Работая спецслужб, пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» — свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит «Наше».
7: «Наше радио». Музыка поколения.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерч.

0: перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Вот лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до доски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом опоры России Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент опоры России Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
5: Так звучит наше.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Проверено.
2: Включаю старый альбом, и наполняется над медом.

0: радио. Проверено временем.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачев провел встречу с президентом «Опоры России» Александром Калининым, обсудив поддержку малого и среднего бизнеса. Сергей Трухачев отметил, что в регионе действует более 90 тысяч субъектов МСП, где занято около 470 тысяч человек. За 5 лет центр «Мой бизнес» предоставил около 50 тысяч услуг, провел свыше 700 образовательных программ для 25 тысяч участников. В 2026-м на поддержку предпринимательству планируют направить 345 миллионов рублей. В Воронежском доме актера состоялся благотворительный спектакль «Звездочка» студии «Мы вместе». Постановка посвящена подвигу летчика Александра Мамкина, спасшего детей с оккупированной территории Беларуси. Зампред Дмитрий Маслов подчеркнул, что спектакль, созданный детьми в трудной жизненной ситуации, имеет особую культурную значимость. Губернатор Александр Гусев поддержал показ, власти прорабатывают возможность выступления в Полоцке. Собранные средства направят в фонд соцподдержки для помощи бойцам СВО. В Новоусманском районе прошел 5-й форум «Бизнес для села, село для бизнеса», собравший более 400 предпринимателей из 19 регионов. Зампред Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева. Регион занимает 7-е место в нацрейтинге инвестиционного климата. Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, в Воронежской области лидер экономического роста, результаты работы губернатора и правительства. Форум завершился дискуссией о партнерстве власти и бизнеса. Делегация Воронежской области участвует в форуме «Госзаказ» в Сколково. Ключевая тема – «Госзаказ. Курс на технологический суверенитет». Зампред Александр Попов представил региональный опыт применения КГ-рейтинга. Рейтинг не является административным барьером, а служит инструментом отбора ответственного бизнеса. Министр Александр Зенин рассказал о системе финансового мониторинга подрядчиков для оценки рисков неисполнения контрактов. Еще из новостей дня. На вокзал Воронеж-1 съехали силовики из-за сообщения о минировании сегодня днем. К зданию на площади генерала Черняховского приехали пожарные, медики, кинологи с собаками и другие специалисты. По свидетельствам очевидцев, на время работы спецслужб пассажиров попросили покинуть помещение вокзала. Как рассказали в правительстве области ТВ-губерния, в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании вокзала. Оно оказалось ложным. К полудню вокзал функционировал в обычном режиме. Все помещения были открыты для пассажиров. А в рамках всероссийской акции «Мой бизнес помогает» на дамбе Чернавского моста состоялся благотворительный забег. Его участниками стали предприниматели, общественные организации, жители и гости региона, представители власти партии «Единая Россия». Для участников подготовили детскую и взрослую дистанцию, а также насыщенную программу. В этом году была собрана рекордная сумма за все время проведения забегов к форуму «Столя» – свыше 1 миллиона рублей. Средства направят на помощь тяжело больным детям. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева представила рейтинг муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. Интегральная оценка за 2025 год превысила среднюю по области в 19 из 34 муниципалитетов. Лидерами стали Анинский, Новохоперский, Рамонский и Поворинский район, а также Борисоглебский и городской округ. Значительный рост показали Бутурлиновский район. Он поднялся с 31 на 12 место. И Эртильский с 26 на 9. В Эртильском районе ключевым фактором стала разработка практики использования туристских и краеведческих ресурсов, рекомендованных ФАС для включения в Белую книгу в 2026 году. Людмила Запорожцева подчеркнула, что реализация проконкурентных практик – одна из составляющих рейтингования субъектов России ФАС, и муниципальные районы играют здесь огромную роль. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов. Психология, IT, строительство. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% от обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей, педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4,5 тысячи детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлениям. С ноября 2024 в структуре центра работает первый в городе молодежный центр. Площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. И последнее. В Воронежской области действует штормовое предупреждение. Из-за аномальной жары среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риски ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

вина. Я хожу в спортивный зал, а ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева представила рейтинг муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. Интегральная оценка за 2025 год превысила среднюю по области в 19 из 34 муниципалитетов. Лидерами стали Анинский, Новохоперский, Рамонский и Поворинский район, а также Борисоглебский городской округ. Значительный рост показали Бутурлиновский район. Он поднялся с 31 на 12 место. И Эртильский с 26 на 9. В Эртильском районе ключевым фактором стала разработка практики использования туристских и краеведческих ресурсов, рекомендованных ФАС для включения в Белую книгу в 2026 году. Людмила Запорожцева подчеркнула, что реализация проконкурентных практик – одна из составляющих рейтингования субъектов России ФАС, и муниципальные районы играют здесь огромную роль. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО, членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов. Психология, IT, строительство. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% от обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей, педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4500 детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлениям. С ноября 2024 в структуре центра работает первый в городе молодежный центр. Площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. И последнее. В Воронежской области действует штормовое предупреждение. Из-за аномальной жары среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риски ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.

мы теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный?

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имею противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290 0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева представила рейтинг муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. Интегральная оценка за 2025 год превысила среднюю по области в 19 из 34 муниципалитетов. Лидерами стали Анинский, Новохоперский, Рамонский и Поворинский район, а также Борисоглебский городской округ. Значительный рост показали Бутурлиновский район. Он поднялся с 31 на 12 место. И Эртильский с 26 на 9. В Эртильском районе ключевым фактором стала разработка практики использования туристских и краеведческих ресурсов, рекомендованных ФАС для включения в Белую книгу в 2026 году. Людмила Запорожцева подчеркнула, что реализация проконкурентных практик – одна из составляющих рейтингования субъектов России ФАС, и муниципальные районы играют здесь огромную роль. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО, членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов. Психология, IT, строительство. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% от обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей, педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4,5 тысячи детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлениям. С ноября 2024 в структуре центра работает первый в городе молодежный центр – площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. И последнее. В Воронежской области действует штормовое предупреждение. Из-за аномальной жары среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риски ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
2: Средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут столицы. Сегодня у нас 19 мая, сегодня уже вторник. Я, вы знаете, вчера понял, доброе утро, мои уважаемые коллеги.
3: Доброе утро.
2: Я вчера, когда мы первый день провели в Санкт-Петербурге, и наш первый эфир вечером, я понял, что вот так пролетит вся неделя. И сегодня, ну, казалось бы, еще вторник, но уже вторник. И есть какие-то нотки сожаления, что скоро все это закончится. Доброе утро, дорогие друзья, дорогой Санкт-Петербург. Напоминаю, что наша студия находится всю неделю здесь, потому что два знаковых события. Это 25 лет нашему радио Санкт-Петербург отмечается в этом году. И 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
4: Да, и 23 мая в субботу состоится наш легендарный фестиваль наш в городе, в Ледовом. Нам организаторы еще вчера сказали, что в среду билеты закончатся. Они улетают. Говорят, с вашим приездом просто последние билеты, как горячие пирожки, расхватываются. Так что если вы планировали там купить в последний момент или раздумываете, поторопитесь. В субботу билетов уже на фестиваль не будет.
3: Но мы всех ждем, у кого есть возможность, безусловно, прийти к нам сюда, в Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга на набережной реки Мойка, 20. Благодарим всех, кто приходил к нам вчера. Мы с вами наобнимались. Спасибо, нас обкормили, накормили. Так что мне кажется, что на обратную дорогу нам придется по два сиденья заказывать.
2: Теперь у нас будет толстая Лукьянова.
3: Это ужас. Да, меня больше не кормите.
4: Теперь у меня требует не только эхо в микрофоне, но еще и...
3: Так.
2: А может быть, наоборот, она...
3: Этого не будет.
2: В связи с этим исчезнет.
4: Вот эхо. Удивительно, да? Вот эхо, ну, такое сильное эхо, понятно, у нас у всех есть, но у Янки особенное. Дело в том, что мы сидим в галерее. Тут, кстати, представлены фотоработы Наташи Васильевой-Хал, известного фотографа Ленинградского рок-клуба. Так что
2: рок-фотограф.
4: Рок-фотограф, да. Если вы придете, посвященный Ленинградскому рок-клубу, если вы придете к нам в студию, еще можете посмотреть на выставку.
2: Да, если вы придете к нам, вы сможете увидеть большой выбор пластинок, которые мы привезли с собой за все время существования нашего радио, которые выпускались.
4: «Наши в городе», да. «Нашествие», «Чартова дюжина». Да, привезли с собой сувениры. Фанатам и коллекционерам виниловых пластинок здесь будет интересно. Ну и помимо того, что можно посмотреть, как работает выездная студия, вот как делает сейчас наш слушатель, я просто смотрю в окно,
3: мы передаем вам привет
4: с нами. Он, судя по всему, слушает через интернет, поэтому через минуту только твой привет услышит.
3: С опозданием.
4: Что видела вчера? Я вчера целый день работал, потому что у нас много разных мероприятий, работа не останавливается, несмотря на то, что мы в командировке. Просто бесконечные звонки, письма и так далее.
3: У меня было два шикарных дня в Питере. Вчера я была в Ботаническом саду. Первый раз, кстати говоря, была в Ботаническом саду. Все распускается, если вы любите цветы. Вот как раз тот период, когда и рододендроны, и сирень, и все остальное цветет. Ну и по каналам и рекам Санкт-Петербурга я прокатилась вчера на кораблике.
2: Надеюсь, за двойную цену?
4: Сколько стоит?
3: Я каталась, покатиться? Меня катали.
4: Ну, понятно,
3: час
4: что
3: 15.
4: Кораблики разные бывают, и час, маршруты тоже.
3: Час 15 стоит это 1100 рублей.
2: Ничего себе.
4: А вот сейчас обращаюсь к жителям Санкт-Петербурга.
3: Меня надули или нет?
4: Это дорого или Янку надули? Час 15, а это обычный кораблик или там тебе наливали?
3: Ну просто тебе...
4: Вот я просто вижу маленькие лодочки такие. Я понимаю, что это частная история, что ты можешь ее снять, и там люди с закусками, с напитками.
3: Но я не на яхте каталась на час. Я каталась с народом на кораблике.
4: За 1100, да?
3: Да. Но я сидела одна в заднем ряду, сидела и слева, направо.
2: А мне вчера в бассейне выдали пропуск.
4: Какая разнообразная жизнь у нас в командировке.
2: Фотографии, все как
3: полагается. Да, отклеили фото из паспорта.
2: На неделю.
3: Отклеили пропуск.
4: Друзья, мы здесь, всем желаем доброго утра. 11 минут 8 в Москве. Если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, пишите. Наши боты работают. На сайте наш.ру нужно один раз подтвердить свой номер телефона в одном из ботов. Выбирайте любой. И можно с нами общаться, играть, писать и делиться своими историями.
2: Да.
4: Доброе утро, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 22 минуты в столице. Всем доброе утро. Сегодня 19 мая. Всех приветствуем, всем желаем прекрасного настроения и здоровья, конечно.
3: Мы в выездной студии в Санкт-Петербурге. Не удивляйтесь, если непривычно слышать наши голоса или слышите эхо. Мы в необычном, невероятно красивом месте находимся. Это академическая капелла, государственная академическая капелла, или, как нам сказали местные, просто капелла. Все знают, где это и что это. Набережная реки Мойки, 20 до пятницы включительно, с 7 до 11 мы тут отмечаем 25-летие нашего радио Санкт-Петербург, 45-летие Ленинградского рок-клуба, и, конечно, все это будет, все это закончится большим фестивалем нашего в городе 23 мая в Ледовом. Хотел вам пока рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге. Трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей. В Екатеринбурге продажу алкоголя ограничили до 22 мая на время проведения Всероссийского книжного форума. Запрет на торговлю спиртным коснулся территории возле площадок мероприятия. Интересно, а вот что было в прошлом году на форуме и на
2: после
3: съезде библиотекарей, что
4: книголюбы того-го
3: запретить? Вообще существуют же разные стереотипы. Вот если собираются якобы там вот на конференцию, в командировках, да, айтишники, то обязательно там будет вот, гульбарий какой-то нереальный. Хотя, казалось бы, многие считают, что наоборот, они достаточно спокойно отмечают и вообще проводят такие конференции. Потому что для кого-то, конечно, это работа, но вечером, вне рабочее время или там во время гала-ужина, если он
2: они раскрываются.
3: Да, раскрываются.
2: Как бутон.
4: Однажды я вела вот такую вот вечеринку у кардиологов, где собрались главные
3: врачи. Или
4: да.
3: Кардиологи?
4: Кардиологи, прям с разных клиник, из разных городов. Такой прям был съезд и форум. Мы гоняли на картингах, тренировали сердечную мышцу. И не знали, что еще. Да?
2: А, не, подожди, а...
4: Гоняли на картинг. Ну, потом, конечно, немножко накатывали, но без какого-то
3: накатывали
4: фанатизма. Нет, нет, после уже. Но без фанатизма. Ну, то есть все очень было как бы...
2: Врачи,
4: не
2: это точно были кардиологи?
4: Точно.
2: Лукьянова.
3: Нет,
2: да.
3: Ну, тут съезд библиотекарей. Ну,
4: книголюбы.
3: Книголюбы, да. И на территории съезда, где проходит это мероприятие,
2: слушай, вот
3: не купить ничего.
2: Если говорить про стереотипы, то, конечно, ты думаешь, что... Книголюбы, это, как правило, люди тихие, спокойные,
3: да,
2: культурные там, и так далее.
3: Да.
2: Но я вас уверяю, что книголюбы, библиотекари, они раскрываются, когда им капля в рот попадет. Очень сильно раскрываются, как книга Толстого. Второй том «Войны и мир».
4: Прям вот так?
3: Я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям, представителям разных профессий. И если вы участвовали вот в таких профильных конференциях и съездах вашей профессии, то расскажите, как там вообще дела обстоят, что происходит.
4: Как вы гуляете?
3: Да? Как вы гуляете или как вы, наоборот, не гуляете? Как проходят рабочие, нерабочие мероприятия в рамках этих съездов? Ну и, естественно, какую профессию вы представляете? Мы почитаем через несколько минут ваши истории. Наш.ру на главной странице сайта есть два бота, через которые вы можете нам писать.
0: Большая сделка.

0: Наша реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. 7 часов и 31 минута в столице. Давайте наш продолжим разговор.
12: Дело в том, что трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей в Екатеринбурге. И мы заговорили о разных конференциях, съездах, в которых вы принимали участие и какую профессию вы представляете.
11: Да.
12: Работа в библиотеке была на этом форуме, как и на других. Например, генеалогических. Вообще никакого алкоголя, а после, пожалуйста, по интересам, идешь в кафе, бар или в гости, и там можно отметить.
11: А кому в гости?
13: Ну, если коллегам, у тебя есть, например, из этого города. Кто-то, да,
12: 13 июня будет такая конференция, в кавычках, посвященная 30-летию выпуска Серпуховского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Сначала на церемонию выпуска молодых лейтенантов, потом кафе. Ноги на стол, господа офицеры. Как заканчивается это сообщение?
13: А у меня жена педагог. И когда они собираются на выездные мероприятия или конференции, у них горячительные напитки называются методическая литература. По вечерам они ее читают.
12: Я работаю в ресторанном бизнесе. Есть классный ивент ежегодный. Ему уже более 10 лет. Проходит в Сочи. Называется «Гастрит». Очень символичное название. То ли болезнь, то ли гастрономическая улица. Днем учеба, вечером тусовка. Лагерь для взрослых на 5 дней.
11: Да,
12: знаем,
11: известная.
12: Были.
11: Очень опасный,
12: да,
11: в плане здоровья.
12: Я кардиолог, но хочу сказать, кардиологи и главные врачи-кардиологи – это две очень большие разницы, так как администрация и рядовые доктора – это разный уровень проведения мероприятий. У нас все гораздо скромнее. Вот, Янка, наверное, ты у докторов вела.
13: Я юрист, и наши корпоративные мероприятия всегда проходят очень весело. На природе всякие подвижные игры, много интеллектуальных конкурсов готовим, а несколько раз ходили на квиз, стали четвертыми из 11 команд. Радовались Вика из Ставрополя.
12: В профессии я дальнобойщик. На любой стоянке, где стоишь больше трех дней, обязательно проходит конференция. Роман из Барнаула нам написал. Конференция дальнобойщиков.
13: Это класс. А я Высотник. У нас съездов не бывает, но бывают посиделки. Вот там мы раскрываемся, каждый как букет.
12: И по поводу стереотипов о профессиях, написали нам сообщение, вспоминается 17 мгновений весны. Все считают математиков сухарями. Но, вы знаете, пожалуйста, пишите, рассказывайте о ваших конференциях, о конференциях вашей профессии. Самое главное во всех этих выездах и съездах — это отель, конечно. Потому что если он комфортный, если он удобный, если он хороший, то можно и поработать хорошо, и, соответственно, отдохнуть хорошо.
13: Да, после каждой конференции необходимо выспаться. Вот нам в этом году повезло, и Питер нас встретил отелем Кортын, и мы высыпаемся, конечно, потому что потрясающие уютные номера нам достались. Надо сказать, что, кстати говоря, Кортын раньше принадлежал сетке Мариот отелей, да, и вас ждет всегда узнаваемое качество. Прекрасный шведский стол, великолепные завтраки, фитнес-зал, зал для фитнеса. В общем, да, мы всем очень рекомендуем. Если вы приедете в Питер, так же, как и мы, заезжайте.
12: Александр
13: в гости.
12: Александр посещает зал для фитнеса.
13: Да, я его, знаете, я возвращалась в воскресенье с театра и открыла для себя новое местечко в Питере, тоже невидимый театр, очень интересное, атмосферное место. И шел мне навстречу Александр. Значит, я домой спать, а он...
4: Я на велотренажеры.
13: На тренажеры.
12: Да. 7:35 в Москве. Не те уже конференции радищиков.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:46 в столице. Сегодня 19 мая, сегодня вторник. Я прошу Лукьянова, не отвлекай меня, пожалуйста. Сегодня наш эфир возможен благодаря компании AirNet, один из лучших провайдеров и самый быстрый интернет в Петербурге. 5 месяцев интернета и ТВ за 200 рублей в месяц по промокоду «Громко». Звоните по номеру телефона 429-39-39.
3: Спасибо большое ребятам за то, что предоставили нам качественную связь, которая помогает работать в выездной студии. Выездная студия на радио сейчас без интернета не работает.
2: Никуда.
3: Да?
4: Мы все ждем вас, друзья. Сегодня мы на набережной реки Мойка, 20, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Прекрасное место. Вы слышите, да, такое эхо? Потому что над нами высоченные потолки. Красивейшие люстры висят над головами. Естественно, без эха никуда, но мне кажется, это даже добавляет какой-то атмосферы,
3: да,
4: нашему выездному эфиру.
3: Да, и не только сегодня мы здесь, мы до конца недели, до пятницы включительно, с 7 до 11, пожалуйста. Давайте закончим тему конференции и выездных мероприятий разных профессий. У работников культуры, а среди них руководителей творческих детских коллективов, хореографических кружков, вокальных студий, есть выездные конференции на несколько дней на природу. Так вот, после них некоторым сотрудникам требуется еще пару дней отдыха после возвращения в город, так как мероприятие проходит очень весело и душевно.
2: Потому что нельзя, не может культурный человек в город вернуться.
3: Работаю в ПНИ. Ежегодно проводятся межрегиональные встречи и конференции. В мае вот летим в Ижевск. Та еще ярмарка тщеславия. Потому что едут, кроме рядовых сотрудников, еще и представители профильных министерств. И вот чиновники мерятся цифрами и достижениями, а мы кучкуемся с коллегами по специальностям и в кулуарах делимся полезной информацией. Отдыхать можно только тайком. Не дай бог какой-то замминистра увидит, посидел. Чувствуем себя детьми в лагере со строгими воспитателями.
2: Да.
4: Работаю на удаленке. Все корпоративы и мероприятия наблюдаю по фотоотчетам. За 4 года видел вживую сотрудников своей компании 2 раза на рабочих выездных выставках.
3: Работаю главбухом. Всегда завидовала тем коллегам, которые посещают несколько дней форумов по налогам где-нибудь в Сочи или Крыму, по изменениям в налоговом кодексе, например. Мои директора – жадюги. И предвзято думают, что в бухгалтерии работают кнопочку в программе нажать и все. И как ни говори, бесполезно. В итоге для себя и за свой счет хожу на местные форумы.
4: Вообще это несправедливо, конечно. Про запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге. На самом деле грамотный пиар-ход до запрета. Никто не знал про форум библиотек, а теперь все знают.
3: Ну, кстати, да. Трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей. В Екатеринбурге продажу алкоголя ограничили до 22 мая на время проведения Всероссийского книжного форума. Правда, запрет касается только территории площадок мероприятия. И, как нам написали, там рядом и магазинов-то особо нет. Поэтому ничего страшного. Чуть дальше прошел, и вот все, пожалуйста.
4: А я не хочу порочить свою профессию. Не буду рассказывать вам, как порой проходит неформальная часть учительских форумов.
3: Ну, слушайте.
2: Учат в школе.
4: Да, слушайте, все зависит от компании, конечно, и дело не совсем не в профессии, думается мне.
3: Мы вот проводили недавно радиоконференцию, и все.

0: градусов тепла, ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
1: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в

0: Секретный обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 31 мирный житель России погиб от атак ВСУ за минувшую неделю, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Всего с 11 по 17 мая от украинских обстрелов пострадали 234 мирных жителя, из них ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за минувшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3600 боеприпасов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа визита будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике и гуманитарной сфере. Лидеры двух стран также намерены обменяться мнениями по международным и региональным проблемам. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта поездка никак не связана с визитом президента США Дональда Трампа, который посетил Китай на минувшей неделе. Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае, отметила глава евродипломатии. При этом Каллас не уточнила, о чем именно идет речь. Делегации дружественных стран активно заявили о своем участии в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Как заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Бричевский, в Питере будет яблоку негде упасть от представителей дружественных стран. Как напоминает сайт nsn.fm, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В МЧС напомнили об опасности приготовления шашлыка в плохую погоду. Правилами противопожарного режима запрещается использование открытого огня при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. Более того, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно составлять не менее 5 метров. Использование открытого огня также запрещено при неблагоприятных или опасных погодных условиях, связанных с сильными порывами ветра. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, культурной столице, потому что мы находимся в культурной столице. Я просто по привычке говорю столице, я так понимаю, есть недовольные, да?
3: Да, говорят, столица у нас одна, белокаменная. Александр, уточните, в какой из столиц? Да,
2: в культурной столице, потому что мы находимся в Санкт-Петербурге и всю неделю будем здесь, потому что все-таки такие знаковые события, 25 лет нашему радио в Санкт-Петербурге и 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
3: Ну и, конечно же, 23 мая фестиваль «Наши в городе» в Ледовом, где мы тоже будем, куда мы вас всех и приглашаем. И помните, что билеты заканчиваются со дня на день, поэтому, если вы раздумывали, определяйтесь скорее, в субботу их уже не будет. Кстати, о фестивалях. Мы вчера заявили наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». 7 июня он пройдет. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Владимир Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее». Все эти группы выйдут на сцену нашего фестиваля. Помимо музыки, там будет огромное количество активностей для всей семьи, и мастер-классы, и фотозоны, и выставки, естественно, фудкорты, зоны отдыха. В общем, полноценный open-air в центре Москвы на территории Останкинской башни. Под Останкинской башней пройдет. Мы вчера объявили, и
2: такого еще не было.
3: Билеты разлетелись, а билеты бесплатные по электронной регистрации, вход бесплатный по электронной регистрации, разлетелись за считанные буквально минуты. Мы добавили еще билетов, и они снова разлетелись. Всех желающих, к сожалению, территория фестиваля не сможет вместить, и мы сразу об этом сказали, поэтому мы решили теперь частями выкладывать билеты, определенную квоту, и следующая часть в 10 утра в пятницу, 22 мая, появится на сайте наш.ру. Если вы не успели, не всех зарегистрировали, то в пятницу в 10 утра ровно заходите на сайт наш.ру и там, соответственно, сможете зарегистрироваться бесплатно на наш фестиваль.
4: Но мы очень просим регистрироваться только тех из вас, друзья, кто точно понимает, что придет, для того, чтобы не украсть эту возможность у кого-то, кто очень хотел бы, но по какой-то причине не успеет.
3: Да, случайные, на всякий случай, пожалуйста, оставьте на потом. Дайте возможность зарегистрироваться тем, кто 100% придет и разделит этот прекрасный музыкальный и благотворительный день вместе с нами.
4: Ну а эту неделю мы в Санкт-Петербурге, в большой нашей прекрасной академической капелле Санкт-Петербурга, что на набережной реки Мойка, 20. Ждем всех в гости.
3: И давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня у нас 19 число, 19-й. Правильный ответ мы будем принимать. Давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили.
5: Хороший петух, жирный, то есть, я хотел сказать, интеллигентный. А, Васек, а что ты здесь делаешь, а? А ну-ка, ну-ка, выходи, выходи!
6: Не могу, петушку одному страшно.
7: И вовсе не-не-не-не-не страшно, просто боязно.
6: Я не могу его в беде оставить.
5: Но ведь лиса съест вас обоих.
6: Ну и пусть съест.
5: Ну а как же я-то, Васек? Я ж к тебе привык, ты же мой самый злейший друг.
6: Тогда и петушку помоги.
5: Да ты что, Васек? Мы же все-таки хищники. Мы петухам не помогаем. Мы их, извините, едим. Положение обязывает.
3: Идет тебе, Саш, гнома играть. Не гнома, а волка, простите. Итак,
4: гнома играть идет тебе.
3: Гнома играть, да. Ждем 19-й правильный ответ. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться, нам писать и играть с нами. Наши.ру. Поехали. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили?
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107 FM. 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
9: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
10: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
11: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте мы еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня...
2: 19-й.
3: 19-й правильный ответ.
4: Хороший петух, жирный, то есть, я хотел сказать, интеллигентный.
5: А, Васек, а что ты здесь делаешь, а? А ну-ка, ну-ка, выходи, выходи!
6: Не могу, петушку одному страшно.
7: И вовсе не-не-не-не-не страшно, просто боязно.
6: Я не могу его в беде оставить.
4: Но ведь лиса съест вас обоих.
6: Ну и пусть съест.
4: Ну а как же я-то, Васек? Я ж к тебе привык, ты же мой самый злейший друг.
6: Тогда и петушку помоги.
4: Да ты что, Васек? Мы же все-таки хищники! Мы петухам не помогаем! Мы их, извините, едим! Положение обязывает.
2: А Васек-то это кто?
3: Гном.
8: Гном. Котенок Гав, волк-котеленок, жил-был пес, побег из курятника и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Самый маленький гном». И к нам в студию на экскурсию, которая состоится 29 мая, придет человек с номером телефона 926-670-41 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtv.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
2: Квартиру.

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом, ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались. Теперь твоя очередь.
7: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежно. Защита и уверенная работа мотора. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
15: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 35 минут столица. Мы сегодня здесь втроем, у нас, кстати, в 10 часов будет гость, можно уже сказать?
16: Да,
15: кто?
16: Конечно.
15: Юрий Музыченко у нас будет в гостях, поэтому, если есть какие-то вопросы, вы присылайте. Если хотите его увидеть, приходите. Только не все, прошу вас, не все. Хорошо, что он приходит один, а без Паши.
16: Мы в Санкт-Петербурге, наша выездная студия работает до пятницы с 7 до 11 включительно. Поздравляем наше радио Санкт-Петербург с 25-летием, а также поздравляем Ленинградский рок-клуб с 45-летием. И закончится наша командировка большим фестивалем наш в городе, который пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге в Ледовом, куда мы вас всех и приглашаем. Билеты заканчиваются, так что поторопитесь, если еще не определились. Есть новость у меня. Летние каникулы для школьников увеличили на 5 дней. В этом году Минпросвещение России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ, пункт приема экзамена. Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня, сообщили в министерстве. Ну и мы тут...
15: Мне кажется, Минпросвещение не знает, что многие продлили каникулы детям намного больше.
17: Ну, мы, например,
15: не на 5 дней, а на 8.
17: Отдыхаем, да.
16: Вот, пожалуйста.
15: Вот, пожалуйста.
16: Ну, вы экзамены не сдаете, вы маленькие еще.
17: Но это как раз для того, чтобы освободить вот эти все...
15: Чтобы маленькие не мешались под ногами.
17: Да, чтобы они не путались.
16: Вы знаете, мы тут за эфиром разговорились на тему того, кто как проводил летние школьные каникулы. Вот когда был совсем маленький, меня отправляли к бабушке в деревню, и я, соответственно, все лето проводил там. Но когда подрос и уже появились ну, какие-то более подростковые интересы. Я первый раз попал в пионерский лагерь, и дальше до конца школы каждый год я отдыхал в пионерском лагере, и мне это очень нравилось. Причем я уезжал на все смены. Была такая возможность. У нас военный городок, и от этого военного городка в лагерь пионерский. С одной стороны, минусы были, что там ты не мог познакомиться с новыми людьми, новыми детьми.
15: А новых вам не завозили?
16: Нет, только те, кто жил в нашем городке и учился в нашей школе. Вот наш такой вот лагерь.
15: Нет,
16: всех этих людей.
17: Было без уроков.
15: Я ездил вместе со своими друзьями в один и тот же лагерь, там на одну-две смены обязательно было, но к нам периодически, потому что путевки же раздавались правкомами раньше, на все заводы. А вот там какая-то квота выделялась. И у нас было очень много новеньких. Вообще даже из других городов и из областей.
16: Не, у нас не было такого, когда ты, ну, заканчивается смена, все разъезжаются, обмениваются адресами, пишут друг другу письма.
15: Плачут,
16: скучают. Конечно. Мы приехали из лагеря и все во дворе встретились. Ну и потом в одну школу
17: уже ходили.
16: Да, в этом плане это такой был необычный
17: лагерь. Я говорю, как та же самая школа, только летом и без уроков. А я тоже несколько раз была в лагере, и как раз вот классические смены, когда все разъезжаются, плачут, все это, потом новая смена. И как раз вот лагерь, назывался он «Альбатрос», недалеко от места гибели Цоя. Я рассказывала уже об этом как-то, и каждый раз пионервожатые наши водили отряды к этому месту. Да.
16: Дорогие друзья, как вы проводили летние школьные каникулы? Если есть интересные истории, пожалуйста, рассказывайте. Почитаем их через несколько минут. Наши.ру, пишите.
15: Веселые, интересные.
18: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 46 минут в столице. Мы заговорили о летних каникулах, о том, как вы их проводили, какие смешные, прикольные истории были.
3: В 14 лет нас, пятерых балбесов, отправили в лагерь. Мест в нашей возрастной группе не было, и нас поселили в младшую группу. Дедовщина расцвела в полную силу.
4: Все школьные годы проводил у бабушки с дедом в глухой башкирской деревеньке на берегу реки Уфа. И самое, что конец 80-х и начало 90-х. Мама работала в торговле, была возможность достать путевки в Артек «Орленок», но я выбирал деревню. Сергей, 43 года, Мытищи.
3: Доброе утро. У меня было лучшее детство и лучшие каникулы. Меня в детстве отправляли в Сочи к бабушке с дедушкой. Они в свое время переехали туда работать, так и остались там. Работали они в санатории «Волна». Это самый большой и красивый санаторий в Сочи. Я был там как в раю. В Москву возвращался с коровьими слезами. Прочитал, с кровавыми слезами.
4: Летом в детстве работал штурвальным помощником комбайнера. Знал, где... Таводницы или таводницы у комбайна, в общем, какие-то штуки у комбайна, ключи рожковые снились, штаны как кожаные от масла, кеды в соляре, вечером под девкам полфлакона одеколона, чтобы соляру перебить, а на 1 сентября перед всей школой выдавали часы, кайф, есть что рассказать детям.
3: В 7 классе я ходила в трудовой лагерь, где каждый день занимались прополкой овощей. В конце смены нам совхоз купил путевку в Кунгурскую ледяную пещеру.
4: Класс.
5: Очень круто.
4: Я хочу там побывать. Мы 2 года назад туда ехали, и погода была нелетная. Мы свернули в другую сторону.
5: Я вот не верю. Если бы ты ехала одна, я уверен, что ты бы доехала. Потому что я не верю, вот это свернувшее обратно Лукьяново.
4: Ну не обратно, мы в другую сторону. Мы поехали в Волгоград, потому что там было теплее.
3: Она только нас не щадит. Детей она пожалела. Родители сдавали на 3 месяца на дачу к бабушке, а внуков на эту же дачу не берут.
5: Ну классно.
4: Занималась спортом.
5: Хотят отдохнуть.
4: Занималась спортом, июнь — единственный отпуск без тренировок. В пионерском лагере со списком ежедневных тренировок от тренера — июль дома, тренировки — август, спортивный лагерь.
3: Многие написали, кстати, по поводу прополки и разных работ от школы. Мы говорили как-то про летнюю практику, летняя, да, трудовая практика. Вот,
5: это все-таки не лагерь отдыха.
3: Это вообще не лагерь отдыха, это работа, да. Хотя там, конечно же, вот в подростковом возрасте в компании своих сверстников и друзей тебе весело. Но мне кажется, это такой труд не очень полезный для совхоза или колхоза, который привез студентов или школьников.
4: Я помню, бабуля нас отправила копать картошку, и мы несколько вот этих вот перепортили, короче, картошку, потому что мы близко как-то к этой ботве пытались копать. Переломали, перерубили просто сами клубни.
3: Не деревенский ты житель.
4: И да, дедушка нас гнал оттуда поганой метлой.
3: Петр Первый прошел сейчас мимо нашей студии.
5: Это что?
4: Сам
5: догоним?
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. Наша погода.
7: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка высокая.

0: 2-565-2-565-2-565.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилейный». Билеты на сайте zvia.ru.
2: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт Отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
7: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
8: Организатор концерта и реализация билетов. ИП Сидорожа Народова. Украина. ПП 124-210-4035-5491. 12+. Год Воронеж. 2026 год.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева представила рейтинг муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. Интегральная оценка за 2025 год превысила среднюю по области в 19 из 34 муниципалитетов. Лидерами стали Анинский, Новохоперский, Рамонский и Поворинский район, а также Борисоглебский и городской округ. Значительный рост показали Бутурлиновский район. Он поднялся с 31 на 12 место. И Эртильский с 26 на 9. В Эртильском районе ключевым фактором стала разработка практики использования туристских и краеведческих ресурсов, рекомендованных ФАС для включения в Белую книгу в 2026 году. Людмила Запорожцева подчеркнула, что реализация проконкурентных практик – одна из составляющих рейтингования субъектов России ФАС, и муниципальные районы играют здесь огромную роль. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов. Психология, IT, строительство. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% от обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей, педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4,5 тысячи детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлениям. С ноября 2024 в структуре центра работает первый в городе молодежный центр. Площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. И последнее. В Воронежской области действует штормовое предупреждение. Из-за аномальной жары среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риски ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны и осторожны. Это были новости региона.
0: Радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 19 число, до 29-32 градусов обещают сегодня синоптики здесь, в Санкт-Петербурге.
3: Знаете, удивительная история сейчас произошла. Мы находимся в выездной студии нашего радио здесь, куда приходят наши слушатели. И до пятницы можно к нам прийти, зайти в студию, сфотографироваться с нами, пообщаться, приобрести сувениры, которые мы привезли с собой. И к нам приехал слушатель, которому мы гадали год назад. Он выиграл 22 миллиона рублей 23. В лотерее. 23, да. И как раз мы ему гадали, потому что должны были выплатить сумму в течение 6 месяцев, и оставалась неделя до крайнего срока, и ему не выплачивали ее, и он переживал, выплатит или нет.
4: Так и вот, вся страна переживала вместе с ним.
3: Ну, я не думаю, что страна сильно переживала.
4: Но наши слушатели, как своих же, поддерживали, конечно.
3: Он приехал в Санкт-Петербург, выиграл деньги, да. Купил
5: выплатили
3: здесь квартиру.
5: Ему, да. Выиграл он давно.
3: И, соответственно, теперь здесь живет. Удивительная история.
4: Приходил
3: что...
4: к нам
3: обниматься.
4: Первый обниматься
3: раз вижу вот, человек, который выиграл крупную сумму денег живьем. Давайте,
5: да, делиться
3: Александр,
5: он отказался.
3: Расскажем, по какому поводу мы все здесь и всю неделю
5: собрались. Потому что в этом году наше радио Санкт-Петербург отмечает свое 25-летие. Также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наш в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино и группа «Пикник». Все подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-205-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
3: Ну и обещанная вечеринка подъемников в Санкт-Петербурге, которая пройдет 22 мая в баре «Пасторама Мама» на улице Ефимова, 4А. Сбор гостей в 19:00. Мы назвали ее «А не спеть ли нам вместе?». В Москве мы уже проводили подобное. Собираемся вместе и поем хором наши любимые песни. Ну, а также общаемся, веселимся, играем и классно проводим время.
5: 18+.
3: 18+, да. Это не детская вечеринка.
5: Чтобы потом не подходили, не говорили: «Александр, а вообще-то здесь у нас дети». Вот такого без детей.
4: Да. Сашка лично будет стоять на
5: потому
4: входе.
5: Потому что ваши дети, ваша
4: на
5: ответственность.
3: Песни
5: вас
3: мы поем разные. Так вот, если вы находитесь в Санкт-Петербурге или будете в пятницу в Санкт-Петербурге, вы можете попасть на нашу вечеринку. Вход свободный, ну, то есть билет бесплатный, но по предварительной регистрации. Прямо сейчас, если хотите попасть, должны зайти в группу ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург». Не перепутайте. Не в нашу общую группу ВКонтакте, а именно в группу ВКонтакте в Санкт-Петербурге. Там открыта регистрация. Каждый день мы выкладываем небольшое количество, потому что бар всех желающих не вместит. Он просторный, но небольшой, да?
4: Но это не стадион, конечно.
3: Каждый день, начиная со вчерашнего дня, кто-то уже успел зарегистрироваться, мы выкладываем форму для регистрации. Если вы ждали анонса, вот он настал. Заходите в группу ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург» и регистрируйте себя. Обратите внимание, вход строго 18+. Всех ждем, будет незабываемо, весело и очень душевно. Если не успеете сегодня зарегистрироваться, завтра мы также объявим, в какое время будет открыта следующая квота билетов.
5: Да, гадать мы будем очень скоро. Книга какая у нас?
4: По Владимиру Набокову будем сегодня гадать. Раз уж мы начали с питерских авторов, то продолжим эту приятную традицию, пока мы находимся в городе на Неве.
5: Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть какие-то проблемы, они есть, мы это знаем. Гуляя по Питеру, мы поняли это. Пишите нам о них обязательно. Мы все проблемы обсуждаем, а кое-кого из вас, одного из вас, мы выведем в эфир.
3: Вот, пожалуйста. У мужа отношения с тещей лучше, чем со своей мамой. То есть с моей мамой, с тещей, у мужа отношения лучше, чем с его мамой. А как это исправить?
5: А вы...
4: В смысле, вы хотите, чтобы они стали хуже? Вы радуетесь, что...
3: Нет, наверное, хотел бы, чтобы такие же отношения были и с мамой.
5: Слушайте, но с родным человеком мы же, вот как правило, не щадим как раз близких людей, да, вот в скандалах, там, в каких-то оскорблениях. Мы близких вообще не щадим. А вот, поэтому тут ваш муж ее сын, а его мама, они должны разобраться сами. Вы радуетесь, что хорошие отношения, да.
4: Но это правда, с близким это всегда достается больше.
5: Поэтому вам, ну, что, никуда лезть не надо, короче.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
11: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
12: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 18 минут в столице. Мы продолжаем вещать из студии, из открытой студии в Санкт-Петербурге. И, кстати, мы хотим передать огромный привет и большое спасибо компании «Евросиб Автобиография» за предоставленный нам новенький автомобиль ГАК GS4 на всю эту неделю. С удовольствием ребят ввожу на работу, с удовольствием высаживаю. Вот, и компания с 93-го года, с 93-го года на рынке. И передаем вам огромный привет. Обещаю, что через неделю машину верну в целости и сохранности. Если Лукьянова будет вести себя хорошо.
3: А я, между прочим, вообще чувствую себя как дома, потому что я и дома езжу на ГАКе.
4: Прекрасно. Спасибо большое, друзья, и спасибо огромное за оперативность, с которой мы получили автомобиль. Мы с Александром ездили забирать. Все быстро, четко.
2: Очень быстро.
4: Ну, какой-то невероятной скоростью мы оформили все документы и забрали машину.
2: Да, вот. Да, да.
4: Молодцы,
2: да,
4: огромное спасибо. Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную, выводим автора этой проблемы в эфир, вы называете номер страницы, номер строчки, и Саша читает эту строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило. Гадаем сегодня по Набокову.
3: По Владимиру Набокову.
4: Да. Сыну 19 лет, начал встречаться с девушкой, просит совета. Мне 42, но я не знаю, что ему посоветовать. У самого, даже с его мамой, были сложности при начале общения.
2: Ну, здрасте, приехали. Вы дожили до 40 седых лет и не знаете, что посоветовать своему 19-летнему сыну.
4: А может, он и не спрашивает совета?
2: Во-первых, спросите, сколько лет женщине.
4: Может быть, он сам справится.
2: Потому что каждый год женщине добавляет тех или иных проблем. И чтобы избежать этих проблем мужчине, он должен знать некоторые правила.
3: Ну и бонусов года тоже
2: бонусы
3: добавляют.
2: Бонусы, естественно, естественно. Мы сейчас говорим про то, как сгладить, я так понимаю, парень еще не тронутый.
4: И, Саш, я не знаю ничего.
3: Точно вряд ли.
4: Речь идет просто про отношения с девушкой. Я просто хотел сказать, что...
2: Тут надо аккуратнее.
4: Вот в моем подростковом, ну, конечно, не в там, 19 лет, а вот в школьном возрасте, когда вот все эти первые влюбленности, романтические отношения, девушки и так далее, я с родителями не обсуждал вообще. И никаких советов они мне не давали. Я не знаю, правильно это или нет, потому что во всех семьях по-разному.
2: Наверное, неправильно, слушай.
4: Говорит, да, что нужно разговаривать с детьми, обсуждать, если они спрашивают совета, учить. Но у нас советы раздавали во дворе.
2: Во дворе старшие пацаны. Они мне такой дичи нанесли.
4: Понимаешь,
2: я лет до 18 жил в таком заблуждении, что вообще зачем, что нужно. Это просто дикость какая-то. Потом я только потом понял, что они сами не знали.
3: Тут же бы к папе сходил.
2: Не, ну то, что мальчик, как бы, вот разговоры с мамой, я не знаю, насколько надо вот...
3: Ну с мамой нет, все-таки мужчины должны с мужчиной. Я так рада, что у меня сыновья.
2: Наверное, с папой должны быть такие разговоры. Но вот с моим папой я даже до сих пор не представляю, как бы я говорил на такие темы. Хотя с сыном со своим я тоже не говорил. Я был занят.
3: Ну, когда я помню, когда ко мне подошел ребенок маленький, я не помню уже сколько, старше еще, когда был маленький, подошел, спросил, что такое секс. Я говорю, ты знаешь, говорю, ну...
2: Иди к папе.
4: Крошка, сын к отцу пришел.
3: Мужчина с мужчиной. Я его отправила, и, значит, и муж так посмотрел, говорит, ну, пойдем поговорим. Значит, берет его, и они идут в детскую комнату, и у меня перед носом закрывают дверь. Я говорю, а я? Ну, ты же сказала смысловой разговор.
4: Причем сын возвращается потом из комнаты. Мам, что такое?
3: Нет, когда ребенок вышел из комнаты, он загадочно улыбался, посмотрел на меня и захихикал. На что я сразу у мужа говорю, что ты ему сказал? Он говорит, ну, как есть.
4: Ой, а я помню сейчас, что мама в, мне кажется, 11 классе или в 10-м, мне подарила энциклопедию для мальчиков. Помните, были такие энциклопедии для мальчиков
3: как бы
4: и энциклопедии для девочек? Да-да-да, вот так подложила. А я уже к тому моменту, ну, многое знал.
2: От старшаков.
4: От старшаков во дворе. Там более таким демократичным языком рассказывали во дворе. и понятным на тот момент. Но вот эту энциклопедию для мальчиков, я помню, я ее не читал, кстати.
3: Ну, ты знаешь, вот возвращаясь к проблеме, которую мы пытались обсуждать и ушли немножко в сторону, мне кажется, это вообще очень здорово, когда дети советуются с родителями. Это значит, что ваш сын, несмотря на то, что ему уже 19, он уже такой, в общем, парень взрослый, вам доверяет по-прежнему, и у вас вот эта вот связь с ним сохранена. Мне кажется, это очень ценно.
4: Прекрасно. Ждем ваши проблемы. Наши.ру. Гадать будем в ближайшее время.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
7: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
13: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 35 минут в столице. Давайте гадать, есть у нас проблема.
3: Здравствуйте, наши. Работаю банщиком более 5 лет на потоке. Два раза уходил на больничный со спиной, делал операцию. Сейчас думаю сменить формат. Погадайте, менять принцип работы или нет? Двукратный чемпион по парению в бане. Митяй нам написал.
4: Ой, это круто.
3: Митяй, доброе утро.
5: Доброе утро, наши.
3: Доброе утро. Митяй, а как вас? Дима, как Митяй, очень...
5: По паспорту Дмитрий, все знают, как...
3: Как Митяя, понятно. Хорошо,
2: ну, все знают, у нас все-таки, давайте, страна большая, поэтому все в стране не
3: знают. А как стать Дмитрий чемпионом по парению? В чем соревнование заключается?
2: Да, кто вас сделал чемпионом?
5: Я участвовал в 4 соревнованиях. В 2 я был чемпионом, а в 2 я был бронзовым призером. Последние соревнования были в 22 году. Это бронзовый призер Уральского федерального округа по парению в бане.
3: Угу. Ну, а сами соревнования в чем заключаются? Что нужно делать?
5: Подготовка паровой, модель. Нужно заявить программу, попарить модель красиво, качественно. То, что заявляешь, какой пар, горячий, средний, все это нужно выполнить. Элементы владения веером, контраста, не перегреть гостя, то есть забота, вот, и о себе также не перегреться. То есть все это учитывается, очень много критериев.
4: Ух, мы бы к вам приехали, конечно.
2: Да ты бы к вам приехала.
4: Ты бы приехал,
2: мы
4: Сашка, не лукай.
2: Мы бы тебя сначала запустили.
4: Я с удовольствием, да.
2: Ну так расскажите, проблема-то в чем там у вас заключается?
5: 5 лет работаю на потоке, то есть в общественной бане. Смены раньше были 2 через 2, сейчас 2 через 1. 3 года назад со спиной ушел на 7-месячный больничный, операция, восстановление. Вышел, вроде все в порядке, отработал вот почти 3 года, и снова спина дала о себе знать, там грыжа межпозвонковая, и она вылезла в том же самом месте. Вот сейчас, слава богу, поправился за 3 месяца безоперабельно, восстановился, но в голове вопрос, стоит ли обратно возвращаться на поток, либо уйти в частные практики.
4: Это следствие частной работы, парень. Да? Это какая-то производственная травма считается, или это вы где-то... Просто уже...
5: Нет, это не производственное, это просто физические нагрузки очень большие. Мы порой себя, банщики, не бережем, а бережем гостя, парим их до удовольствия, до состояния перезагрузки.
3: Давайте тогда номер страницы, номер строчки.
5: Страница 55, 13 сверху.
3: 55, 13 сверху. Здравствуйте, наши. Работаю банщиком более 5 лет на потоке. 2 раза уходил на больничный со спиной, делал операцию. Сейчас думаю сменить формат. Погадайте, менять принцип работы или нет? Двукратный чемпион по парению в бане Митяй.
2: Оставшихся денег было достаточно, чтобы выехать из Берлина. Поэтому надо выходить, я так понимаю, и заниматься своим здоровьем.
4: Вы знаете, у меня тоже такая хромая спина, но мне вот очень бассейн помогает, например. Я не знаю, пробовали вы или нет, но я вам рекомендую попробовать, если нет, потому что, мне кажется, вода чинит очень многие вещи.
3: Самое главное, здоровья желаем вам.
4: Да, будьте здоровы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Здесь в музыкально-академической государственной капелле находится наша открытая студия. Любой желающий гость культурной столицы, северной столицы, а также житель этого прекрасного города может прийти к нам. До 11 часов мы здесь. Большая просьба после 11 не приходить, потому что у нас обед.
3: Нет, вы можете прийти посмотреть в окно на нашу студию, но если вы хотите попасть внутрь, сфотографироваться с нами, то с 7 до 11, до пятницы включительно, мы здесь и всегда рады гостям.
4: Набережная реки Мойка, 20, первый двор с конюшиной, четвертый двор с мойки.
3: У нас гость сегодня Юра Музыченко, группа The Hatters, с 10 часов. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Поговорим о городе, поговорим о чемпионстве «Зенита». Я уверен, что Юра пришел в футболке «Зенита». Мы еще раз всех болельщиков поздравляем. Ну и о музыке, конечно же.
2: Если вы думаете, что знаете о мясе все, петербургские проекты команды Chuck Family заставят вас поменять это мнение. Начав с настоящей революции на Гороховой, они создали заведение, где главный герой один – качественное мясо, приготовленное с душой и без лишнего пафоса. Знакомьтесь, флагман Чак и его мясной наследник Холли Рипс. Прежде чем туда пойти просто с улицы, лучше позвоните, потому что мест, как правило...
3: Да, лучше заказать столик.
2: Нет, да, столик нужно заказать заранее.
3: Мы в воскресенье приехали в Санкт-Петербург, и сразу же, практически после того, как закончили дела в студии, отправились в Чак на ужин. Место постоянного нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Спасибо большое всем сотрудникам и поварам за гостеприимство. А я хотел бы ответить на популярный вопрос. Если вы только что к нам присоединились, мы вчера заявили наш благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни», который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который отмечает 10 лет в этом году. 7 июня на территории у Останкинской башни пройдет настоящий праздник музыки, добра и семьи. Выступят Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее». И это только музыкальная программа. А помимо музыкальной программы огромное количество развлечений, мастер-классов, ярмарок для детей и их родителей. В течение всего дня будет проходить наш праздник с 12 до 18.00. Спасибо большое за интерес к нашему фестивалю. Вход у нас бесплатный, но по предварительной регистрации. Вчера мы открыли регистрацию и сразу же улетели две квоты билетов буквально за несколько часов. Первая за несколько часов, а вторая буквально за 20 минут. Всех желающих, естественно, мы не сможем разместить на территории нашего фестиваля, поэтому количество мест сильно ограничено. Но следующая квота, если вы заинтересованы билетов, будет выложена на сайт наш.ру в пятницу в 10 утра, в 10.00. Так что, если вы не зарегистрировались, очень хотите попасть на наш фестиваль, то в пятницу в 10 утра заходите на сайт наш.ру и успейте зарегистрировать бесплатный билет. Еще раз, всем места не хватит. Ну и все ведущие нашего радио, конечно, будут на празднике. И, конечно, будут на сцене, у сцены, на территории всех активностей.
2: За сценой.
3: За сценой. И огромное количество звезд
2: очень много будет людей за сценой.
3: Решила посетить наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни». Уверены, что это станет доброй, красивой, музыкальной и, главное, нужной ежегодной традицией. Ну, а мы ждем нашего гостя в студии через несколько минут уже.
2: Который прикатил уже на мопеде.
3: На мопеде,
4: да. Вот
3: да.
4: Он стоит тут.
3: Очень летний Юра Музыченко.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
7: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и

0: 03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
2: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Как сообщили в Минобороны, учения продлятся до 21 мая. В ведомстве уточнили, что к участию привлекут ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, части сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Всего в учениях задействуют более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7 800 единиц вооружений, в том числе ракетные пусковые установки, авиацию, корабли и подводные лодки стратегического назначения. 9 пассажирских поездов в Таврии задерживаются в пути на утро вторника, как сообщает компания-перевозчик. После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая с опозданием следуют поезда в сообщении между Крымом и городами материковой части России. Максимальная задержка в пути составляет 10 часов, однако время может измениться. Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, получают воду и питание. Более 84 тысяч граждан обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, недели ранее было порядка 40 тысяч пострадавших. Таким образом, за последние 7 дней число обращений выросло почти вдвое. Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа в Восточном Крыму в этом сезоне. О планах вернувшегося в Россию после освобождения из польской тюрьмы историка и археолога сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина. В беседе с РИА Новости она уточнила, что Бутягин проведет экспедицию на Мирмеки на мысе Карантинной. Как напоминает сайт nsn.fm, российский ученый был задержан в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Бутягина освободили из тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Санкт-Петербург 1 мая. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Таким образом, они будут на 5 дней дольше обычного. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы подготовить пункты приема экзаменов. В Минпросвещении уточнили, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности при их проведении. Помимо прочего, это должно избавить родителей и детей от переживаний о том, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице. Так уж сложилась по традиции, что каждый раз, когда мы приезжаем в Санкт-Петербург, и у нас открытая студия, в этот год не исключение, мы всегда приглашаем самых ярких жителей этого прекрасного города. И сегодня, во вторник, извини, что не в пятницу, у нас в гостях фронтмен группы The Hatters.
3: Здравствуйте.
2: Юра Музыченко.
3: Здравствуйте, доброе утро, добро пожаловать в Санкт-Петербург.
4: Спасибо большое за приглашение и за гостеприимство.
3: Всегда пожалуйста. Мы рады приветствовать вас в самом центре города, во дворе колодца. Вы находитесь между Дворцовой площадью и Большой Конюшенной улицей. Мы рады приветствовать вас здесь. И всегда приезжайте, не стесняйтесь. Доброе утро всем.
4: Ты приехал на мопеде.
3: Да.
4: Ты недалеко здесь живешь или ты передвигаешься по городу, в принципе?
3: Ну, во-первых, погода удивительная для Санкт-Петербурга. Во-вторых, я выглянул в окно у Литейного моста, что-то пробки какие-то, и я побоялся к вам опоздать. И поэтому приехал на мопеде, между машин так лавировал и выловировал.
5: И смешно. Можешь еще раз так сказать?
3: Лавировал и выловировал. Очень смешно, сегодня женщине показал язык. Но мы стартовали с светофора, а я же на мопеде. Ее это взбесило, она меня обогнала, передо мной устроилась и сразу остановилась, потому что дальше пробка. А я чуть-чуть правее и между машин поехал, и так...
5: Она была довольна.
3: Надеюсь, я испортил ей настроение на полдня.
4: Юр, скажи, перед тем, как мы про творчество, про музыку поговорим... Да. Ну, обо всем этом. Вот ты как местный, куда бы посоветовал нам, москвичам, приезжим обязательно сходить? Что посетить в Петербурге? Может быть, не классические какие-то, не традиционные, да, для туристического посещения места?
3: Ну, смотрите, сейчас очень здорово уже отстроили территорию на Севкабеле. Очень здорово сделали набережную у нашей Лахты, этой красивейшей, где огромные флаги. Есть бассейн под мостом, прямо на воде. И в самом центре очень много сделали кластеров, типа как Сена и многие другие. То есть уходите на улочки и кайфуйте.
4: Саша, ты знаешь, он ходит в бассейн уже второй день.
5: Мы сделали абонемент.
4: В городской бассейн и сделал себе абонемент. С бабушками плавает. Каждый день.
3: Это здорово. У меня тоже был. Я ходил, но все время попадал с утра на мужика. У него, части тела нет. Это жутковато было рядом с ним плавать. Но очень веселый, позитивный дядька в возрасте.
4: А это обычный бассейн?
3: Да. А бабушки, наоборот, мне нравились. Мне не нравились спортсмены.
5: Потому что тебя обгоняли?
3: Да дело не в том, что они обгоняют. Дело в том, что они так шлепают руками, что брызги разлетаются по всему бассейну. А бабушки, они классные, милые. Их легко как раз обходить.
6: Они тихо идут
3: по
6: дну.
4: Итак, Юра Музыченко у нас в гостях. Задавайте свои вопросы. Мы скоро продолжим.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107 FM. 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
8: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского 39А. Телефон 202 04 10. 9. Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожана Рогана. Украина, ПП 324-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И Юрий Музыченко, пожалуйста.
3: Да, дорогие друзья, 10 часов и 15 минут столицы. Юра Музыченко у нас сегодня в гостях. А задавайте свои вопросы. Есть вопросы?
4: Да, есть вопросы.
5: Есть вопросы.
4: Почему в Москве нет летом концертов? Я ответ знаю, но, наверное, ты расскажешь.
2: А все очень просто. Во-первых, нужно собрать по осени два раза очень большую площадку. Это раз. А во-вторых, мы очень много посещаем городов рядом с Москвой. И ничего страшного не будет, если вы сядете на машину, на электричку, на поезд или на самолет и прокатитесь до нас. Посмотрите, как развивается инфраструктура и города вокруг вас.
5: А ты, кстати, сам вот в юности, ты ездил смотреть, как развиваются города вокруг?
2: На какие деньги? Но... Конечно, нет.
5: У родителей попросить.
2: Да нет, нет.
5: Денег на какой-нибудь концерт любимой группы?
2: Нет.
5: На фестиваль?
2: Я вот так еще, даже после студенчества, несколько, раза три, я такой, да ладно, схожу на Металлику потом.
4: Не откладывайте. Осенью обязательно сходите на The Hatters в Москве, два стадиона, и в Санкт-Петербурге тоже большие концерты группы. Юра, кстати, вот про концерт. Ну, ты в детстве на кого-то ходил? Ну, здесь вот, в маленькие бары, там, в какие-то...
2: Один раз я...
4: Ну, в подростковом возрасте.
2: В подростковом возрасте попал на концерт Ленинграда. Это Варшавский вокзал, был еще уже это не действующий был вокзал, и до конца, видимо, не понимали, что там делать. И вот там был концерт Ленинграда. Ну и все, наверное. А Сосо Павлиашвили приезжал к нам в Гатчину. Что?
4: Неразнообразная музыкальная жизнь у тебя в детстве была.
2: Да, особо ничего такого
3: не было. Я на Леонтьеве был в детстве.
4: А это видно.
3: С мамой были.
5: А я была с мамой на Шуфутинском.
2: Я ходил на рок-концерты, которые были в Гатчине. Рядом у нас, рядом с Гатчиной есть поселок Сиверский. И там был рок-фестиваль «Рокот». Вот мы туда ездили, и я там выступал. Клево было. Мы же ездили не за концертами, а тусовка.
4: Ну, конечно.
2: Вот.
4: Многие даже не слушают концерты, а приезжают исключительно...
2: Я их понимаю.
4: Отдохнуть.
2: Я вот тоже, в общем-то, не слушаю, что вы говорите сейчас. Я просто смотрю на вас и наслаждаюсь.
4: А скажи, пожалуйста, песни свои ты слушаешь вот в обычной жизни?
2: Иногда, когда они попадаются в рандомном прослушивании тех, что у меня... Залайканы.
5: Да, а что это за лайканы, кстати? Ну вот что ты слушаешь? Да вот по-честному.
2: Ну очень разнообразное. Это либо музыка из советских фильмов.
5: Так.
2: Это Наутилус, Агат. Ну,
5: классика.
2: Классика,
4: а если вы подписаны на Юру в социальных сетях, он периодически выкладывает ролики за рулем, там, и это все играет у него в машине.
2: Да.
4: Он подпевает.
2: Есть совсем... Ранее мне были незнакомые группы. Вот, например, всем советую. Недавно познакомился. Dead Poets Society. Общество мертвых поэтов. Очень классная, интересная группа. Ну и очень много сейчас появилось наших ребят классных. Вот. Да все подряд слушаю. Понимаете, в чем дело? Раньше, если ты слушаешь музыку, ты должен был, извините меня, потратить усилия, запомнить название, записать, найти магазин, где можно купить какой-нибудь диск или кассету с этой группой. Сейчас этого делать не нужно. Просто играет музыка фоном. Такой, о, лайкну, чтобы потом где-то она появилась. И названия-то, в общем-то, уже и не запоминаются. Именно поэтому сейчас все группы так странно называются, чтобы хоть какой-то след оставлять названием.
4: Юра, кстати, сразу после эфира в аэропорт на самолет и улетает в Калининград?
5: Волгоград.
2: Да, Калининград будет чуть позже, 31 мая. Это самая последняя остановка в нашем туре.
4: Так что если вы, всем тем, кто задает вопросы, когда к нам в город, зайдете на сайт.
2: То, скорее всего, вы уже пропустили.
4: Зайдете на сайт или в социальные сети группы, и, соответственно, там есть все расписание.
5: У тебя остались неоткрытые точки на карте России? Где хотелось бы выступить?
2: Да, мы в Якутии не выступали, в Тыве не выступали. Естественно, вот Магадан.
5: Естественно.
2: Потому что туда очень сложная логистика. И Анадырь, да? А так, в общем...
4: Практически везде были.
2: Ну, Кавказ. там что-то нас не зовут, не ждут. Не приглашают.
4: Ну, тут там много своей популярной музыки.
2: Я понимаю их, понимаю.
4: А вот сейчас, если пригласят в небольшой клуб, бар, выступите?
2: Или... Например, мы несколько раз приезжали Абакан. Я не сказал предлог. В Абакан. Там совсем маленький клубчик, но мы туда все равно приезжали.
4: То есть до сих пор у вас нет принципов, хотя вы уже супергруппа,
2: но не то, чтобы совсем уж нету. Не то, чтобы совсем уж нету. Не то, чтобы совсем уж нету.
4: В плане выбора площадки, но я про это.
2: Но если нету другого варианта, что делать? Ну вот, например, в Донецке мы были, там тоже нету большой площадки, плюс там... По понятным причинам есть определенное количество людей, которым можно собираться, поэтому мы в день дали 2 концерта в небольшом клубе. Вот. Ну, то есть, ну, как ситуация позволяет.
4: Мы уже это делали несколько раз, но вот глядя сейчас на тебя и на твою футболку, хотелось бы и тебя, и весь город, и всех болельщиков «Зенита» поздравить с чемпионством.
2: Спасибо большое.
4: Возможно, на этой неделе в гостях у нас будет главный тренер «Зенита». Да, вот будет сидеть на твоем месте.
2: Что сделать?
5: Приходи.
6: Не может, у него концерты.
5: В этот день?
2: Спасибо. Меня мой тренер отправил по другим городам.
6: Слушай, вот такой плотный гастрольный график, вы гастролируете каждый год, я так понимаю, да?
2: Да, конечно.
6: А он тебя не опустошает?
2: Да нет. Самое сложное же... Не выступать сквозь лампу на тебя. Что это?
6: Это что, не крепление? Сквозь щель.
2: Да. Самое сложное для нас — дорога. Выступать-то это всегда в кайф и удовольствие, потому что столько любви от людей получаешь. А вот дорога выматывает. Хотя не то чтобы у нас принципы, но дорога стала комфортнее с годами.
4: Автобус, знаем.
6: Слушай, да, но я так по видео мы видим, что у вас еще остается время на то, чтобы посетить какие-то места. Я не знаю, как это происходит вообще.
2: Ну, иногда бывает полдня или пару часов с утра. Ну,
6: то есть ловите каждую минуту, как ты, Лукьянова.
2: Ну, знаете, это приходится делать, потому что, ну, вот ты всю ночь в дороге, в автобусе или в самолете, или в поезде, ну, отекаешь сильно. И поэтому нужно заставить себя...
6: Я тебя не могу сюда.
4: Какие твои годы, что ты отекаешь?
2: Ну, после дороги всегда так, поэтому заставляешь себя хоть чуть-чуть походить.
4: Юра Музыченко у нас в гостях. Прервемся на одну песню, которая звучит в эфире нашего радио. С одной, я уж не знаю, считать третью молодой группой или это уже не молодая группа?
2: Если я не ошибаюсь, они постарше нас будут.
4: А, да?
2: Но я могу ошибаться. Я вообще часто ошибаюсь.
4: Ну, давайте тогда просто песню послушаем.
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов и 27 минут в столице. Всем доброе утро. Юрий Музыченко у нас в гостях. Юр, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Кстати, сегодня с утра нам писали слушатели, что дети готовят на выпускной в школе песню, ну, перепевают песню группы The Hatters на выпускном.
3: Это очень частое явление.
4: Да, и я это и хотел сказать. Я вижу у тебя в соцсетях, ты выкладываешь периодически, ну, и так просто попадается в ленте, когда школьники либо танцуют, либо перепевают ваши песни на последнем звонке.
3: Правда, в лагерях.
4: В лагерях, да. А как ты вот сам на этот вопрос отвечаешь? Почему именно...
3: Потому что мы не материмся. И поэтому мы как бы конъюнктурно удобны. Это раз. А во-вторых, многие учителя, воспитатели, они же, ну, сколько им? 20 с небольшим. А нам 10 лет. То есть они были подростками, когда начали нас слушать. И сейчас такие... Дети, смотрите, какая хорошая музыка.
4: А еще мне кажется, вот после вступления в силу нового закона о пропаганде всего вредного, вы, наверное, единственная группа, которая не удаляла песни или там не заменяла слова из всего вашего творчества в стримингах.
3: Ну да. Ну, я не думаю, что мы такие единственные.
4: Одни из немногих.
3: Ну да, у нас
4: представители молодежной музыки, давайте.
3: Проблем не было, не было. Ну, я думаю, это все связано с тем, что мы из Санкт-Петербурга, у нас театральное образование. Мы можем завуалировать те мысли, которые мы хотели, настолько сильно, что сами даже не понимаем, а что мы хотели сказать.
4: А ты вот допускаешь, что можно выпустить книгу стихов, ну, в виде книги, песни, в стихи группы? Или они от музыки отдельно не могут существовать?
3: Ну, в нашем случае, я думаю, литература от музыки не может существовать отдельно. Ты совершенно прав, Игорь.
4: Спасибо, Юрий. Спасибо.
5: Чувствую себя на конференции.
4: На какой?
3: На хороший, на какой?
4: Ой, еще мне часто попадается очень трогательное видео. Я не знаю, раз это было в вашей карьере или нет, когда на свадьбе жених подарил невесте выступление ее любимой группы и в виде сюрприза.
3: Это было забавно, это было очень странно.
4: То есть она не знала реально?
3: Она не знала. Так. Мы поехали по стандартному прайсу корпората на эту свадьбу. Мы были сюрпризом, потому что невеста — наш поклонник. Но мы вышли на сцену. Ну, то есть ведущий объявил, ну, а сейчас время потанцевать. Выходим мы, начинаем играть. Она стоит спиной к сцене, танцует, не сразу понимает, что происходит. Ее прям, ну, насильно поворачивают к сцене и показывают: «Смотри!» Она понимает, что происходит, очень радуется. Но проблема в том, что, видимо, во всех их компаниях ценителем нашей музыки являлась только она. Все остальные гости стояли, вообще не понимали, что происходит. И это, видимо, у них очень, очень хорошая компания. Это очень все серьезные люди, у которых есть свои убеждения. И они не стали ради приличия даже подтанцовывать, потому что, ну, невеста любит, давай сделаем лично, нам тоже нравится. Нет! Это были очень серьезные, непрогибаемые ребята. Мы не понимаем, что это такое, мы будем стоять до конца. И вот так вот 40 минут танцевала бедная невеста, она уже не рада.
4: А ты знаешь, вот, ну, когда я первый раз смотрел этот ролик, да, жених с невестой, на сцену выходят ребята, начинают петь, невеста спиной стоит к сцене, он ее разворачивает, и, ну, я ждал, что у нее будет реакция, там, слезы, она упадет, а она, ну, просто смотрит на них. Я думаю...
3: Возможно, она смотрит, такая: а, это что, это фильтры в инстаграмах, что ли, были?
4: Или она считает, сколько из подаренных денег ушло на гонорар группы.
3: Да, да, да.
4: А мы же эти деньги могли потратить на отпуск и купить квартиру.
3: Зачем?
4: Я не настолько их люблю, чтобы вот так.
3: И, возможно, тебя уже не настолько. Что-то я тебе не знала.
4: Юра Музыченко у нас в гостях. Прервемся ненадолго и вернемся. Задавайте свои вопросы на сайте наш.ру. Наша выездная студия находится в Санкт-Петербурге. До конца недели с 7 до 11 утра мы здесь.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: всем подряд.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, давайте продолжим наш интереснейший разговор с интереснейшим человеком, с настоящим жителем своего города, многими любимым Юрием Музыченко.
4: Я как-то странно, интересно построил предложение. То ли Спасибо. Город многими любимый, то ли
5: ты многими любимый.
4: Но знаете, кто многими любимый?
5: Кто?
4: Вы и наше радио.
6: Ой, ну все.
5: Спасибо большое.
4: Ну, что-то вот с падежами было.
6: Только что занес.
4: Падежов что-то немножечко.
6: Кстати, падежами у нас проблемы.
5: Вопрос, который тебе уже задавали много раз, и ты на него отвечал, но он многих волнует. Юра женат на Анне.
4: Так.
5: Уже много лет. Подскажите секрет ваших длительных гармоничных отношений. По крайней мере, они таковыми выглядят.
4: Ну, это же работа. Стараемся не расстраивать друг друга, подходить друг к другу, достойными быть друг друга. Ну и побольше проводить время на работе.
7: А если ссоритесь, кто первым идет на примирение?
4: Я в этом плане слабый очень человек. Я всегда первый пойду мириться с кем угодно.
6: Но это, наверное, в этом-то и сила, что мужчина может вот так.
4: Да.
5: А как это
6: не молчать неделями?
5: Как это работать? Ходить с женой?
4: Да, ну, я не знаю, как не работать с женой. Вот в чем дело. Что мы же со студенчества.
7: Опыта такого нет.
4: Да, мы со студенчества вместе. Мне с ней комфортно.
5: Вот многие же музыканты уезжают в туры от семей, да, и таким образом говорят, что там как-то перезагружают отношения и возвращаются, скучают. Да, да, да. А вы, ну, практически всегда постоянно вместе.
4: Ну, вот. Ну смотрите, мне гораздо комфортнее с ней быть рядом, потому что потом она мне не пересказывает, что произошло за день. А вот я вот так иногда приезжаю, и она начинает пересказывать, что было за день. Я отключаюсь, смотрю куда-то в сторону, и как все мы с вами, мужчины, умеем, иногда просто про себя считаю там до семи и так. И отключаюсь. Поэтому на самом деле быть все время рядом гораздо проще. Потому что понимаешь, как выглядит картина. А потом, когда она пересказывает, ну, я вообще ничего не понимаю. И, наверное, если попросить ее пересказать тот день, который мы провели вместе, и она его начнет пересказывать, я могу его не понять. Зачем такая тишина? Не то, чтобы это был камень в огород моей жены. Знаете почему? Потому что у нас общий огород.
5: Прекрасно.
4: Кстати, за огородом следят бабушки. Ну, теща и мама.
5: Пока вы работаете, да?
4: Ну да-да-да-да-да, у нас и кабачки. В прошлом году, кстати, беда какая-то. Вообще ни у кого кабачков не было.
6: Кабачков не было, да?
4: Не было, у всех померли кабачки, это правда.
6: Заморозки.
4: Вот сколько лет мы шутили про кабачки, что это почетный кабачок, его 10 раз передарили. А в прошлом году ни у кого не было.
5: Да, кабачки всем отомстили. Да. Обиделись на
4: обиделись.
5: Всех.
4: Да?
7: Да, мне никогда никто не нес кабачков.
5: Да слушатели нам
7: никогда.
5: Приносили
7: мне
5: миллион
7: ни разу
5: раз.
7: Никто не нес кабачков. И, честное слово, никогда.
5: Саша просто считает, что без сертификации нельзя продукцию принимать в
4: это
5: подарок.
4: Правильно.
7: Поэтому
4: это
7: я ее принимаю я за Сашу. Но кабачков мне все равно не приносили.
5: А что вам чаще всего в турах дарят? Вот если не игрушки.
4: Ну, у нас очень творческие ребята, очень любят рисовать, поделочки делать. И в последнее время, ну, в современном мире это довольно стало интересно, что-то держать в руках. Какие-то вот рисунки.
5: Не в телефоне.
4: Да, да? Вот прям выпуклый, где краска, может, еще не высохла до конца. Это очень приятно.
7: А вы храните то, что вам дарят поклонники? Честно?
4: Честно сейчас скажу вам. Конечно! Ну, в предыдущих турах, ну, само собой, мы оставляли только либо что-то, ну, прям супер вау, либо то, что можно сложить и в чемодан засунуть.
5: Потому хорошо.
4: Что...
7: Объемное сложно.
5: Получается, видеть. У тебя поднимается рука выбросить
4: да, легко вообще.
5: С твоим изображением.
4: Легко. Да? Вообще на раз. Но это было раньше. А в этом туре мы с собой возим чемодан.
6: Я думал, ездит специально человек.
4: В который складываем подарки. И в этот раз нам повезло, мы едем не цельной такой истории, а выезжаем на 2 недельки, возвращаемся на 3 дня. То есть мы успеваем опорожнить этот чемодан на студии и снова с пустым едем за подарками.
5: То есть все вешаете на базе, ну или не все,
4: нет, мы
5: много.
4: Все складываем, а потом, когда где-то раз в год наводим инвентаризацию у себя на студии, что-то все-таки, конечно, приходится выбрасывать. Конечно, приходится.
5: А как вам идея? Вот сейчас в голову пришла. продавать это с аукциона и деньги на благотворительность, например, перечислять. Ну, ваши поклонники же купили там, условно, с автографом нарисованные или сделанные там картины, например, с вашим изображением, которые уже негде хранить, и вы такие собрали их, ну, устроили какой-то благотворительный аукцион.
4: Это вперед. Странно.
5: Перепродавать?
4: Ну, да. Подарки? Плюс все-таки это... Следующий вопрос. Я не знаю, но это странно. Странно. Просто некоторые... рисуночки не соответствуют такому качеству, чтобы
5: их продавать,
4: но у них моральный совсем другой.
5: Но моральная у них ценность. Есть история,
4: да,
5: их
4: есть
5: держали
4: история.
5: В руках.
4: А те, что можно было бы продавать, ну я такое не продам, это прям совсем клевые вещи. Я бы сам их купил.
7: Ну, слушай, потом, мне кажется, все эти вещи, которые дарят тебе поклонники, в них такое количество любви, они несут в себя однозначно
4: энергию. Да, и кто бы их стал покупать? Их бы стал покупать только тот поклонник, который, ну, настолько погружен в нас, что и сам бы нарисовал. То есть, ну, это как-то странно, что ли.
5: Отметай. Просто я представляю, сколько после ваших туров подобных подарков... у вас собирается.
4: Ну,
5: да?
4: я думаю, вот сейчас вот в разговоре как-то так звучало, что я несколько раз сказал, что мы выкидываем. Но я думаю, все-таки самое важное в этих подарках не то, что они у нас всю жизнь лежат на полке, а то, что мы вот приехали раз в год в какой-то город, человек смог попасть на этот концерт, человек смог дотянуться и мне лично передать, и мы встретились глазами, я ему спасибо.
5: Ты поддержал.
4: Да, вот
5: руках,
4: как будто бы так... вот это самое важное. Я посмотрел, ну и все, и хватит. Ну как будто, ну а что вы смеетесь? А с моими песнями не так, что ли? Я 7 лет занимаюсь музыкой, и вот я сделал песню, и 90% людей, ну че это такое? Человек послушал, и так же я пам, и выбросил эту песню. Все честно.
5: Честно, безусловно.
6: Согласен.
5: А по поводу музыки, которой ты занимаешься 7 лет...
4: Так.
5: Вот ты пытался дочь приобщить к этому, я так понимаю, неудачно.
4: Вообще
5: много
4: не получилось.
5: Интервью видели на эту тему и истории. Стоит детей заставлять заниматься музыкой? Нам часто пишут слушатели, вот ребенок там уже 3 года занимается музыкой, хочет бросить, а мы столько сил потратили и вот заставляем, чтобы он закончил, потому что музыка, ну и музыкальная школа пригодится в жизни.
6: Заставляли ли тебя?
4: Ну, конечно, какой-то период заставляли, когда... Ну тут еще скрипка, понимаете, там надо 3 года протерпеть. И это на самом деле всей семье тяжело.
6: И соседям.
4: И соседям тяжело. Сложный вопрос, потому что вообще хоть минимальное музыкальное, хоть какое-то, даже не образование, а понимание... причинно-следственных связей. Это важно всем людям. Но заставлять никого никогда не надо. В принципе, как и школьное образование. Вот мы же в детстве всегда говорили, зачем мне химия, я не буду химиком. Но нам и там не преподают такой уровень, чтобы быть химиком. Там же рассказывают, как на мир можно посмотреть под разным углом.
5: Именно так. Чтобы любой увлечь. Предмет. Любой
4: Да-да-да.
5: Предмет
4: так
5: просто объясняет,
4: с музыкой, как
5: с музыкой
4: все устроено. Примерно так же. И всегда прикольно, когда ты в детстве отказался все-таки заниматься музыкой и пошел, например, на какую-то спортивную секцию, ты такой красивый, поджарый, молодой, у тебя скулы, ты подкачанный, но в какой-то момент можешь взять и сыграть на трубе. И все-таки, ну это вообще уже перебор. Я такой, а я и так могу, бац.
5: А еще и на клавишах.
4: Ну, например.
5: Это очень эффектно смотрится.
4: Быть разносторонним — это всегда здорово.
7: Да, да, я согласна.
5: И скрипка, и гитара, и клавиши, и
4: барабаны. Мало того, что ты можешь похвастаться, так ты иногда еще можешь в какой-нибудь беседе задушнить. А я занимался! Ну, можно так сделать.
5: Хорошо, но вот согласись, что в наше время так было. Парни с гитарой, они на девчонок производили больше впечатления, чем парни со скрипкой. Но я во дворе ни одного скрипача не видел.
4: Что-то мне кажется...
6: В Челябинске не было такого.
4: Лет 600, как парни с гитарой производят больше впечатления девчонок, чем парни со скрипкой. Потому что в поп-культуре мы знаем одного — Паганини. А парни всякие с гитарами, с лютнями, они и на фресках есть, знаете ли.
5: Просто я представил себе во дворе, ну, компания, да, сидит, общается, девчонки, парни, один вот с гитарой, и тут выходит со скрипкой.
4: Ну, это было бы угарно, такой Юрка местный дурачок. Не бейте его, ему не так тяжело.
5: Но вообще сейчас, глядя на там, тебя, твоих коллег с классическими, да, такими классическими инструментами, это выглядит эффектно очень.
4: Да, но через нужно было пройти через терни. Стоило ли оно того?
5: Ну, я думаю,
4: не,
5: что
4: ну как
5: да.
4: бы я сейчас знаю, да. ответ есть. Да. Подожди, мы в финале по факту этой истории,
5: этой
4: мы в финале.
5: Истории, да. И ответ ты есть, вышел да. победителем. Но...
7: А если ты тогда бросил? Что бы из себя получилось?
4: Да какая... Ой, что-то я много такое в школе слышал.
7: Я прирожденная училка, да.
4: Какой же из тебя мужик вырастет? Я почему? Ты же химию не знаешь. Я прям помню эту фразу.
5: А вот есть твои коллеги, которые учились с тобой в музыкалке по классу скрипки, которые сейчас работают, возможно, где-нибудь в консерватории?
4: Нет, такого не помню. Ну, во-первых, это Гатчинская музыкальная школа. Там особо кто-то звезд с неба не хватало. Была одна девочка с нами училась, Саша Игнатьева, она прям, ну, на нее все молились. Ей даже не нужно было сдавать вступительные экзамены сюда, в Питер, в Римского-Корского или в Мусоргского, там даже музыкальные училища за нее боролись. И если я не ошибаюсь, ее, по-моему, сразу в консерваторию взяли, и все. Все на нее молились, в общем. И где-то уже через пару лет после музыкальной школы мы встретились с ней в электричке по дороге в Питер, в универ. Я спрашиваю: Саша, как дела? Она такая: хорошо, в СПБГУ на физмате учусь.
5: Неожиданно.
4: Вот.
5: Ну, она,
4: это наверное... вот, скорее всего, в детстве прям заставляли.
6: Перегнули.
7: Ну, значит, но был она... дар, раз за нее боролись, понимаешь? Наверное, не зря заставляли родителей. Ну да, это другой уже разговор. Но я к тому, что были все способности.
4: Но ведь музыка — это душа.
7: Это
4: а
7: душа.
4: Еще это математика и память физических действий. Это же просто физкультура, только она на пальцах. Надо просто постоянно заниматься.
5: А вот у нас минута осталась. Вот физкультура на пальцах, кроме скрипки, еще где-то в жизни...
4: Фингерборд, ты что, не знаешь, что ли?
5: На скейте кататься. Очень крутая штука.
4: Ну, компьютерные игры. Да, ну все. Да все это память физическая.
6: Компьютерные игры надо играть обязательно.
5: Так, у нас 50 секунд осталось. Юр, спасибо тебе большое.
4: Спасибо вам.
5: Что в своем плотном графике.
4: И это, давайте 50 секунд потратим друг на друга. Давайте разговариваем все вместе. Спасибо вам. Спасибо всем. Яна, Игорь. Саш, ну спасибо, ну ребят, ну здорово. Я, кстати, приехал на мопеде. Кстати, очень дешевая штука. Я в прошлом летом заправился на 195 рублей и до сих пор езжу.
6: Да ладно.
4: Да.
7: Но... Это как работает?
4: 10.
5: Сейчас интеллигентная была.
4: Приходите на концерты группы The Hatters, слушайте наше радио, слушайте вообще всю музыку на свете и отсеивайте плохую. Нашу не отсеивайте, даже если вам не нравится. Просто вы, может, не доросли. Слушайте нас постоянно. Чего говорить?
7: Так, ну моя мама, твой фанат.
5: Спасибо большое.
4: Спасибо вам.
5: До новых встреч.
7: Мам, тебе привет от Юры.
4: Мама, здравствуйте.
5: Ждем вас завтра в нашей выездной студии с 7 до 11.
4: И Волгоград ждем вас завтра тоже.
1: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
0: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
9: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
12: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку.

0: имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов, 19 из 34, показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинские районы и Борисоглебский городской округ. Особо отмечен рост Бутурлиновского района с 31 на 12 место благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Эртильского района с 26 на 9 за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», инициатива Эртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. Эти достижения подчеркивают вклад муниципалитетов в улучшение конкурентной среды региона, отметила министр. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов психологии IT-строительства. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей и педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4,5 тысячи детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлению. С ноября 2024-го в структуре центра работает первый в городе молодежный центр – площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. В Воронежской области действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 градусов по Цельсию и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риск ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны. И в завершении выпуска минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАК сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Для борьбы с симптомами депрессии изобрели специальные линзы. Экспериментальные контактные линзы были разработаны исследователями из Южной Кореи. На этих линзах размещены миниатюрные такие электродики, способные управлять вот электрическими сигналами, отправляя их в область мозга, связанную с регуляцией настроения. На мышах уже протестировали, скоро будут тестировать, вероятно, на людях. К чему все это? Да к тому, что если вы включили радио-кафе «Маяковский», то никакие антидепрессионные линзы вам не нужны. Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: Угу, не угу, 19 мая у нас сегодня.
2: Это осталось до конца этого месяца. Какое то количество дней. Я сначала подумала, что посчитать не могу, а потом поняла, что я и не помню, то ли 30, 31 день в мае.
1: Да?
2: И тем не менее, какое-то количество дней осталось до конца.
1: А, да, точно. Причем оно как-то там заканчивается в выходной. 31 мая, по-моему, это воскресенье. А 1 июня с понедельника в лето сразу вступаем. Но не факт. Это не точно. Это у меня какая-то вот зрительная такая картинка нарисовалась.
2: Ну, так ты чувствуешь,
1: календаря.
2: Внутренний календарь. Есть люди с внутренним будильником, которые встают на любое, к любому событию без звонка. У тебя внутренний календарь.
1: Ну, какой-то такой. Календарешка, скажем так. В общем, сегодня, 19 мая, мой календарь показывает День пионерии, потому что, да, пионерии.
2: Я удивлена.
1: Карина не свойственна. А точнее, никак не свойственна. Она не знает, что это такое. Ей не пришлось побывать пионером. Она только понаслышке может как бы понимать, что с красным галстуком ходили, в пионерские дружины там вступали.
2: У меня колонка была в детстве подобной фирмы. Очень громкий вот этот был бас.
1: Ой, телевизоры были, кстати, качественные, хорошие пионеры. Но это другая, это другие пионеры. А у нас те самые пионеры, которых незабвенная Фаина Раневская посылала в... Ну, в общем, сами знаете, куда.
2: В джунгли.
1: Идите в джунгли. Примерно туда. Вообще, конечно, забавное было время, но многие ностальгируют, вот думаю, что сегодня в соцсетях, особенно каких-нибудь одноклассниках, прям вот...
2: Ну, вот в современных.
1: Опубликуют, да, старожилы свои фото в пионерских галстуках, из пионерского лагеря, там, как маршировали под знамя дружины, там, еще чего-нибудь. Смеси-смеси. Это была часть жизни. Пионерские лагеря. Вот сейчас они называются лагеря отдыха, там, детские лагеря. А это же, в общем-то, пионерские лагеря были.
2: Ты была в пионерском лагере?
1: Я не любила. Была, но не любила. Причем, мне больше уже нравилось там работать в качестве вожатой, когда я уже студенткой была. Вот тогда, да, там было весело, интересно.
2: А пионерский лагерь отличался от вот лагеря
1: октябрятского
2: отдыха?
1: Лагерей отдыха не было, они все были пионерскими. Все как бы вот...
2: Ну, то есть там дети меньше баловались или так же все было?
1: Да ну, нет, все точно так же. Ничего не меняется,
2: ну,
1: в этом
2: как
1: мире
2: пионера подлунным. Представляю, как категорического отличника, как вот такого маминого пирожочка.
1: О, какие замечательные представления о пионерах. Нормальные были чуваки в дубовке за сигаретами ходили.
2: Ой, ну это было давно, сейчас мы не рекомендуем.
1: Не-не-не, сейчас дети приличные, гораздо приличнее, чем когда-то были мы пионерами.
2: В общем, ну, отличал вас только красный галстук.
1: Типа того, и, знаешь, с тех времен, во-первых, я умею завязывать красиво косынку, вот чему меня научил пионерия, да, ты на автомате завязывал этот красный галстук, и у тебя
2: должен быть узел. А не вот этим вот узлом уродским.
1: Да-да-да, уродским. Извините. У меня приличный узел.
2: Класс.
1: Получается, ручки помнят еще с тех самых времен. Вот, и еще я помню, как, сколько времени готовить сосиски в воде, потому что у нас в 80-е тогда был такой, ну, не знаю, сейчас бы сказали, что это мем, там не мем, ну, поговорка такая, что пионер всегда готов, а сосиска только через 5 минут. Чем отличается пионер от сосиски? Собственно говоря.
2: То есть сосиски было велено тогда варить, потому что я сейчас вот вижу, кто-то ест сырые, говорит, ну, это же та же самая колбаса. А я вот не...
1: 5 минут, это святое. Дедушка Ленин завещал. Вообще, варить сосиски, варить пионера в джунгли, короче говоря.
2: Отмечаем по полной.
1: Куда и как.
2: Какую-то бы сейчас песню поставить пионерскую, но у нас нету ничего. И даже про...
1: Даже комсомольского у нас ничего нет. Не то, что пионерского.
2: Комсомольско-амурского, возможно. Ну вот есть только про оранжевый галстук. Давайте представим, что это мужчина его выбирал, и он на самом деле красный.

0: Ковский.
1: У меня, Лен, тоже есть один секрет из новостных пабликов, который хотелось бы обсудить. Значит, новая статистика, и звучит она так. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. Это звучит здраво, прекрасно, хорошо.
2: Логично, скажем
1: да.
2: так.
1: Но мы вроде как тоже не оловянный, стеклянный, деревянный, не слова исключения. Как бы высшее образование некое присутствует, и, значит,
2: Ты так ушла от буратины, что ли? Мы как бы тоже не буратины, не деревянные, но что-то не задалось.
1: Нет, просто вот я пытаюсь выстроить вообще какую-то вот математическую прямую. Значит, если те, кто с образованием зарабатывает больше, чем тот, кто нигде не учился, значит, скорее всего, в этой гонке мы конкурируем с теми, кто не учился вообще.
2: Да, даже руками делать ничего не умеет.
1: Да.
2: Собственно, это мы опять...
1: Не-не-не, я имею в виду вообще даже с первого по третий класс не было школы.
2: Вообще ноль образования.
1: Да, тогда все сходятся, а иначе, я не знаю.
2: Вообще не факт, потому что вполне вероятно, он прекрасный сварщик и зарабатывает по 300 тысяч в месяц, говорят сейчас.
1: Это он учился.
2: А, ты имеешь в виду, что учился.
1: Конечно. Что,
2: может быть, жизнь научила.
1: Повари просто так. Это только суп, и то не у каждого получается.
2: Нет, вот этому как раз учиться надо.
1: Сварка вещь серьезная, у них же там еще разряды.
2: Это же тоже надо учиться. Но это обычно как передается, как говорится, от отца к сыну. Одного человека к другому. То есть там не столько образование важно, чтобы тебе показали, как правильно делать. Я вообще не умею, но я так рассуждаю. На самом деле, мне так кажется почему-то. Вполне вероятно, что это какой-то... я точно не могу. У меня руки растут вообще не из плеч.
1: Я говорю, что статистика нерабочая.
2: Нерабочая. Вот тут вообще сомнений
1: она
2: нет.
1: Никак не подтверждается.
2: Вообще никаких.
1: Даже обидно чуть-чуть.
2: Может быть, мы слишком хорошо учились.
1: Может быть. Мы, наверное, сейчас всплакнем за эфиром. Вы послушайте песню.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИО губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов, 19 из 34, показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинские районы и Борисоглебский городской округ. Особо отмечен рост Бутурлиновского района с 31 на 12 место благодаря развитию малого и среднего предпринимательства, и Эртильского района с 26 на 9 за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», инициатива Эртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. Эти достижения подчеркивают вклад муниципалитетов в улучшение конкурентной среды региона, отметила министр. В РИО губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок, выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки, из них 26 тысяч без средств идентификации, они арестованы. Наложены штрафов на сумма свыше 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты, растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей и создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Баженов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, в порядок привели около 63 тысяч гектаров территории, вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов психологии IT-строительства. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% обращений за бесплатной юридической помощью. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Чувствую, пост был вдохновлен жарой.
2: Холодный, да.
1: Так сказать, холодный хотелось пост. Пойти в противовес.
2: Да, сегодня мы решили в нашей группе ВКонтакте, группа «Наша Радио Воронеж», так и называется, собственно говоря, порассуждать на тему холодной еды. Угу. То есть вот где-то, ну, сразу говорю, что это мне в голову пришло, какое-то воспоминание отдаленное, как картинка нарисовалась, что героиня то ли фильма, то ли книжки какой-то приходит домой, достает из холодильника просто котлеты, картошку, там вот капустку свою эту, ну, обычную, как это называется, соленую.
1: Соленую.
2: Квашеную.
1: Капустка квашеная.
2: Да. И все это садится и тут же ест, не подогревая там ничего. Но опять, может быть, это был какой-то старинный года, и не было микроволновок, и надо было вот эту картошку выложить на сковороду, потом эту сковороду мой. Ну, как-то типа в лом было.
1: Все прилипало, я помню еще. Масло всегда очень много.
2: Я люблю вот эти поджарки, ага, прям невозможно. Это было самое вкусное в картошке.
1: Не, Лен, ну можешь. Я тебе даже могу сковородку ту самую принести, от которой потом так нужно просто топором отскребать еду.
2: Никакого тефлона тебе. Обычное алюминиевое.
1: Тефлон – это не трушно.
2: Вот, ну, в общем, почему-то вот у меня вспомнилось, как она с аппетитом и жадно ела эту холодную еду, и подумалось, интересно, вот у меня, например, оба моих мужа очень любили холодные котлеты.
1: Одновременно, да, у нее есть небольшой гарем. Это же нормально, нас приветствует, но не возбраняется.
2: Ну, неважно.
1: В общем, ладно, осуждаем тогда.
2: Да, а как бы они любили и любят холодные котлеты. Вот не надо их подогревать, вот достал котлеты из холодильника и ешь.
1: Может, это просто лень? Ну, такая
2: нет,
1: обычная человеческая.
2: Нет, то есть я же готова даже их подогреть. То есть человеку даже делать ничего не нужно, никаких, не знаю, энергетических затрат от него не потребуется.
1: Говорит, нет, давай холодные.
2: Холодные, да, именно холодные. Ну, многие, я знаю, там любят, вот это строганина называется, да, когда прям замораживают там в морозилке мясо или рыбу, и потом тонкой-тонкой стружечкой ее стругают, и она сырая, но вот мега замороженная. Сало многие кладут в морозилку, чтобы тоже потом там его... ну, пытаешься...
1: Тончайшими слоями нарезать.
2: Тонкими штучками. Ну, сало прям вообще, я знаю, что многие любят вот именно из морозилки.
1: Ну, потому что если его есть... Я и так вот не сильно люблю, но если есть еще и теплым, это вообще какое-то извращение.
2: Теплое мороженое, да?
1: Теплое мороженое, кстати, норм.
2: Да?
1: Ну, это практически молочный коктейль.
2: Я ненавижу вообще теплое мороженое. У меня не сочетаются эти вот слова друг с другом. То есть у меня мороженое должно быть прям вот ледяное. Особенно, когда в магазине я подхожу, и я пробую эти в пакетах... да, вот эти стаканчики, чтобы он, не дай бог, не был каким-то вот мягковатым, чтобы он прям был такой
1: замороженный. Ровно наоборот, я достаю, даю ему постоять, и если оно в контейнере, ну, вот эти семейные, и внизу начинает уже подтекать, и это самая вкусная часть, то есть я твердо вот так откидываю, ем все, что растаяло внизу, и жду, когда будет подтаивать еще, то есть это вообще замечательно.
2: Ну, к чему мы все это? Да к тому, что заходите в нашу группу ВКонтакте, делитесь, любите ли вы холодную еду, ну, потому, как бы ту холодную еду, которая, по идее, не должна быть таковой. И наоборот, может быть, вот теплую еду, которая, по идее, должна быть холодной, как вот история с мороженым.
1: Если кому-то нравится ледяной борщ, когда его достаешь из холодильника, а там сверху жир толстой кромкой застыл.
2: Снял его.
1: Не надо снимать. Зачем? Любите же холодный? Вот так вот и ешьте. Обязательно про это напишите.
2: Может быть, кто-то любит вообще оттаивший холодец. Например, есть, и не знаю, может, мороженое же
1: мерзость. В общем, высказывайтесь. У нас сегодня два билета на концерт «Мировые рок-хиты в сиянии 1000 свечей».
2: Звучит вообще потрясающе.
1: Звучит
2: рок-хиты в сиянии 1000 свечей.
1: А песня у нас, знаешь, какая, Лен? Вот если бы мы были такими, ну, совсем прям стандартными радиоведущими, мы бы сказали, неважно, какое блюдо будет, теплым или холодным. Главное, чтобы мужчины рядом с вами были теплым.
2: Горячие. Они ели тепленькими.
1: Мне не получилось. В общем, ладно, мара холодным мужчинам.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение – получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела.

0: varikoze.ru. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ планирует запускать беспилотники в сторону России с территории стран Балтии. Об этом заявили в службе внешней разведки. Как говорится в релизе российской спецслужбы, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров стран Балтии. С территории этих государств планируется запустить беспилотники. В частности, по данным СВР, киевские власти убеждают Латвию, что точное место запуска определить будет невозможно. Координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. А членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия, предупредили в службе внешней разведки России. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. Как сообщили в МЧС по региону, самолет вылетел из населенного пункта «Теплый ключ» и приземлился неподалеку в лесном массиве. На его борту находились 8 человек. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из леса в сторону аэродрома вылета. Установлено, что Ан-2 патрулировал пожароопасную обстановку. Вынужденная посадка произошла из-за отказа двигателя. Правила установки видеокамер на железнодорожных переездах будут пересмотрены. В новой редакции правил Минтранса главным условием установки названы 2 или более ДТП, произошедших в течение года на переезде. Если происшествия отсутствуют, то камеру разрешат выключить или демонтировать. В РЖД, в ведении которого находится более 10 тысяч переездов, поддержали правила, отметив, что установка камер должна быть экономически оправданной. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. Мост на Сахалин нужен для страны, это подтвердил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что под такие проекты нужно создавать новый инструмент финансирования. «Только за счет бюджета строить такие проекты будет крайне тяжело», — пояснил вице-премьер. В пример он привел опыт Китая, где Центральный банк страны выдает займы регионам, которые реализовывают различные инфраструктурные проекты. Как напоминает РИА Новости, в конце апреля президент России заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Всемирная организация здравоохранения выявила более 500 случаев подозрения на лихорадку Эбола и 130 с летальным исходом. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, 30 случаев заражения подтверждены на севере Демократической Республики Конго и 2 в Уганде. Среди заразившихся гражданин США, который был переведен на лечение в Германию. Гендиректор ВОЗ заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Но так как мы про научное шоу, вы это помните, да, мы расскажем про новое исследование. Значит, говорят нам, что у людей, склонных к жадности, чаще возникает зависимость от азартных игр. Вот и думайте. Команда, конечно, уточняет, что вот эти выводы не повод обвинять всех лудоманов в жадности. Их как бы так есть в чем обвинить, если что. В общем, человек не может просто иногда перестать бесконтрольно тратить деньги из-за особенности работы какого-то центра удовольствия в головном мозге.
4: В общем, не будьте жадными.
3: Не будьте жадными, центр удовольствия сегодня здесь. Всем привет!

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Реклама на 107 FM. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код город.

0: У нас расследование происходит заэфирное, серьезное, но мы сейчас не об этом.
1: Да, о том, что вот давай расскажем о том, что в Новой Зеландии Макдональдс начинает продавать свою версию огуречного рассола.
0: Интересно.
1: Это вот, знаешь, мне напоминает старый-старый анекдот о том, как инспекция в синагогу-то приехала и говорит, вот вы мацу делаете, а эти остатки-то куда деваете? Ну, как куда? В город отправляем. Анекдот неприличный, дальше рассказывать нельзя.
0: Это я... Видимо, кто понял, тот понял.
1: Да, кто знает, да, кто знает, тот поймет. Вот, а к чему это все? Рассол-то огуречный у них остается. Идут же в бургеры как раз соленые огурчики. Да. Куда огуречный рассол-то
0: решили
1: девать?
0: Просто решили продавать?
1: Просто продавать. Нет, ну подали это под соусом того, что это под видом изотоника его продают. Звучит не очень, согласна.
0: Почему? Очень изотонически.
1: Изотонически. Типа его подают как такой спортивный напиток.
0: Рассол?
1: В маленьких таких бутылочках.
0: Я вообще не знаю. Мне кажется, это как будто очень субъективно еще с точки зрения чего-то спортивного. Ну, во-первых, это в этом очень много соли. Ну... И это как бы иногда, конечно, выпить можно, если кто-то любитель, но представляешь, что это вообще за удар? Ты пришел,
1: может,
0: бургер
1: там разбавляют
0: съел.
1: Водой очень сильно. Это так, не знаю. Ну, короче говоря, вообще это само по себе смешно. Мне кажется, как всегда, американцы изобрели какую-нибудь фигню. Вот то, что у нас называлось этим чаем каким...
0: Чайный гриб,
1: да, нынче. А у них это камбуча, понимаешь, звучит. Так и здесь. Изотонический раствор. Ну, прям вот, да,
0: с холодец возьмут, каким-то пудингом его прозовут, еще чего. Но мы-то знаем, откуда ноги растут.
1: Да, все забавно. Назови красивым словом, и огуречный рассол сойдет за спортивный напиток, а вообще чайный гриб за камбучу.
0: Днем и ночью бы пила. Вот Макфлури и изотонический раствор. Чудо.
2: Радио кафе «Маяковский».

0: Жуковский.
1: Пишут, да, так? Пишут, что самым возрастным человеком, испытавшим на себе невесомость, стал 97-летний американец. Вот 97. Дедушка красавец. Да, его фоточку, он вообще не выглядит на 97, он вполне так лет на 70, мне
2: кажется.
1: Нарочито,
2: не как-то случайно, мол, шел, споткнулся, и вот пока летел, была некая невесомость, нет, да?
1: Нет, короче, он с внучкой своей, внучка очень увлекается космосом, и они постоянно разговаривали на какие-то вот такие космические темы, и дошло до того, что вот он предложил ей, а давай-ка побываем с тобой в невесомости. Я так понимаю, что это в аппарате в каком-то специальном. Они, в общем, поехали в город Сан-Хосе. И, собственно, там вот в этом аппарате вдвоем и еще там какие-то, да, люди многочисленные. Их там, судя по фотке, человек 6, наверное. И все они там, да, летают. Но из забавного, что там же справка необходима о здоровье. Ну, пойди тебя в 97 лет в невесомость отправь. Мало ли что там с тобой будет. Вот. А он бывший кардиолог, и он выписал эту справку себе сам. В общем, подтасовал, так
2: как
1: сказать.
2: Как бы когда еще работал, небольшое количество бланков взял на дом.
1: Ну, видимо, да.
2: Мало истории пациентов, работаю и дома, и в больнице. И уж какой смелый.
1: Молодец.
2: Это вообще очень круто.
1: Но берет риски на себя.
2: Я очень всегда завидую таким людям, которые сохранили вообще какую-то жажду жизни, вот этого познания. Потому что мне кажется, ну, я вообще себя в 97 не представляю. Ну, какая невесомость? У меня бы челюсть вылетела, полетела бы дальше. Само собой, знаешь, как в фильме ужасов. Да-да-да, клацая. Немного чего еще любопытного. Я, кстати, недавно видела у нас на канале Роскосмоса было объявление о том, что, значит, людей собирают в отряд космонавтов. И может...
1: С крепким здоровьем и нервами.
2: Да-да-да, подать заявку любой желающий, но маленькое ограничение до 35 лет. Оно вот как... Я такая, ну, уже как будто летим, но я включительно или...
1: Что ж такое-то, да? Таких не берут в космонавты.
2: Таких не берут в космонавты, да, к сожалению. Но вообще любопытно, конечно.
1: Ну, наши бабульки, кстати, тоже молодцы. Я где-то недавно читала, что прыгают с парашютом и в 90 с лишним лет. Но, правда, не самостоятельно, а вот в спарринге с инструктором. Да, и дедульки тоже какие-то прыгали. То есть не только американцы в свои 97 вот так вот могут свободно...
2: Наши тоже могут. Им скажи, за мешок картошки. Все, уже как бы шаг сделал, полет.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов, 19 из 34, показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинские районы и Борисоглебский городской округ. Особо отмечен рост Бутурлиновского района с 31 на 12 место благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Эртильского района с 26 на 9 за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», инициатива Эртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. Эти достижения подчеркивают вклад муниципалитетов в улучшение конкурентной среды региона, отметила министр. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок, выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки, из них 26 тысяч без средств идентификации, они арестованы. Наложены штрафов на сумма свыше 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты, растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей и создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Баженов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, в порядок привели около 63 тысяч гектаров территории, вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов психологии IT-строительства. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% обращений за бесплатной юридической помощью. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Возвращаемся к теме любимой, про еду.
2: Про
1: говорить
2: еду,
1: нам
2: да.
1: всегда нравится. Сегодня мы говорим про еду.
2: В связи с жарой, да. Мы говорим про холодную еду, не просто про еду.
1: Странно есть холодную, но вы такое любите.
2: Да, да. И оказалось, что таких людей, которые любят есть холодную еду, не один человек.
1: Вот, интересно,
2: целая
1: конечно.
2: Группа товарищей в полосатых купальниках собралась в нашей группе ВКонтакте и рассказали, что они любят есть холодным. По идее, то, что должно быть, ну, не совсем холодным, как минимум теплым, а лучше горячим. Горячим, да? Вот Марина говорит, нет в мире ничего вкуснее холодной жареной картошки прямо из сковородки. Когда ты молотый пришел домой в полночь с гулянки, а мама специально не убирала картошку в холодильник, чтобы ты поел. Конечно, кто ее вообще подогревает в такие моменты?
1: Такие никто. Моменты вообще никто ничего не
2: подогревает.
1: Но она
2: еще не ледяная, она такой комнатной температуры. Uh-huh. А вот жареную картошку, которая постояла в холодильнике, ну, зачастую прям в сковороде, на самом деле, чтобы не перекладывать ничего.
1: Так и делаем мы.
2: Да, да. Достала из холодильника. Но вот опять, все-таки она на масле жареная. Конечно, если это ну, растительное масло, ну, наверное, мне пофигу, я ем холодную. Uh-huh. Я могу жареную картошку есть вообще в любых агрегатных состояниях. Uh-huh. Да. Даже если она будет такая, сякая, вот такая холодная.
1: Сыроваченькая слегка.
2: Вообще, альдента, картошка альдента, нормально. Вот. Ну, мое это, как сказать, плебейское происхождение сказывается. Любим картошечку поесть.
1: Нормально, так. Нормально, мы это приветствуем. Оксана говорит, у нас обязательно кладется в морозилку шоколад, иначе как-то не так вкусно. Грудинка и сало замораживается обязательно, чтобы потом его тоненько так настругать полупрозрачными кусочками, а потом есть с хлебом и капелькой горчицы, а чесночины еще туда добавить.
2: Мы против.
1: Ладно, хорошо. А вот с мороженым, наоборот, я не люблю ледяной из холодильника. Перед тем, как дома насладиться стаканчиком пломбира, ставлю его в микроволновку секунд на 20, чтобы подтаял. Я тоже периодически так
2: тоже
1: делаю.
2: Тоже микроволновку? Uh-huh. Ничего себе. Какие вы любители теплого мороженого.
1: А чокопайки ели из микроволновки? Вообще класс. Их немножечко так раздувает, вот эту вот белую начинку внутри. Ну, прям нужно совсем чуть-чуть. И получается какой-то более
2: мягкий. Как мишмалу, жареное на костре практически.
1: Да.
2: Подогретое в микроволновке. Светлана вот тоже поддакивает, собственно, Оксане. Говорит, старший сын тоже подогревает мороженое в микроволновке. Как оказывается, вас много. Тех, кто любит талое мороженое. Ну, вот Татьяна говорит, да, вкусно написано, все захотелось. И шоколад, и сало в шоколаде. Вообще, не дайте все.
1: Да смузи из этого какое-нибудь сделать. И как, ой, насладиться вообще по полной программе.
2: И сало в шоколаде.
1: Я помню, раньше, когда меня отправляли в летнюю ссылку к двоюродной бабушке на дачу, где это вот не деревня была та самая, про которую вы рассказываете, где, ох, речка, весело, тысячи ребят приехали туда на каникулы. Нет, это было... дачный участок, вокруг поля, ну, кое-где луга, и больше никого, кроме твоей двоюродной бабушки и дедушки, там ни детей.
2: Хуторок.
1: Да, ни людей, никаких тебе домашних животных, и ты вот единственное развлечение вокруг дома ходить и иногда надевать бабушкино платье и уходить в поля. В нем якобы ты какая-то...
2: Ромашки собирать.
1: Ну, царица, может, там шамаханская или не шамаханская.
2: За что тебя, Карин, так родители-то вот прям избавлялись от тебя в столь жестокие условия?
1: Я не знаю.
2: Обрекая.
1: Может, я была какая-то разговорчивая, может, быть, им хотелось побыть в тишине. Ну, то тоже маловероятно.
2: Там, говорит, никого нету, иди в поле. Разговаривай.
1: Иди. Я и разговаривала, кстати, пела песни, помню. В общем, призабавно проводила время. Так вот, это к чему я все вела. Бабушка периодически делала манную кашу, значит, вечером на вот такой маленькой плитке электрической, или как она называлась. С утра она застывала, и это было такое специальное блюдо. Потом ее резали на кубики, добавляли чуть-чуть сахара и капельку растопленного сливочного масла. И вот, то есть, ты ел кубиковую манную кашу. Вот как отдельное блюдо. И то же самое было с картошкой. По-моему, варилось пюре. Не пюре. Вареная картошка на следующее утро, холодная, и нужно было ее заправлять сметаной. Вот такие вот два блюда.
2: Ничего себе!
1: Да.
2: Вообще, это какие-то кулинарные изыски. Первый раз такое слышу, реально. А где эта глухая деревня была? В Воронежской области?
1: Да,
2: или в какой-то?
1: В Латном.
2: О, да, ну, недалеко.
1: Там просто есть жилое село, есть вот какие-то странные куски дачных участков. Да-да-да, островки безлюдья.
2: Где есть такие кулинарные вообще какие-то необычные штуки. А мы все говорим, надо какой-то кулинарный бренд Воронежской области. Вот тебе, пожалуйста, поговорите с Бариновой, она вам все расскажет.
1: Овсянка кубиками.
2: Это манка.
1: Ой, манка, фу-фу, манка,
2: манка кубиками. Картошка
1: со сметаной холодной.
2: Это же салат какой-то картофельный, он называется.
1: Да назови его хоть мороженым. Вкус от этого ни в коем случае не изменится. Мятный чай и засохший пряничек в прикуску. Ой, чудо!

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
4: До скорой встречи, до скорой.
3: Билеты на сайте zvia.ru.
5: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
7: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши. Художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
8: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
9: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
10: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
11: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Северо-Жанна Рогана». Украина, ПП 124-210-4035-4491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

нам, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой мальчик.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов, 19 из 34, показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинские районы и Борисоглебский городской округ. Особо отмечен рост Бутурлиновского района с 31 на 12 место благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Эртильского района с 26 на 9 за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», инициатива Эртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. Эти достижения подчеркивают вклад муниципалитетов в улучшение конкурентной среды региона, отметила министр. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель Центра доп. Образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов психологии IT-строительства. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% обращений за бесплатной юридической помощью. Городскому центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет. Праздник в Воронежском концертном зале собрал воспитанников, родителей и педагогов, а также председателя Гордумы Андрея Дьяченко и депутатов. От депутатского корпуса центр получил почетную грамоту и сертификат. «Созвездие» открылось 1 сентября 1976 года и сегодня объединяет почти 4500 детей от 4 лет по физкультурно-спортивному, художественному и социально-педагогическому направлению. С ноября 2024-го в структуре центра работает первый в городе молодежный центр – площадка для творческих идей. В штате без малого 200 педагогов. В Воронежской области действует штормовое предупреждение. Из-за аномальной жары среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7 и более градусов, достигнув плюс 30 градусов по Цельсию и выше. В регионе до 22 мая также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Из-за жары снижается работоспособность и внимание, что повышает аварийность на опасных объектах, риск ДТП и техногенных ЧС. Кроме того, возрастают риски лесных и ландшафтных пожаров. Будьте внимательны. И в завершении выпуска минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и пятью районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАК сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Ученые, ух уж эти неугомонные вообще ученые, вычислили идеальную продолжительность сна. Исследование с участием 500 тысяч, между прочим, человек показало, лучше всего организм восстанавливается при сне от 6 часов 24 минут, записывайте, запоминайте, до 7 часов 48 минут в сутки. Мне нравится вот эта точность, 6 часов 24 минуты до 7 часов 48 минут.
4: Не больше, не меньше.
3: Да. В общем, сон меньше 6 часов связан. С риском диабета, ожирения, проблем с сердцем, с депрессией нам это не надо. Но и пересып тоже оказался вредным. Больше 8 часов сна может негативно влиять на мозг и психику.
4: Ой.
3: Тоже нам это не надо.
4: Так вот в чем дело.
3: Пересып. Все виноват, пересып. Короче говоря, просыпаемся, друзья. 13 часов и 5 минут. С вами радио-кафе «Маяковский». И с нами вы точно не заснете.

0: Цветы обтор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-00-55.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707. Код города 473.

0: Маяковский.
1: Так, ну-ка, вернемся все-таки к нашей теме.
2: А тема у нас такая, да, холодная еда. Нравится, не нравится, можете употреблять или отнюдь. Вот. Ну, как употреблять? Вот там остался со вчерашнего вечера какой-нибудь кусок пиццы, да, уже поставил его в холодильник, чтобы там совсем не скукожилось. Достал и холодную слупил.
3: Да ладно, можете, кому-то же нравится.
2: Да. Да, вот у нас в чем вопрос сегодня был. И два билета на концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей» сегодня у нас в качестве приза за лучший комментарий на наш, собственно, с Кариной взгляд.
3: Наталья пишет: сал в морозилку, это база, ну вы что? Оно тогда тоненько режется и тает во рту.
2: Я никогда не понимаю, как можно тоненько порезать вот это сало из морозилки. Оно мне превращается в какую-то глыбу льда, не знаю, ну кусок такой, от него ничего невозможно.
3: Уже перемороженное.
2: Я не знаю, я вот в этом вообще абсолютно плохо ориентируюсь. У нас дома и ножей таких нет, которые могут вообще порезать хоть что-то тоненькое.
3: Там нужно из-за плеча его нести резко вниз. Уже какой кусок получился, такой получился. И это если
2: как
3: мы
2: сырком,
3: про персик,
2: да,
3: говорим, да, уж про замороженное сало, куда?
2: Да, Тони говорит, я бы в эти ужасные плюс 30 все бы холодным ела.
3: Да как-то вы подождите, Тони.
2: Лето еще не началось.
3: Так рано начали, всего лишь это один-второй денек теплый был. Еще пока держимся.
2: Косточки не прогрелись, еще старушачьи. У некоторых, я про себя. Хочется, ну, знаете, какой-то вот бабки на заваленках, плюс 30, а на них там какая-нибудь шубейка.
3: В гамашах сидят.
2: Да, сидят. Я все время понимаю,
3: носки,
2: как им
3: шерстяные.
2: Не жарко. То есть они, как я понимаю, греют свои эти косточки, пока сначала там тельце прогревается, пока до костей дойдет, уже июль. Так, к чему мы дальше? Что-то отвлеклись от холодной еды.
3: Екатерина говорит, люблю окрошку холодной, все остальное лучше подогреть.
2: Ну, окрошку-то теплые не едят, там их квас должен быть из холодильника,
3: ну,
2: да.
3: Ты знаешь, Лен, мне кажется, столько рецептов окрошки, да, на черном квасе, на белом, с рыбой, без картошка внутри, картошка
2: в
3: прикуску. Может быть, есть и на теплом квасе, как знать, на шипящем теплом квасе. Ну, звучит так себе.
2: Да, не
3: очень. Но, наверное, кому-то нравится.
2: Звучит не очень, это точно. Не знаю, конечно, вот я, например, нормально отношусь к еде из холодильника, но не ко всей, да. Как бы пицца нормальная, картоха тоже нормальная, котлеты тоже нормально. Что еще можно достать холодненьким?
3: Ну, все, на чем не твердеет жир. Вот
2: ну,
3: это
2: как
3: сносно.
2: Бы да. Вот опять же, холодец, на котором твердеет жир. Ну, жирок ты его счистил.
3: Верхушку.
2: Да,
3: ну, теплый холодец, это уже и не холодец. Это бульон с мясом.
2: Согласна. Это какая-то шурпа, не шурпа, если туда добавить лапшички вот этой вот.
3: Ну, если капусты, то борщ. В общем, теплый холодец – это любой суп.
2: Да. Я думаю, так. Так же, как окрошка без кваса – это оливье.
3: Оливье, да.
2: В общем, все у нас примерно вокруг одного и того же ходит. Так,
3: да, я думаю, что надо нашим дать время еще чего-то написать. Хотя здесь и так приличное количество комментариев. В общем, вы, наверное, больше не пишите. Мы сейчас музыку послушаем и будем дальше читать. У нас сегодня в призах вообще-то два билета на концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи

0: Радио кафе Маяковский.
1: Шагать, кстати, босиком по городу, если он еще и не горячий, это примерно так же, как есть холодный шашлык, ну, для меня. Странно.
2: Почему странно?
1: Фу, холодный шашлык.
2: Ой, нормально, вчерашний холодный шашлык. Нравится вообще, такой? Вообще нормально. Степень голодности определяет.
1: Не,
2: в этом его подогревать?
1: Ну, как, достал. Оно уже тогда как-то...
2: Жир вот так вот пальцем.
1: Ладно, не знала, что у тебя такие вкусовые предпочтения.
2: Я вообще безумная, я люблю шашлык есть руками.
1: Это тоже хорошо, это я тоже.
2: Да, тоже. Я не понимаю, зачем его резать вилкой. Ну, это же какое-то мега-древнее блюдо. Это от наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, не знаю, кого-кого-кого. Короче, когда еще на костре бизона жарили. Uh-huh. Вот. И они же явно не ножом и вилкой орудовали. Они брали руками кусок мяса и ели. Здесь пожарил на костре, бери не, и
1: ну,
2: ешь.
1: Раньше много чего было по-другому. Так сказать, не ко всем истокам хочется возвращаться. Но с шашлыком я согласна. Когда ты его режешь, все, это уже это какое-то совершенно другое блюдо. Это еще вот этот хлеб возьми поджаренный и тоже на тонкие ломтики. Нет, да. От него нужно отрывать.
2: Согласна.
1: Кунать,
2: все, Паринова, едем на шашлыки. Мы что-то с тобой будем есть стало. Руками, а они там пусть как хотят. Я одна вообще в компании вот такая оказываюсь безумная. То есть все едят с ножом и вилкой обычно. Ну или просто там с вилкой накалывая на вилку. И только я беру руками, но я всех предупреждаю, что чтобы ни у кого там... Ну хотя меня уже давно все знают.
1: Внимание, внимание, посмотрите на меня, я сейчас... Буду есть руками.
2: Не, ну я всегда говорю, не пугайтесь, я люблю есть руками. Ну, правда, люблю. Вот мне так вкуснее.
1: Там еще потом под ногтями корочка вот эта от шашлыка запекшаяся остается черненькая. В общем, хорошо выглядит со всех сторон.
2: Нет, ну еще, знаешь, как мы обычно после того, как пожарили шашлык, остается же гора углей, и туда картоху под эти угли. Ну и, соответственно, вот эта вот печеная картоха, это вообще особенное удовольствие. Вот ее еще вилкой поешьте. Ну, алло, ребята, ну как? Ну, берешь эту картоху, разламываешь ее, там, посолил, руки в золе, картоха в золе, ты весь сам в золе. Ну, это же прекрасно вообще.
1: Мы
2: удовольствие все выше крыши.
1: Поняли. Да, ну и борщ можно тоже ладошку, если правильно свернуть, чем не половник. Светлана говорит, обожаю холодные кабачковые оладушки с чесноком. Они горячие, конечно, хороши, но холодные просто любовь. Согласна на все сто. Вот все, что касается кабачков, баклажановых изделий, это же изделия. Я тоже люблю больше холодненькие.
2: Обратил внимание, что вот кабачки особенно хочется есть весной. Не знаю, вот не осенью, всегда. Когда они идут массово, а именно вот когда они дорогие, хочется именно оладушков из кабачков.
1: Ну, они дорогие и молодые, это тоже важно учитывать, потому что те, которые к нам приходят осенью, вот этими семечками размером с нашу голову. Ну,
2: пожившие.
1: Они повидавшие вообще, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Ну, к ним, конечно, уже симпатии чуть меньше.
2: Да, к ним отношения уже уважительные. Их только...
1: Даже жарить неудобно.
2: Да-да-да. Так, Наталья рассказывает. Привет, это смотря как проголодаться. Если голодная, то все прямо из холодильника самое вкусное. И картошка вчерашняя, и котлеты, а сало, оно вкусное из морозилки. Можно тоненько его настругать, зато подогреваю чуть мороженое. Не люблю льдинки прям. Вот, да, это прям какое-то всеобщее сегодня мнение выразила Наталья уже. Выяснилось, что многие любят подтаявшее мороженое. Татьяна говорит, поколение, которое ело гудрон, холодной едой не напугать. Согласна, Татьяна.
1: Тут как бы не убавишь.
2: Не поспоришь.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел оперативное совещание, на котором министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов, 19 из 34, показали результат выше среднего по области. Среди лидеров Анинский, Новохоперский, Рамонский, Поворинские районы и Борисоглебский городской округ. Особо отмечен рост Бутурлиновского района с 31 на 12 место благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Эртильского района с 26 на 9 за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Две местные инициативы вошли в число лучших практик России на 2025 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», инициатива Эртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты. Эти достижения подчеркивают вклад муниципалитетов в улучшение конкурентной среды региона, отметила министр. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за

оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок, выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки, из них 26 тысяч без средств идентификации, они арестованы. Наложены штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов рублей. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты. Растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей и создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Баженов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек, в порядок привели около 63 тысяч гектаров территории, вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. В управлении соцзащиты Коминтерновского района прошел круглый стол с участием около 60 ветеранов СВО и членов их семей. Председатель комитета облдумы Людмила Ипполитова отметила, что президент поставил задачу, чтобы ни один защитник Отечества не остался без нашего внимания. Инициатор встречи, ветеран СВО Денис Рубащенко, подчеркнул, что выездные заседания охватят все районы области. Ближайшее состоится в Павловском районе. Руководитель центра ДОП образования ВГТУ Роман Шепс рассказал об особой квоте для детей участников СВО на поступление и бесплатном обучении ветеранов психологии IT-строительства. По словам специалистов, бойцы составляют 70-80% обращений за бесплатной юридической помощью. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Мы сегодня обсуждаем, какую еду вы любите в холодном виде, которую, по идее, нужно есть в горячем, да, да и, в принципе, и наоборот. А я же вспомнила, что существует приличное количество людей, которые едят всегда кипяток, вот они тоже странные.
2: Да, какой-нибудь, опять же, борщ, чтобы он горячий. Был вот вообще огненный.
1: Да, именно с вот этими пум-пум-пум, ну, в температуре кипения, и тогда легко, даже на ложку не дует. Это извращенцы. У меня есть такие в семье. Один.
2: Старший.
1: Один старший, да, человек. Там микроволновка работает без продыха вообще, она всегда...
2: На тысячи оборотов, да, или что, да, там у микроволновки. Это... 800 – это предел, но у вас на тысячи.
1: Как это уже молекулярная кухня, ну, то есть готовая доготавливать до такой степени, это тоже, это очень странно.
2: Да, но мы сегодня все-таки, поскольку лето на нас неожиданно навалилось, настигло, мы про холодную еду, что любите холодным. Маргарита говорит, некоторые блюда после ночи в холодильнике будто проходят второй уровень эволюции.

0: получается, про которую Татьяна пишет, да. И иногда, ну, крайне редко как бы получается вот так вот сделать. Так, Юля рассказывает, категорически приветствую наших. Никогда не пью горячий чай. Я из тех странных, кто разбавляет его холодной водой из-под крана.
1: Я считаю, это база, я всегда так делаю.
0: Аналогично, но, правда, не из-под крана. Правда, такой, все-таки бутылированный.
1: Любая вода подойдет.
0: И мне всегда крутили пальцем у виска и говорили, алло, ты же вот там потом с унитаза слезать не будешь. Нормально все, ребят.
1: Не знаю.
0: Вообще ноль реакции
1: организма. Это так не работает, вы перепутали.
0: Да. Но дальше Юля продолжает, но на этом все не заканчивается. Далее следуют три агрегатных состояния чая. Первое состояние. Теплый, вкусный чай. Второе состояние. Что это за чуть теплая жижа?
1: Именно так.
0: Третье состояние. О, прохладный чай, кайф. А из морозилки невероятно вкусные рафаэлки. Карина вот уже все, уже записала рецепт, что рафаэлки надо положить в морозилку.
1: Мне как бы уже нужно вообще заканчивать срочный эфир. Я сейчас в картошку бекон с яйцом разобью, заморожу рафаэлки и вообще чудненько посижу в этот вечер. Одна во взрослой жизни. И когда никому не надо ничего будет объяснять.
0: У Юли есть еще по скриптам. Она говорит, вернулась на секунду в понедельник. Бесит, когда про еду, а ты голодный, да еще и без билетика.
1: Какие-то намеки, что ли, не пойму.
0: Непонятные намеки, непонятные.
1: Так, ну что, давай вот еще один прочтем от Алексея. Большой, потом прервемся и дальше разберемся. Говорит, глубокой ночью открываешь глаза, но очень хочется есть. Тихо-тихо шагаешь на кухню, кошка спит, хорошо, холодильник аккуратно, медленно открываешь дверцу, яркий свет с собой закрываешь, свет, чтобы никого не разбудить. Нужная кастрюля, конечно, в дальнем углу. Потихонечку тянешься к ней, приоткрыв крышку рукой, находишь необходимый продукт, прям ледяной, значит, вкусный. Придерживая крышку кастрюли,

0: Ковский.
1: Ох, эти ваши неприятные истории, от которых хочется есть.
2: Ну, так, вас. Екатерина тоже вот и поддерживает нас. С голоду могу холодным съесть вообще все, пишет она. Холодная котлетка супер, да она еще и вкуснее подогретая. Сырники тоже вкусно холодными. Мясо по-французски как-то не хочется холодным, даже не представляю.
1: А как там такой нарочитый свиной привкус сразу появляется?
2: Да и там же майонез, наверное, в мясе по-французски, да? Вот это вот.
1: Однозначно.
2: Ну, не, такое я тоже бы холодным есть не стала.
1: Нас не заставишь. Александр говорит, как говорится, у чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Перефразируя ее, надо иметь холодное сало, горячее второе и чистые руки. Так же вкуснее. Все, поняли, приняли, хорошо.
2: Вот Екатерина единственный человек, который написал, никогда так не делаю. То есть она не ест ничего холодным, все ем, все в том виде, в каком оно и должно быть. Класс, Екатерин, вы молодец.
1: Да, мы вас хвалим. Марин говорит, а у меня очень теплое воспоминание из детства про теплое мороженое. По субботам родители ездили на рынок, закупали на неделю продукты. Нас с братом оставляли дома. Была зима, и я болел. Родители привезли вместе с остальными покупками нам с братом по стаканчику пломбира. Но я ж болела, мороженое нельзя, а очень хотелось. Тогда мама поставила мой стаканчик мороженого в эмалированную кружку и поставила на котел. Микроволновок же не было. И мы вместе ждали, пока мороженое растает. Растает и согреется. Это было самое вкусное мороженое. Этот вкус я очень хорошо помню. С тех пор люблю теплое мороженое. И, кстати, на секундочку подумала, что, возможно, если бы сейчас эволюция в виде микроволновки до нас не дошла, технический прогресс, то, может быть, я бы поменьше ела. Ну, представляешь, как лень. Каждый раз вот эту сковородку ставь, потом ее мой, потом опять ставь. Ой.
2: Все зло от микроволновки. Да. Поэтому есть люди, которые ими не пользуются. Даже при том, что ну, возможность такая есть, быстро подогревать еду, все равно все подогревают вот реально в этих кастрюльках. Два половника супа в маленькую кастрюльку на газ там, или на электрическую плиту. То же самое там с картошечкой ее на сковородочку на маленькую. И там хоп-хоп, подогрел.
1: Я как-то пробовала вернуться к
2: историческим временам.
1: Истокам, да, да. Я думаю, ну что вы, куда? 5G, вот это все научное, шапку из фольги. Надела, микроволновку в сторону отодвинула. Ну, где-то часа через два, собственно, на второй, на ужин уже сдалась.
2: Ой, я даже не пыталась. Я сразу отдаюсь прогрессу.
1: Ну, и наука как бы говорит, что это адекватно.
2: Ну, как бы да. Ладно, Алексей еще рассказывает, что холодная окрошечка в жару, я считаю, самое то. Потому что освежающий эффект имеет. А еще можно кружечку молока накатить, тоже норм. Ну, и кефирчик родной, куда же без него. Да, кефирчик холодный – это тема. Главное, чтобы горло не заболело, да? Хотя от молочки, мне кажется, от холодной горло не болит.
1: Да, вот что-то выбирает какие-то исключительно другие продукты.
2: Кефир, он полезный.
1: Это же была ледяная молочка. Только сосульку, если кто-то грыз, ну тогда жди беды. А молочка нет. Так, нужно кого-то выбирать.
2: Пора подводить итоги. Выбирай, Карин.
1: Я за агрегатное состояние чая. И, конечно, вот за то, что я удивлена, почему же мне это не пришло в голову. Рафаэлки в морозилку. Ну, говорю вам, сегодня же, еще вчера буквально, по твоим заветам, Лен, я спала с монеткой, завернутой в красную ткань,
2: тряпочку.
1: Чтобы мне приснилась идея, как мне разбогатеть. Сегодня так. Я буду морозить рафаэлки. И не помню, что мне снилось.
2: Вот так.

0: Вот просто все опять не туда.
1: Честно говоря, тряпочку под простыню оставила. Я вот думаю, вдруг случайно кто-то из тех, кто живет со мной дома, сегодня наткнется на нее. Как я это буду объяснять, я не знаю. В общем, Юля, билеты достаются вам. На сегодня со всеми прощаемся. Встретимся завтра в 11. Пока-сики.
2: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
5: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на форум столля.ру.
10: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента России в Китай. Как сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко, у поездки Владимира Путина в Пекин очень широкая переговорная повестка. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Дипломат также не исключил обсуждение итогов визита президента США Дональда Трампа в Китай на прошлой неделе. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа поездки будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. По информации МЧС, в аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 из них, в том числе ребенок. Один пассажир получил травму и был госпитализирован. На месте работали 30 спасателей и 11 единиц техники.

0: реализации на рынке. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на онлайн-площадках продают семена и саженцы ягод, овощей и фруктов с генерированными ИИ изображениями. Садоводам предлагают чудо-урожай клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники, фиолетового крыжовника, красно-белых помидоров и других выдуманных растений. Власти японского зоопарка, где живет макак Панч, планируют ввести запрет на фото- и видеосъемку. В минувшее воскресенье полиция города Итикава арестовала двух иностранцев, один из которых залез в вольер, где живут японские макаки, в том числе Панч. Второй гость снимал все на видео. Сейчас власти Итикавы рассматривают полный запрет на съемку обезьяньей горки. А популярный телеграм-канал radio.nsn перепрыгнул в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну что, Алиса Михайловна,
2: да. Фа-фа-ля-ля. Добрый день, дорогие друзья, во-первых, да. А во-вторых, уже ближайшее воскресенье, не могу об этом
1: число.
2: Рассказать, я буду злоупотреблять своим служебным положением. 24 мая, дорогие друзья, ближайшее воскресенье в Москве в клубе Игоря Бутмана, уважаемого, между прочим, человека, ваша покорная слуга будет играть ни много ни мало джазовый концерт с квартетом виртуозов джаза, а именно с квартетом Олега и Натальи Бутман. Это не однофамильцы, это семейное, что называется. Да, пожалуйста.
1: Как КВН, да, как вот, ну...
2: Не-не-не,
1: ну,
2: на самом деле...
1: Это джазовая династия.
2: Вот это так. Джазовая династия, класс. На самом деле, очень... я хочу сказать, что Наташа просто мега-виртуозная пианистка джазовая. Я такого не видела никогда в жизни. И ребята вошли даже в какую-то энциклопедию мировую джаза, именно со своим квартетом. Олег – выдающийся барабанщик, а Наташа – выдающийся абсолютно пианистка-клавишница. И еще она поет. И я тоже пою. И, собственно говоря, в это ближайшее воскресенье мы все свои таланты будем показывать на сцене московского клуба Игоря Бутмана. Начинаем мы в 19 часов, играем долго, будут мировые хиты, будут джазовые стандарты в моем исполнении, будут мои песни в джазовой обработке, и также будет советская эстрада. Пожалуйста, приходите, билеты еще есть, их не так много, но они еще имеются в наличии. Буду рада вас там видеть. Это все, что я имею сказать. А вы, Дмитрий, что имеете сказать?
1: Вот... Как бы, да.
2: Вот с кем мне приходится работать, скажем.
1: Короче, да, ревзы. Значит, смотрите, среда-четверг, температура воздуха в Москве будет 30-32 градуса. К выходным, естественно, а вы заметили, да, вот эту гадскую вообще тенденцию совершенно, когда в выходные солнечно, ой, в будни солнечно, ярко, хорошо, прекрасно. Мы в офисах природу ненавидим.
2: Или
1: потому
2: в школе.
1: Что... Не на школьников плевать, мы на работе. Вот, а в выходные как-то прохладненько, не шашлык, не машлык, не на сапе покататься. Тут Ломанов рассказал, что он там же мерил, у них какой-то там есть специальный термометр, который он опускает в воду. Он ходит и меряет, знаешь, там, температуру водоемов.
2: Я думаю, что у всех мужчин
1: 16 градусов.
2: Есть этот специальный термометр, по которому вы определяете, можно ли купаться.
1: Ну, я вот, ладно.
0: Так звучит наше радио. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
3: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
4: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
4: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: «Фонотека» на нашем радио.
5: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай программы, интервью, радиопрезентации в любом месте в удобное время. Подкасты на наши.ру.
6: Так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: ты обторг.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом сингле группы «Лори Лори» и узнаем о планах группы «Князь». Группа «Лори Лори» представила песню «Сломанный мир». По словам музыкантов, это песня о распаде, тишине и надежде на перезагрузку. О сюжете песни нам эмоционально рассказала солистка команды Мария Соколова.
2: Наша интерпретация — это сломанный мир в головах бывших, которые когда-то любили друг друга и вместе строили этот мир. 10 лет они жили вместе, а тут такое произошло. Отношения рухнули. Вы послушайте куплеты. Любовь прошла, завяли помидоры и начались воспоминания. Это когда садишься и на листочек выписываешь плюсы и минусы, а затем одище все это ворошить. Сложно бросить, но мир сломан. И ты понимаешь, что его не вернуть, а мучить друг друга не имеет никакого смысла. И вот горький итог. Нас держит рядом только цепь прожитых лет.

0: вот послушать новый трек «Лори Лори» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Князь» поделилась своими ближайшими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге. Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Какие еще новости ждут слушателей, узнали у Андрея Князева.
1: Нам пришла прекрасная идея на основе этого концерта сделать концертный клип на одноименную песню «Ангел и демон». У этой песни как раз нет официального клипа, поэтому он будет концертный. Песня драйвовая, песня очень сильно эмоциональная. Вот, я думаю, что она будет очень хорошим знаменателем во всей этой истории. Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали в рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка». Мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.

0: Новый альбом группы «Князь» выйдет в следующем году, но до релиза нас ждут несколько синглов. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Лиза Михайловна, я не знаю, смотрите ли вы «Гарри Поттера» и являетесь ли вы, собственно, поклонницей?
2: Смотрела, ну, когда было время.
1: Да. Итак, друзья, еще не успел выйти сериал, ну, от HBO.
2: А уже есть недовольные?
1: Ну, они всегда были, потому что там был кастинг и прочее, там очень давно был. Да. Ну, вот видишь, вспомнила, да? Так вот, HBO заменит исполнительницу роли Джинни Уизли во втором сезоне нового сериала «Гарри Поттер». Грейси Кокрейн, так зовут милую, рыжую, очень симпопульшную девчонку, вот, которая играла Джинни в первом сезоне, не вернется к съемкам проекта. В заявлении ее семьи говорится, что это решение было принято из-за непредвиденных обстоятельств. Это то, что мне мама писала в школу, там, по семейным обстоятельствам. Ну, типа, ну, не смог вообще.
2: Без объяснения причин называется.
1: Да, да, да. Да-да-да, я просто очень хорошо умел ее почерк подделывать, поэтому...
2: Поэтому частенько, без объяснения причин, Лёски прогуливал.
1: Да-да, по семейным обстоятельствам.
2: Ох уж эти семейные.
1: Ну, слушайте, вам ли говорить, Алиса Михайловна? А что?
2: У меня было то же самое. Говорите, Дмитрий, пока
1: по
2: есть такая возможность.
1: Да, оп, и нету микрофона. По словам представителей семьи юной актрисы, ее участие в сериале стало для, ну, для нее важным опытом, естественно. Это, ну, как бы навсегда войдет. Теперь, вот, они также сказали большое спасибо там кастинг-директору и всей команде за работу над сериалом. HBO сообщили, что поддерживают решение семьи и благодарят Кокрейн за работу в первом сезоне. Это я к тому, что те, кто собираются стать фанатами, это новое поколение, да и мы тоже, скорее всего, вот, особо не привыкаем к этой самой, к Джинни Уизли. Вот. Но ее, по-моему, там не так много в первом сезоне. А у нас там что первый сезон? Ну да, она прям совсем-то мелкая. Вот, Джинни Уизли. Так что, ну, в общем, на всякий случай сильно к ней не привыкаем.
2: Ну, тогда Дамблдора же тоже заменили в оригинальные.
1: Но у него тоже были непредвиденные обстоятельства.

0: kp.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, то, что климат меняется, мы все понимаем. Экологи давно сказали, что мы уже прошли точку невозврата. Вот, поэтому, знаешь, мне так нравятся взрослые, ну, мы. Взрослые, которые ругают новое поколение, которые там, ну, там, бросают города и уходят в деревню. Причем, ну, вот туда, о чем поется в песнях Надежды Кадышевой, там, Бабкина и прочее.
2: Да.
1: И мы этим восхищаемся, а они этим наслаждаются. Они этим видят воочию, а мы об этом слушаем. Вот, и, честно говоря, мне как бы становится немножко стыдно, ну, потому что мы даже, ну, скорее всего, не успеем прибраться за своим поколением.
2: Да чего планету довели?
1: В общем, прежде чем мы его передадим другим, нашим детям. Ну, неважно. Короче, ВОП.
2: ВОП.
1: Нет, там две «он», да. Поэтому, да. Здесь нет джазового стандарта, здесь просто ВОП. Ну, такие у нас беспощадные аббревиатуры. Это Всероссийское общество охраны природы. Вроде бы хорошая штука, все норм. Так вот, друзья, ВОП сказали, в Московской области из-за потепления может прижиться каракурт.
2: Это кто?
1: Каракурт.
2: Это что-то хорошее?
1: Ну, смотря, что ты любишь.
2: Я люблю кенгуру.
1: Это не оно. Что еще ты думаешь?
2: А кенгуру обещают?
1: Нет, кенгуру не обещают. Кенгуру...
2: В московском регионе ожидается потепление, возможно, появление кенгуру.
1: Ну, послушай, у нас пока работают только индусы. Вот, а что у них там, что они, ну, может быть, это сам рикки-тикки-тави привезут нам, может быть, мангустов, а так не знаем.
2: Нет, там нету кенгуру.
1: В столичном регионе, а зачем тебе?
2: Ну, он такой милый.
1: Ты хочешь, кто милый?
2: Кенгуру.
1: Нормально вообще. В столичном регионе из-за изменения климата могут появиться животные виды, ранее не жившие в нем. Так вот, друзья, в частности, ну тут какой-то работник Ярослав Вольпин. В частности, он предупредил, что к 2030 годам, там же сказали, в 2035 году у нас в Москве будет так же жарко, как и в Краснодарском крае, как в Краснодаре. В Подмосковье можно будет массово встретить опасного паука из семейства черных вдов.
2: Да каракурт. Почему паука-то?
1: Ну потому что каракурт это паук.
2: Почему сначала приходят пауки, а потом только кенгуру? Когда кенгуру ожидается? В 50-м году ожидается,
1: Алиса,
2: кенгуру?
1: Я хочу, чтобы ты посмотрела несколько фильмов, связанных с таким прекрасным кенгуру.
2: У меня арахнофобия. Я боюсь пауков и членистоногих. Я даже
1: Питера,
2: не могу раков
1: Питера.
2: Есть, потому что их переворачиваешь, а там у них вот этот вот пресс накачанный.
1: Пресс накачанный?
2: Да. Я даже на качков смотреть не могу из-за своей арахнофобии.
1: Короче, сейчас, внимание, он не может комфортно существовать в Московской области. Вот мы можем?
2: А пауку некомфортно?
1: А пауку некомфортно.
2: Так,
1: слушайте,
2: интересно.
1: Я хочу спросить вот тех людей, которые впервые пришли сюда, на север, когда тут лежит снега, сказали, как классно,
2: как хорошо.
1: Живем здесь.
2: Комфортно.
1: Жена, бери медведя, раздевай его, давай будем в нем ходить, понимаешь? Вот, потому что, ну, холодно, блин. Чего мы полезли сюда?
2: Я понимаю, что ты делегировал раздевание медведя жене.
1: Ну, я, в общем, к тому, что пауку здесь некомфортно, а нам нормал день.
2: А нам, значит, нормально.
1: А мы нормально вообще, конечно. Конечно, человек не создан ходить в одежде. Ладно, короче говоря, но при сохранении нынешнего тренда, вот в этом есть слово «тренда», короче, это называется опасная тенденция. На, собственно, потепление, его появление в регионе – вопрос времени. Закончил эколог. Так что, друзья...
2: Ой, ну ты знаешь, глядя на цены на жилье, некомфортно не только пауку, мне тоже очень некомфортно.
1: Да, да, но ты еще пока мужу голову не откусываешь.
2: Вот. А паук откусывает?
1: Ну, черная вдова.
2: Она поэтому?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец «Юбилей».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территорий. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышла на уборку в Поваринском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. Кроме того, в рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025-м на благоустройство было выделено более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026-м на эти цели направят почти 1,5 миллиарда. Средства пойдут на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. Евгений Бажанов отметил, что важной составляющей реализации мероприятия является соблюдение сроков, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В Рио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегальных

0: легального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты, растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей, создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Особо отмечен рост Бутурлиновского района благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Иртильского района за внедрение проконкурентной практики, рекомендованный ФАС для Белой книги на 2026 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», а также инициатива Иртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты вошли в число лучших практик России за 2025 год, отметила министр. Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из ближнего зарубежья, которые по заданию украинских спецслужб подорвали беспилотник на территории воинской части Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчин 43 и 37 лет завербовали через Telegram. Сначала они покупали сим-карты на подставных лиц и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на разных участках местности. Затем приехали в Воронежскую область, чтобы забрать спрятанные FPV-дроны со взрывчаткой. Один из беспилотников они взорвали на территории местной воинской части. Возбуждены уголовные дела. По трем статьям злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено время.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Так, Алиса Михайловна, быстренько. Право, неправо. Ну, как бы мне уже и даже мама поздравила. Вот, и друзья меня тоже поздравили. Вы вряд ли были, конечно, пионеркой, правильно?
2: Я поздно родилась. Ну, говорят, что да, сегодня день пионерии.
1: Да, сегодня, 19 мая, вот, день пионерии. Да. 2022 года было принято решение о создании пионерской организации. Так вот, друзья, так как я был пионером, я знаю, что это такое, и меня, собственно, принимали в пионеры, и этот красный галстук, я вам клянусь, я гладил каждое утро. Я вставал. И мне безумно, вот сейчас, может быть, со мной некоторые люди согласятся, когда ты гладишь вот этот галстук, купленный в советском магазине, но они что-то там все делали, там же был стандарт, ГОСТ, он как-то так странно и приятно пах, реально классно пах. А его, ну там, что там было его гладить? Раз-два, и все, и он уже был поглажен. Вот, и были там различные пионерские зорьки у нас, и что там там еще делали. И тимуровские команды у нас тоже были, почему-то наши октябрята не принимали участие, поскольку, ну, прям совсем мелкие, а вот уже пионеры, да. Но так как я жил в маленьком городе, в очень маленьком городе, а город у нас как-то очень быстро размножался, детей и подростков у нас было очень много, а стариков не очень много, может быть, потому что люди работали на нашем авдейском коксохимическом заводе, а там, сама понимаешь, да, как бы там идет горячий стаж и прочее, ну, ладно, это черная шутка, не надо, в общем, города уже нет, вот, город стерли с лица планеты, поэтому да, бог с ним. Так вот, я помню, была такая история, когда нам нужно было найти какого-то пенсионера или какого-то пожилого жителя города, чтобы проявить заботу.
2: Угу, насильно.
1: А пенсионеров на всех школьников не хватало.
2: И через дорогу их переводить целыми днями посменно вы договаривались.
1: Да и дорог у нас там тоже особо не было. А-а-а. Максимум ездили трамваи. Первый номер и номер три. Куда ездил, туда там в район, собственно, совхоза «Спартак».
2: Так, ну, неважно. Начало уже интригующее.
1: Я помню, собственно, сидим мы как-то с нашей классной руководительницей. И к ней приходит завуч, они что-то вышли в коридоре, поговорили в школе, а потом заходят и хохочет наша. А мы как раз распределяли, ну, там, тимуровские.
2: Кому какая старушка достанется?
1: Что мы будем делать? И вот наша учительница говорит: так, ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что старики стали очень агрессивными. Такое количество желающих им помочь, их просто уже начинает бесить и раздражать, потому что, как бы, доставьте, я сама иду в магазин, я нормально хожу, мне 40, понимаешь? Ну, а тебе когда там, да.
2: Мне 40!
1: Ну, условно говоря. И наши пенсионеры пытались как-то очень корректно войско с картошкой отбиться от тимуровских бригад. А мы хотели помочь. Эта помощь, ну, это желание было беспощадным и неумолимым.
2: Да?
1: Вот хотел вас вспомнить. Да, ну и, собственно, там были еще пионерские лагеря, это вообще отдельная тема, конечно, в жизни была. Это помощь родителям.
2: Мечта моя, пионерский лагерь.
1: Ты знаешь, ничего хорошего. Вот я был трижды в пионерском лагере.
2: Я хочу составить свое мнение. Вот как бы я вот хочу составить свое мнение. Вот.
1: Я продолжу тогда сейчас говорить. Да, хорошо. Ну, раз не была, все, окей. Вот, так вот. Короче говоря, и масса историй тоже, которая была связана там с пионерскими лагерями, и поцелуи, и не поцелуи, и так далее, и тому подобное. И как
2: мы, тебе не понравилось.
1: Это я сейчас о хорошем говорю. Вот, да. И то, что там ночью мы ходили.

0: начали красить девчонок зубной пастой и, как по хорошему счету, над нами, ну так, слегка издевались пионер-вожатые, которые, знаешь, нас поймают ночью, им же тоже спать хочется. Они же хотели нас закрыть, в корпусе, и уйти по своим взрослым делам куда-то там.
1: Но они тоже хотели целоваться, Митя.
0: Да. А тут мы с этой пастой вот наперевес в трусах и погнали типа красить девчонок, которые тоже не спят, вот, которые тоже готовят нам ловушки и так далее и тому подобное. Давайте вспомним, друзья, веселые истории из нашего пионерского прошлого. Будь то пионерские лагеря или какие-нибудь там, может быть, чтобы ха-ха-ха. Это то, что детям не расскажешь, а нам можно. Потому что
1: ведь мы это никому не расскажем, кроме 2 миллиона слушателей.
0: Да, ну, или 3, судя по, в общем, последним данным.
1: Может.
2: Реклама на 107 FM.

0: Ответный обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-0410.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, сидеть малопеткам слушать, сейчас будут взрослые разговаривать, понятно? Да, а как ты думала? Насчет того, что да, запах... О, да, Дмитрий, это запах горячего нейлона. Еще он менял цвет от горячего утюга, и когда остывал, то цвет становился прежним.
2: Прежним, да.
1: А вы завязывали узелки на кончиках галстука, чтобы не спросили, в кавычках? Это если не готов к уроку, и от двойки, если контрольно. Не, у нас такого не было.
2: Это какой-то оберег?
1: Ну, узелок как на память, так... Ну да, что-то такое было. Не было такого чего-то.
2: Я вот на фестивале нашей в городе в прошлом летом купила в музее Задорожного настоящий подлинный галстук.
1: Носишь?
2: Ну, я папе его подарила. Один папе, один Сереге купила. Но
1: носит?
2: Они его потеряли.
1: Оба?
2: Ну да.
1: Господи.
2: Сколько
1: Вообще, ты что, у нас нельзя было потерять? Он же с красным знаменем цвета одного. Ты чего? Mm-hmm. Это же реликвия была. Вот, сколько сожжено галстуков утюгом? Ну, это этого тоже. Слушайте, я был такой, я сейчас нудный, а тогда я был такой правильный, что, честно говоря, я сам бы себя встретил, сам бы себе пендель дал бы. Честное слово, такое унылое вообще было. Че росло вообще, непонятно.
2: Привет, пишет нам. 1989 год. Мы, пионеры, решили выровнять погнутые дверцы почтовых ящиков. Чуть не огребли по шее, кое-как объяснили, что мы не ломали, а вот ровно наоборот. Ремонтируем. Тогда я и понял, что означает фраза «инициатива наказуема».
1: Рановато вы поняли. Хотя нет, слушайте, с другой стороны, пусть лучше так. Да, пусть лучше так, и дальше жизнь будет гораздо проще. Вот. А в развале пионерской организации виновата Наталья из города Ржев. Он говорит, ха-ха-ха, через месяц, как меня выгнали из пионеров, развалилась пионерская организация. Наташка, это вы были виноваты. На вас она держалась, Наташ, понимаешь?
2: Как на медном гвозде. Добрый день. Да, запах тоже помню, галстука. Была какая-то ткань специальная. ППЛ. Очень нравилось. Все детство там, особый кайф, дискотеки, тихий час. Пионер-лагеря, во. ПЛ — это пионер-лагеря. Очень нравилось все детство там, особый кайф в дискотеке и тихий час с пастами. А если ты дежурный в столовой, нам доставались гренки. Повар доставал целый мешочек, они были такие вкусные. Помню, когда первый раз приехали родители, бежало так, что дежурные на воротах их распахнули, боялись, что врежусь. Смешно, вот что-то прям вот не приходит нам, просто теплые воспоминания. И первая сигарета тоже там пишет нам. Минздрав предупреждает, да, что курение вредит вашему здоровью, а несовершеннолетним вообще запрещено категорически.
1: Так, Леша Карлсон из города Краснодара, я прочел твое сообщение, читать его вслух не буду. Прости, пожалуйста, рад, что у тебя вот это вышло так. Вот, другого. Вот, ну и ладно.
2: Я вот расскажу, пишут нам. Макулатуру таскали, металлолом тоже, но это нормально. Бабушкам носили еду, помогали по хозяйству. Они нас кормили пирожками. До сих пор помню, как вкусно. Но один раз пионерская организация круто нас навертела.
1: Ага.
2: Так, да? Послали разбирать снесенный дом советской постройки, типа там будет детский центр творчества. Вкалывали как джамшуты все лето за идею. А построили на этом месте элитный жилой дом.
1: О, у вас уже тогда при существовании пионерской организации строили элитные жилые дома? Как-то интересно. Они обычно же были, как бы типовые дома строились. Ну, максимум хрущевка, там, 9-этажка, 13. Вау,
2: может,
1: это прям в городе.
2: Для партийной элиты.
1: В этом смысле.
2: Добротный.
1: А мы еще, кстати, мы должны были сдать каждое лето что-то в районе 100 килограммов срезанной травы зеленой. Мы прям мешки набивали.
2: Каждый,
1: да. Может быть, не 100, может быть, чуть меньше. Я не помню. Тогда казалось, это тонна. Просто огромная, и ты в жару. У тебя 50 градусов в тени. Ты ищешь эту траву зеленую, она уже пожухла 350 раз. Уже в мае она уже бурая становится, потому что жара невыносимая. И ты косишь эту траву, ты ее приносишь, взвешиваешь, тебе там ставят в специальном
2: жаре. Главное, чтобы она не высохла по дороге.
1: Умные мне тогда не сказали, поскольку я же говорю, да, со мной не очень дружили, я был нудятина еще больше, чем сейчас. Вот. А люди просто ее намачивали.
2: Да, сейчас также картон сдают.
1: Да?
2: Угу. Сверху кладут, сверху и снизу сухие картонки, а в середину прям воду наливают и его по весу сдают.
1: О, прикольно.
2: Потом все это гниет, вся эта радость.
1: Да, и тогда тоже гнило. Так вот, друзья, давайте вспоминаем пионерские истории. Чего как было, вот, что как делали и тому подобное. Пишите там пионер-лагеря, какие веселые истории вы помните, рассказывайте. Через наших ботов в ваших мессенджерах все работает.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Как повяжешь галстук, береги его с флагом.
2: Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
1: Сразу заметно, что я не была в пионерии.
2: Не была. Потому что чем отличается пионер от сосиски? А, Алиса Михайловна?
1: Невкусно. Ну, я не знаю.
2: Потому что пионер всегда готов, а сосиска только через 5 минут. Понятно?
1: Ах ты, господи, Митя!
2: А что? Это же главные наши шутки были.
1: Вопрос о сосисках. Когда будет пельменный челлендж? Полгода прошло.
2: Когда-то будем, когда за пульт сядешь, вот тогда и будет.
1: Ах, вот так.
2: В смысле? Это твоя работа. Тебе деньги за нее платят.
1: Нет, меня неправда. Неправда. У меня в трудовой написано не оператор радиоэфира, а ведущий музыкальных программ.
2: Вот это пояснишь нашему программному директору, который тоже сидит за пультом. У него написано на генеральный продюсер радиостанции.
1: Сидит.
2: Прикинь.
1: А Бон не сидит.
2: И что теперь? Окей, ладно, все. Ладно, читаем дальше. Было принято принимать пионеры в музеях Москвы. Меня лично принимали в музее Бородинской битвы, а вот те, кто учился похуже, я помню, принимали на природу. Природа. То есть мы собирали рюкзаки, консервы и шли на весь день за город. Ну, за МКАД это было. Интересно. В лес. Я бы напрягся, особенно если это было, знаете, такой, под 90-х где-то. Сейчас понимаю, что это самое прекрасное. Было никакого официоза. Но клятву зачитывали все же обязательно все. Да, и мы клятву так придумывали сами, но поскольку это было прямо перед отменой пионеров. Но это было такое же. Знаешь, слушай, нас вот, я помню, когда нам разрешили что-то галстуки, знаешь, уже так типа поднадоели, и тебе говорят такие, а вы можете их уже больше уже не носить? И мы все с такой радостью сняли. А потом, знаешь, так спустя четверть, такие хоп, появился
1: один,
2: у одного гал. Да, вернули, потому что что-то в этом... Ну, на самом деле, что-то в этом было такое,
1: конечно,
2: классное,
1: принадлежность, конечно. Принадлежность группе.
2: Да.
1: А меня еще в пионеры принимали самым последним в классе. Должны были первым, потому что я был отличник-рецидивист. Но весь учебный год провалялся в больнице.
2: Да.
1: Вот в кинотеатре со всех школ пионеров очень много. Я на сцене и читаю эту клятву, и мне вяжет галстук кто-то самый главный. Вот она, слава.
2: Всем привет. Как ребенок в пионерском лагере, в пионерский лагерь не ездила. Но жили в военной части в Германии и там играли в зорницу. А потом ели гречку с тушенкой и черным хлебом. Вкуснотища была. А потом, когда была вожатая в лагере дол юнармеец. Мне 18. Детям у меня по 15-16 и весь обслуживающий персонал солдаты, которым по 19. Вот там весело было. В зимнюю смену 1 января писала объяснительную, почему у меня солдаты и в вожатской пьют чай ночью, пишет нам Аня.
1: Там написано «дети и солдаты», так что я, скорее всего, голосую за чай.
2: Конечно. Только чай, конечно, в пионерлагере. О чем вы говорите?
1: Конечно. Помню, 13 лет ездил в лагерь. Он стоял на берегу озера недалеко от совхоза. Однажды вожатый предложил нам сходить в совхоз. Ну, мы, конечно, за. И по дороге туда нас догадали.

0: погнал дождь. И это было неописуемо, когда ты идешь по берегу, а над озером дождь. А потом хлобысь, и мы до ниточки мокрые. Но в совхоз мы все-таки пришли, как мокрые цыплята. На обратном пути уже светило солнышко, и мы подсохли более-менее. Но было весело.
1: А вот, смотрите, наши пионеры по весне сдавали березовые почки по 200 граммов от каждого. На очередной линейке один пионер сдал аж 3 литра. Его наградили денежной премией. На будущий год я напряг всех родственников. Принес тоже 3 литра, пальцы на руках стер до дыр и наградили почетной грамотой.
0: А вот нам
1: прости,
0: пишет...
1: Прости, я вижу твой смайлик возмущающийся, прости, но это
0: вот
1: просто смешно.
0: Вот нам пишет Надежда, да. Видимо, вот та самая, которую поздравлял сегодня 3-жды или 4-жды ее муж.
1: 800 раз, он же любит ее, это конечно.
0: Да. Она пишет, смотри, добрый день, Дмитрий, Алиса. А я вот все детство мечтала быть пионером, всегда завистью смотрела на них, но не случилось. Когда я пошла в школу, 92-й год, уже не было ни октября, ни пионеров. Было вдвойне обиднее, так как у меня день рождения 19 мая, в день пионерии.
1: Вот. А вот, подожди, а кто-то еще тоже тут вот написал, что тоже сегодня ДРЭ тоже. Поэтому давайте мы вас сейчас поздравим и с днем пионерии и с днем рождения.
0: Да.
1: Да.
0: Поздравляем!
1: У-ху!

0: Наше радио. Сделано в России. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну, вот я нашла это сообщение. Смотри, приветик, а я вечная пионерка, так как родилась в этот день. Да, я целый год носила галстук, но, увы, потом отменили этот праздник. А мне нравилось носить галстук. Мне бы тоже понравилось носить. На самом деле, детям очень важно, особенно в определенный период своего развития психоэмоционального, быть частью социума, быть принятым социумом, иметь рамки, иметь четкое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Вот.
2: Мне кажется, тебе бы могло еще и не понравиться, Алиса.
1: Нет, я очень... Вот я
2: но
1: хотела.
2: Мы ходили строем, у нас
1: я
2: такое
1: хотела.
2: Тоже было.
1: Я это
2: хотела
1: очень...
2: ходить
1: да.
2: строем, я тебя могу построить. Давай.
1: Поздно.
2: Вот.
1: Ребеночка надо воспитывать, когда он поперек лавки лежит, а не
2: с
1: повдоль.
2: С твоим ростом, ты знаешь, ты что так, что так одинаковая, как то есть, квадратная женщина.
1: Что?
2: В хорошем смысле этого слова. Тихо, не надо,
1: нельзя
2: не надо чаем.
1: Ох, нельзя в него
2: так, я пионер,
1: ничего.
2: Всем ребятам пример. За так коммунистов я с мастером. Я с места в карьер. Вот. Я в карауле почетно стою, целые сутки не ем и не пью. Если ко мне ты пришел не с добром, я тебя топором. Ну, понятно. Такие тоже были считалочки у нас страшные. Такие, ну, господи, у нас эти страшилки, мы, ну, там, как-нибудь вспомним тоже. Можно целую тему сделать из этого.
1: Нам так, тут пишут. Угу. Привет, сегодня не тротко, день пионерии, не знаю, это финское какое-то слово, тротко. Или эстонское, тротко. Ну и день фармацевта.
2: Поздравляем всех
1: фармацевты,
2: проф,
1: вы молодцы.
2: Всех с проф,
1: я
2: праздником.
1: Смотрю одного блогера, он фармацевт, но он
2: еще
1: разбирает...
2: не сидит?
1: Он разбирает других блогеров. Он ругает Косенко.
2: Я не знаю, кто эти люди вообще.
1: Телек, офигенно совершенно.
2: Хорошо, ладно. Наши, здравствуйте. Так, мы, рожденные после 91-го года, не были пионерами, но все же праздновали в этот день 19 мая. Так, на главной площади были гуляния с коллективами из разных городов и наших домов творчества. А вечером, да, пионерский костер. О, ты же не знаешь, что такое пионер? Ты что?
1: Понятия не имею.
2: В конце каждой смены, в пионерском лагере разжигался огромный, да, ну, нам казалось, что выше деревьев такой костер.
1: Взвейтесь кострами.
2: Да. Потом девчонок отпускали чуть пораньше, ну, в некоторых пионерских лагерях такого не было, а в нашем разочек такое было. Ну, пахло, конечно, утром это все катастрофически неприятно.
1: То есть вы жгли?
2: Мы тушили. Тушили.
1: Пожарников играли.
2: Ну, ты что, это же было, ну, ты что?
1: Я знаю, если кайфал. Что, дорогие друзья, я знаю, что правильно говорить пожарные, но в данном случае они именно играли в пожарников.
2: До завтра, друзья. Пока. Всем счастливо.
1: Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожа Народгана. Украина, подписка 24-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агрэк». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
12: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия учтет усиление совокупного ядерного потенциала НАТО. Военное планирование предупредил заместитель министра.

0: Министр иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Рябкова, такое усиление по факту происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к американскому зонтику. Как заявил замглавы МИДа ТАСС, Россия рассматривает в том числе действия Франции в рамках стратегии передового ядерного сдерживания. По оценке Рябкова, стратегические риски лобового столкновения НАТО с Россией возрастают, а последствия этого будут катастрофическими. Силы противовоздушной обороны Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения, утверждает министр обороны Балтийской республики Ханна Певкур. Ранее в Эстонии объявлялась воздушная тревога. Как подчеркнул глава Минобороны, Эстония не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов. Певкур сообщил, что уже связался со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым и обозначил ему позицию Таллина. Глава Минобороны Украины, по словам эстонского министра, извинился за это происшествие. В России разработали мобильный спутниковый комплекс, который позволит пользоваться высокоскоростной связью в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Система, включающая портативную базовую станцию «Мегафон» и спутниковый терминал, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Передачу сигнала обеспечит с низкоорбитальных спутников на инфраструктуру мобильного оператора. Это первое в России подобное решение, отметили представители «Мегафона». Его презентация прошла на конференции «ЦИФ». Цифровая индустрия промышленной России. Государственный учебник по физкультуре разрабатывается для российских школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе общения с учителями физкультуры в рамках первого Всероссийского съезда. По словам министра, каждая спортивная федерация сможет принять участие в реализации школьных программ. Они утверждены по всем основным видам спорта. Как отметил Кравцов, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем предметы, которые входят в единый государственный экзамен. Картина Алексея Саврасова «Летний пейзаж» продана в Москве за 29 миллионов рублей. Это рекорд торгов аукционов «Дом Литфонд». Общие продажи живописи, графики и декоративно-прикладного искусства превысили 40 миллионов рублей. Данное полотно относится к позднему периоду творчества Саврасова, когда у него возникли проблемы со зрением, а также не было средств на профессиональные материалы. Тогда мастер намеренно работал в небрежной манере. Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением. Одно предвосхитило поиски лирического направления в русском пейзаже. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: ребята!
1: Слушайте пионерскую Зорьку!
2: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте, друзья!
2: Ну что, содрогнулись сердца миллионов, услышав эти радиопозывные? Я помню, как еще, казалось бы, совсем недавно, рано утром, родители, уходя на работу, оставляли включенным громкоговоритель на кухне, и вот под это вот тру-ту-ту-ту-ту-ту, эти такие бодрые голоса пионеров. Хотелось спросить, а чего вы такие бодрые-то?
3: Причем так рано утром и такие бодрые.
2: 8 утра. Как будто вы уже встали в 5, сделали зарядку, почистили зубы и написали пару упражнений по, не знаю, по физике.
3: И задачки порешали.
2: И галстук, да, погладили с утра.
3: Да-да-да, и рубашку заодно, потому что мама с вечера не успела.
2: И в белой рубашке всегда ходили. И в пилотке. Ты помнишь вот этот головной убор пионера? Пилотка с кисточкой. Здравствуйте, ребята.
3: Нормально было.
2: Здравствуйте все, кому довелось поносить пионерскую пилотку с кисточкой.
3: Главное, ребята, не пионерскую пилотку, а пионерский галстук. Потому что пионерская пилотка, это был все-таки немножко второстепенно, мне кажется.
2: В смысле второстепенно?
3: Мне кажется, галстук прямо вот...
2: Галстук,
3: как
2: это,
3: получишь
2: это,
3: галстук?
2: Береги его.
3: Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
2: Встретишь шоколадку, ты не ешь ее. Он с Нельсоном Манделой цвета одного. Там много было этих баек. Мы про что? Про то, что здравствуйте все, кто успел побывать во Всероссийской пионерской организации, все, кому не посчастливилось побывать в этой замечательной организации. Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте. А вот ты помнишь что-нибудь из своего славного пионерского детства? Вот такое, чтобы яркое было.
2: Да, я помню, что пионерская дружина нашей школы носила имя Зои Космодемьянской.
3: Вот так вот.
2: И еще я был в звеньевым какой-то звездочке.
3: А знамя не носил?
2: Нет, знамя не носил, я ростом не вышел. У нас был Леша Глушенков.
3: Ну да, там больших брали ребят, как
2: правило. Он в 7 классе 198 был, вот он знамя носил. А мне как-то с моими 150 в прыжке.
3: А ты мог бы у него на плечах сидеть со знаменем.
2: Опять же, были другие, кто претендовал на эту роль. Ребята, здравствуйте. Начнем, наверное, с того, что... Давайте что-нибудь пионерское нам... пришлите в качестве... Мы сегодня перекличку-то объявляем пионерскую. Поэтому что-нибудь...
3: Давай так, мы спрашиваем, пионер готов?
2: Да.
3: А вы должны ответить.
2: Пионер Алеша готов, пионер Комарина всегда готова.
3: Ну и город указывайте.
2: Пионер Дениска тоже готов. Пионер Дениска уже готов.
3: А пионеры бывшими не бывают, между прочим.
2: А знаешь, кстати...
3: Нас же оттуда не убирали с пионерской организации?
2: А, кстати, вот тебе хочешь сейчас юридическую коллизию такую любопытную?
3: Давай.
2: Ты же давал пионерскую клятву.
3: Конечно.
2: А от нее нас никто не освобождал.
3: Не освобождал. А я ее и соблюдаю.
2: И, собственно, мы должны за дело коммунистической партии быть всегда готов. Всегда готов. Вот такая вот. Ладно, ребята, ждем ваших сообщений, приветов. Кто готов? Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
3: Да все, ждем ваши сообщения.
2: Все, ждем.
4: Реклама на 107FM.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый Бронзовый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы обратились к вам сегодня. Будь готов. И вот что вы нам отвечаете.
2: Услышала, аж слезу пустила. Спасибо большое за приятные воспоминания. Это было очень крутое детство. Анна, Москва, 45 лет.
1: Да, но с вами не поспоришь, конечно. Дима пионером не был, но охраняю партийный переулок.
2: А я на секунду подумала...
1: что ли?
2: Ну, просто охраняет. Mm-hmm. А я на секунду подумала, что вся моя жизнь — это лишь страшный сон. Пионерская зорька — это было сильно.
1: Я готов, а когда кормить будут?
2: Ну, как когда? Ну, смотрите, обычно обед где-то с двух до трех, потом тихий час.
1: Потом полдник.
2: Потом полдник, конечно. То есть вы как раз к полднику.
1: Пионер Саша всегда готов из Нидерланд.
2: Ага. Пионер Кирюха с улицы Свободы, стаж аж с 1980 года, тоже готов.
1: Понятно. Ну, в общем, и пионер Саша всегда готов, Ростов папа.
2: Ну, что, спасибо.
1: Да все готовы.
2: Спасибо вам, пионеры и пионерки. Спасибо за пламенные приветы. Давайте... Ну что, день рождения пионерской всесоюзной пионерской организации отмечали мы, ну, отмечали довольно долго. Вот если так вот посмотреть, начал я отмечать его в 4 классе и закончил отмечать в 9 классе. Ну, то есть один год там перед... 4 года отмечал,
1: да.
2: Как профессиональный праздник, будучи профессиональным пионером, да, отмечал.
1: Да. Линеечки были на
2: не помню, пионер. Не помню.
1: Обязательно.
2: Вообще не
1: на линейке все выстраивались. Еще так долго заставляли держать руку над головой, что у некоторых... Ты же не помнишь, на плечо соседу?
2: Не помню.
1: Я всегда вставал тем, кто подлиннее, чтобы можно было так локтем
2: опереться. Мы сегодня, знаете, хотели... Давайте отвлечемся от пионерии.
1: Давайте, да.
2: Поговорим про хлеб насущный. Дело в том, что вчера мы с напарником как-то, нам кто-то из слушателей написал, что типа вот работа найти не может. Mm-hmm. И тут mm-hmm. где-то в интернете проскочила информация о том, что люди, которые занимаются вывозом нечистот, ну, ассенизатора.
1: Ассенизатора, да, ну, очень да. есть четкий термин.
2: По уровню заработка начали обгонять даже тех, кто в IT.
1: Да,
2: заработок
1: однозначно.
2: Ассенизатора составляет, это опять же, ребят, как пишут

0: как пишут, я просто хочу сейчас вакансию найти.
1: Я не помню, на кого ссылались, но это не цифра взята не с потолка.
0: Да, как пишут в интернетах, вакансия ассенизатора, вот, пожалуйста, ну, чтобы водитель 250 на руки, 250 тысяч. Говорят, в сезон ассенизатор может зарабатывать до 500 000. И тут как бы вспоминается история о том, как римский император Веспасиан, желая пополнить казну, ввел налоги на места общественного пользования, да, на туалеты. И к нему пришел сынок, говорит: батянь, ну ты чего, ну ты это, списывающих, какающих денежки будешь брать. На что мудрый император Веспасиан достал монету из кошелька и дал понюхать сынку, говорит: ну чем пахнут? Пахнут деньги? То-то, сынок, деньги не пахнут. И здесь, ребят, такой вот вопрос назревает. А на самом деле, вот если бы случилось какой-то... Здесь очень нужно как-то грамотно сформулировать. Дело в том, что в работе идеально соблюсти баланс. Престиж и заработная плата.
1: И удовольствие.
0: Удовольствие работа не может приносить априори. Я вот прям вот... Я сторонник этого. Престиж...
1: Поспорил бы, ну хорошо, ладно, не будем сейчас, это отдельная история.
0: Ладно, давайте возьмем два критерия. Да, престиж и заработная плата. Понятно, иногда бывают варианты, типа ты кем работаешь, помощник депутата, и здесь как бы... Здесь все два в одном называется, да? Или, или коммерческий директор какого-нибудь коммерческого банка. Или, или какой-то директор.
1: Какой-нибудь инженер в НИИ, который погружен условно в свою науку.
0: А вот здесь, скорее всего, больше престижа, чем, чем зарплаты. Какой-нибудь инженер в каком-нибудь
1: НИИ. Да, зарплата здесь, скорее всего, будет не очень, а вот престиж много.
0: Какой же в этом престиж? Инженеришка.
1: А он хочет, может быть, Нобелевку получить.
0: Да он может все что угодно хотеть. Он может хотеть мирового господства. Вопрос...
1: Может, он телепортом создаст через
0: два года. Ничего он не создаст. Просто в общении, когда встречаются незнакомые люди, спрашивают: ты кем работаешь? Я инженер. А, ну все, это вот стереотип еще советский.
1: Советский, конечно.
0: А, ну все понятно. 120 плюс премия, в общем, никаких перспектив. В крайнем случае станешь начальником отдела. Все. Знаете, ребят, вот хотим с вами пообсуждать. В вашей работе, вот кем вы работаете, чего больше, на ваш взгляд? Престижа или материальной составляющей? Вот на ваш взгляд. Вот в нашей работе, мне кажется, престиж один. Престижа больше.
1: Сплошной.
0: Ну, деньги тоже есть, но...
1: Ну, престижа больше, больше, больше.
0: Ну, и опять же, сейчас нынешние времена, наверное, уже закончились. Ну, то есть, любой блогер, сейчас тебе, честно, назову 30 имен, и ты будешь мне спрашивать: а это кто, а это кто? А это люди с миллионами подписчиков.
1: И что?
0: И у них престижа больше и узнаваемость. Ну, на мой взгляд, опять же, все, все субъективно.
1: Все очень аудиторно. Да не, ты, в общем, ребят, ты сейчас завалишься, мы сейчас с тобой будем социальные исследования делать. Кто более престижен.
0: Ребят, мы сейчас хотим с вами поговорить.
1: Нормально у нас все с престижем.
0: В вашей работе чего больше? Престижа или денег?
1: Или денег.
0: И вот вы бы, или, допустим, в своей работе вы бы чего бы хотели добавить больше? Престижа или... Понятно, что все бы хотели немножечко денег добавить. Даже те, кто получает очень хорошо. Вот, поэтому мы, наверное, это не будем. Давайте сегодня просто пообсуждаем. Больше у вас престижа или денег?
1: Только указывайте, пожалуйста, кем вы работаете. Кем работаете, да, обязательно, чтобы было понятно.
0: И попробуем как бы составить такой некий срез общественного мнения. У нас люди больше работают за престиж или все-таки за деньги. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно порассуждать с вами на эту тему.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Престиж или деньги? Вот такой вот вопрос мы поставили перед вами. Какая работа лучше? Которая престижная или которая более денежная? Хотя, напарник, вот, честно говоря, я сейчас читал сообщение и поймался на мысли, что все-таки престиж – это штука субъективная. Абсолютно. А деньги – это штука объективная.
2: И деньги субъективные. И деньги субъективные. Андрей, все, что можно сравнивать, все субъективно. Все, что подлежит сравнению. Все, что только не подлежит сравнению, то объективно. Вот объективно, не знаю, на улице жара, это объективный факт.
1: Понимаешь,
2: давай сообщение.
1: 300 тысяч – это 300 тысяч.
2: Да.
1: Это субъективная вещь. Ладно, давай. Что такое престиж на самом деле? Когда ты гнешь пальцы перед теми же, как ты, и это престижно, и вообще, о чем думают эти люди. А чем лучше, чем... Ну, собственно, чем престиж лучше большой выше зарплаты, как у меня, да, пишет нам слесарь из Раменского. Вот.
2: Инженер отдела гарантии в китайском автосалоне. Ни престижа, ни денег, а вот проблем практически масса.
1: Понятно. Здравствуйте, пионеры. Станочник широкого профиля, токарь на заводе. Престижная, хорошо оплачиваемая работа. Хотелось, чтобы так и оставалось.
2: Ну, дай-то бог. Работаем с мужем в типографии. Ни денег, ни престижа.
1: Да, привет, напарники. Сантехник 5-го разряда. Перешел работать водителем. В деньгах потерял, конечно, малость, но здесь удовольствие от работы. Ни там престижа. Пока не прижмет, тоже из финансовой составляющей. Вот так.
2: Врач. Престиж? Да. Денег? Нет. Mm-hmm. Оскорбительная графа в квитке. Доплата за мрот.
1: Да. Государственный инспектор Россельхознадзора. Звучит престижно. Зарплата 45 тысяч. Печально.
2: Денег, наверное, больше, чем престижа. Работаю трак-драйвером, видимо, в Канаде.
1: Водителем.
2: Водитель, ну, дальнобойщик, по сути дела, в Канаде, Штатах. Ну, денег-то, наверное, хорошо. Хотя, ну, наверное, престижа нет.
1: Хорошо, я сейчас тебе скажу. Престиж – ничто. Бабло все. Леха на мини-экскаваторе нам пишет. Примерно в сезон 350 тысяч в месяц, а сезон 7-9 месяцев.
2: Ребят, у меня приятель, он бросил работу в офисе и купил себе трактор. Ну, чтобы вы понимали, маленький японский трактор. Правда, такой японский трактор, он с кондиционером, с радио. Он в сезон зарабатывает какие-то большие денежищи. Говорит, я больше ни в какой офис ни за что, ни ногой. А был у него там свой бизнес, еще чего-то. Ну, то есть в трактористы подался. И денег нормально, и уважение, опять же, в случае чего, где что вспахать, что взровнять, все куда? К Валентину чу бегут.
1: Конечно.
2: С уважением, да. Пожалуйста.
1: Ребят, пишите, какие мысли у вас на этот счет. Престиж или высокая оплата труда?
0: Наше радио.
3: Сидели.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня, какая работа интереснее.
2: Чего больше в вашей работе, престижа, или денег?
1: Да, или денег.
2: Да, нет престижа, ни денег, работаю за идею, сотрудник Росгвардии. А что, в Росгвардии зарплата, что ли, низкая? Мне что-то казалось, что там со всякими этими выплатами.
1: Я, честно говоря, не знаю, у меня вот есть друзья в Росгвардии, но никогда не задавал вопрос, что там с деньгами.
2: Ладно.
1: Дорогие ведущие, медиа-специалист, СММщик, с деньгами и клиентами все более чем норма. Вот общественное мнение о нашей работе, все не такое, как хотелось бы. Колеблется на уровне... А, это которые пустики делают. Диссонанс, но так и есть. Всех обнимаю с теплом из Краснодара. Дарья нам пишет.
2: Работаю в такси, ни престижа, ни денег.
1: Добрый вечер, коронованным ведущим. Я автоинструктор. В моей работе скорее больше денег, чем престижа. Вот сегодня 3 человека. 4,5 часа работы, 8 тысяч рублей. Бывают 16 за день. Рекорд 22. Получаю удовольствие от своей работы, пишет Сергей.
2: Так, вот здесь вот прям беда. Добрый день, напарники. Ни престижа, ни денег. Преподаватель Дима, 46 лет. А вот это вот беда на самом деле, потому что преподаватель, педагог, человек, несущий знания, это, ну вот, даже в нашем, скажем так, недалеком еще прошлом, вот когда мы были пионерами, педагог, да, это была не самая высокооплачиваемая профессия, но престиж, уважение...
1: Был огромен.
2: Был огромен, потому что кто, если не он... А сейчас как-то изменилось, что ни престижа, ни уважения.
1: Ну, престиж где-то, наверное, сохраняется, но сохраняется он в очень узких сегментах, а вот в широком смысле ты прав, к сожалению.
2: И денег, судя по всему, никаких.
1: И денег. Добрый вечер, напарники. Я дальнобойщик, работаю по Европе, живу в Беларуси. К зарплате вопросов нет, а вот престиж профессии падает каждый год. Из-за того, что в профессии становится много случайных людей, которые приходят просто, чтобы заработать.
2: Ну, так мы сейчас можем про любую так профессию сказать, где хорошо становится, с ну.
1: Да, бегут туда.
2: Возьмем такси. Как только стала возможность там зарабатывать, сколько там случайных людей оказалось, которые за длинным рублем потянулись.
1: Да.
2: Потом, что мы там, да что угодно можно взять. Как только где-то появляется возможность хорошо заработать, тут же появляются люди, престиж профессии, ну, как бы...
1: Давайте ненадолго прервемся и продолжим обсуждение этой темы.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И по профессии сегодня говорим, что ваша профессия больше престижа или заработка. И вот что вы нам пишете.
2: Работаю техдиром на заводе. Престижа вроде нет, потому что люди не понимают, кроме слова «директор», ничего. Получается, денег больше. Ну как? Mm-hmm. Ну да, директор — это престиж. Это как бы престижно.
1: Работа учителя математики. Нет ни денег, ни престижа. Просто детей учить уже нечему.
2: А, вот так вот. Был военным летчиком, стал гражданским пилотом. Зарплата больше, работа в радость. Немного потерял в престиже, пишет Олег.
1: Ну, это, наверное, так. Но мне кажется, что все равно летчик гражданской авиации — это очень престижная работа.
2: Если, кстати, КВС какой-нибудь.
1: Да, и, кстати говоря, хорошо оплачиваемая.
2: Это правда.
1: А ученый сейчас престижен? Про деньги уж молчу.
2: Боюсь, что нет. То есть престиж для понимающих людей, когда говорят, что человек, вот у меня есть приятель, микробиолог, про зарплату как-то не разговаривали, mm-hmm. но видно, что...
1: Немного.
2: Не миллионы там, mm-hmm. а человек занимается серьезнейшими разработками, там страшно говорить даже, что они там разрабатывают.
1: Ну, понимаешь, это фанаты своего дела, тут
2: ученые, то есть, говорит, если все получится, там и Нобелевку-то можно получить за то, что они делают.
1: Можно. А можно никогда ее не получить и сидеть всю жизнь на зарплате в 35 тысяч рублей. Екатерина нам пишет, уборщица. Непрестижно, зато свободный график. Если не лениться, в месяц от 150 до 200 тысяч получается. Ого. Оказывается, востребованы хорошие уборщицы Новосибирск.
2: Может, мы не тем занимаемся, Андрей Георгиевич, в этой жизни?
1: Слушай, мы были бы престижными уборщиками.
2: Работаю инженером, престижа ноль, исключительно деньги. В предыдущих местах работы был замом и начальником отдела. Престиж, может, и был, но нервные тики и дергающий глаз того не стоят.
1: Методолог по кадровому делопроизводству. Престижнее, чем кадровик, денег заметно больше, но важнее, чтобы выполняемая работа была по душе и оплачивалась достойно. Нелюбимая работа за большие деньги буквально выжигает. Но это с вами не поспоришь тут.
2: Последние 17 лет стелю людям полы. Престижа в этом мало, просто рабочая специальность. По оплате сезонные качели этой зимой, январь-февраль, прошли в полвеста. Хватало только кредиты и коммуналку закрыть. А вот в сезон, если не лениться искать клиентов и работать часов по 12, то за неделю можно и 100к плюс заработать.
1: Ну, нормально.
2: За неделю. То есть, да. В принципе, в месяц 500.
1: Хорошо.
2: Ой, ладно, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Хочется, чтобы в каждой нашей, вот чем бы мы ни занимались, было только престижа и составляющая денежная, чтобы было и не стыдно сказать, кем работаешь, и не стыдно было домой зарплату принести.
1: Мне кажется, вообще-то не стыдно говорить, кем ты работаешь. Потому что если ты работаешь ассенизатором за 500 000 в месяц, я бы считал, что...
2: Я бы начинал прямо с цифры. Полмульта ассенизатор.
1: Да, все-таки, ой, аплодисменты.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
2: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 12+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50+ спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп, Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столля.ру».
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45. 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территорий. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышла на уборку в Поваринском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. Кроме того, в рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025-м на благоустройство было выделено более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026-м на эти цели направят почти 1,5 миллиарда. Средства пойдут на 16 общественных пространств и

0: 103 дворовые территории. Евгений Бажанов отметил, что важной составляющей реализации мероприятия является соблюдение сроков, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В Рио губернатор Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты, растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей, создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Особо отмечен рост Бутурлиновского района благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Иртильского района за внедрение проконкурентной практики, рекомендованный ФАС для Белой книги на 2026 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», а также инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты вошли в число лучших практик России за 2025 год, отметила министр. Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из ближнего зарубежья, которые по заданию украинских спецслужб подорвали беспилотник на территории воинской части Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчин 43 и 37 лет завербовали через Telegram. Сначала они покупали сим-карты на подставных лиц и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на разных участках местности. Затем приехали в Воронежскую область, чтобы забрать спрятанные FPV-дроны со взрывчаткой. Один из беспилотников они взорвали на территории местной воинской части. Возбуждены уголовные дела. По трем статьям злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, здесь уже, ребят, мы не будем ни про престиж, ни про деньги. Будем про знания, будем про скорость реакции, про интеллект. Вот как-то все про это.
1: А вот быть эрудитом — это престижно?
2: Наверное, да. Мне как бы...
1: Ну, без денег же тебе обеспечен.
2: Знаешь, Андрей Геннадьевич, это очень сложно, потому что эрудиция — это такая штука, когда ты по очень широкому спектру вопросов имеешь знания. И в какой-то конкретной узкой специальности, скорее всего, ты со среднестатистическим представителем этой специальности потерпишь фиаско. Да. Какие я страшные слова говорю. В общем, ребята, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107 FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы приглашаем вас бороться за титул «Умника дня» в первом туре. В первом, так сказать, раунде. Есть у меня кодовая фраза?
2: Есть она, конечно.
1: Озвучивай. Конечно. Я обратился к классике, к прекрасному произведению «Операция И» и другие. «Приключения Шурика» к тому моменту, когда Шурик работал на стройке. Там есть замечательная фраза. «Кто не работает, тот ест». «Учись, студент». «Учись, студент» будет сегодня кодовая фраза для первого участника. И давайте, какое сегодня у нас число? 19-е?
3: Давай автор 19-го сообщения будет первым игроком. Напомним, что заявки на игру вы можете нам присылать либо через сайт наши.ру, либо через бот в мессенджере, в котором вам удобно. Мы позвоним 19-му.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начинать первый раунд игры. В нем за титул «Умника дня» будет бороться Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Добрый вечер.
2: Итак, традиционно даем вам возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
2: Давайте. Давайте. Спасибо за выбор. У нас впереди минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Поехали. В каком виде спорта является двукратной олимпийской чемпионкой София Позднякова?
3: Лыжи.
2: Фехтование. Кто является автором рассказа «Дороги, которые мы выбираем»?
3: Дальше.
2: О Генри. Что стремился добыть экипаж корабля с названием «Арго»?
3: Золотое руно.
2: Правильно. Кто такой Михаил Фрунзе? Полярник, полководец или летчик?
3: Полководец.
2: Правильно. В какой части света обитают броненосцы?
3: Австралия.
2: Америка. Продолжите лермонтовскую строку. Люблю отчизну я, но странную любовью.
3: Дальше.
2: Не победит ее рассудок мой. В какой области Российской Федерации находится город Ковров?
3: Владимирская область.
2: Правильно. Сколько фигур в начале каждой игры у каждого из игроков в шахматах?
3: 32.
2: У каждого из игроков по 16 фигур. Что добывает бортник?
3: Нефть.
2: Мед.
1: Мед добывает.
2: Да, ну, жижу, но сладко.
1: Хотел бы он нефть добывать, но добывает мед.
2: Мед добывает мед. Подводим итоги. У меня три верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Фиксируем этот результат. Благодарим Ирину за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания, который тоже попробует побороться за титул «Умника дня».
0: Наше радио.
4: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Для меня теперь любовь — это только горе. Две кости и белый череп — вот моя эмблема.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Ирина сыграла в первом раунде, сыграла с результатом 3 из 9. Ну, в принципе, можно и, наверное, улучшить этот результат.
2: Ну, посмотрим. Пойдет. Нужна вторая кодовая фраза. Раз уж ты обратился к киноклассике Леонида Иовича Гайдая, я туда же, когда герой Георгия Вицина торговал на рынке, он выкрикивал ушедшее в народ: «Граждане новоселы, внедряйте культурку, вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Спасает стены от сырости, вас от ревматизма. Налетай, торопись, покупай живопись». И
1: про срамоту.
2: Да. Кодовое слово будет «фу, срамота». Итак, ребята, «фу, срамота», автор...
1: Между прочим, мы взяли одного и того же актера.
2: Это правда. Итак, «фу, срамота», автор 19-го сообщения, будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул боролась Ирина. Результат у нее 3 из 9. А во втором за титул «Умника дня» поборется Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, вы все знаете, все умеете. Вам нужно только завоевать титул. Готовы?
3: Да, я готов.
2: Поехали.
1: Как называются соли соляной кислоты?
3: Щелочи.
1: Хлориды. Что что изготавливает Бондарь?
3: Гончарная.
1: Не-не-не, бочки. Сколько фигур в начале игры у каждого из игроков в русские шашки?
3: 12.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Покров?
4: Владимирская.
1: Правильно. Продолжите лермонтовскую фразу. Прощай, немытая Россия.
3: Пас.
1: Страна рабов, страна господ. В какой части света обитает полосатый скунс?
3: Азия.
1: Америка. Кто такой Анатолий Лебедевский? Полярник, летчик или полководец?
3: Полярник.
1: Летчик. Кого искал экипаж паровой яхты «Дункан»?
3: Сокровища.
1: Капитана Гранта. Гранта.
2: Два верных ответа на 8 вопросов.
1: Ну, может быть, и свели бы в ничью, хотя не уверен.
2: 2 из 8 сегодня фиксируем за Кириллом, и титул достается сегодня Ирине, с чем мы ее и поздравляем.
1: Поздравляем, Ирина.
2: Да. И что еще можно сказать? Можно сказать, что желающих поиграть много. Возможности предоставляются только у 2 участников. Но, ребят, каждый из вас может провести самотестирование, поиграть, так сказать, самим собой. Ну, или...
1: Бой с тенью.
2: Ну, или не обязательно этот бой с тенью, а, допустим, детей протестировать, коллег. Можно собраться с коллегами и поотвечать на вопросики. Если возьмете смартфон и подпишетесь либо в социальной сети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс, найдете там в поиске, просто вбивайте в поиске «Умник дня», находите и подписывайтесь. И получаете ежедневно, по будням, дюжину вопросов, на которые можно отвечать в свое удовольствие. А кроме того, в мессенджере Макс есть еще бонусы приятные. Например, что за день сегодня можно узнать?
1: И что же за день? Сегодня кроме дня пионерии.
2: Сегодня черный день в истории.
1: Так.
2: В 1780 году по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло солнце. Случай зафиксированный. Луну наблюдали прямо днем. Правда, потом где-то начали высказываться предположение, почему могло... якобы где-то там могло быть какое-то извержение. Вот это
1: скорее
2: все.
1: Скорее всего, иначе как?
2: Да, но...
1: Крокодил солнце съел?
2: Но вот был день, когда на небе погасло солнце.
1: Как вот. Интересно. Причем только в Америке, да? Во всех других странах оно светило.
2: Солнечное затмение, оно же не по всему миру наблюдается.
1: Если затмение, если Луну видно, а Солнца нет, это ж что? А к тому времени уже затмение все знали. Что там в Америке-то было?
2: Непонятно. Внезапно черный день. Что такое?
1: А год какой?
2: 1780 год.
1: Да.
2: Ну, если кому-то мало...
1: Да мало, конечно.
2: Ну, хорошо. Сегодня день рождения Хо Ши Мина.
1: О, день рождения Хо Ши Мина.
2: Вьетнамского революционера, дедушки Хо. Угу. Все портреты его помню, такой милый старичок с бородкой. Ну и день рождения Всероссийской пионерской, всесоюзной, конечно же, я уже что-то по привычке
1: Всесоюзной
2: пионерской организации тоже сегодня отмечается. В общем, ребят, открывайте смартфоны, находите в мессенджере Макс или в социальной сети ВКонтакте. Сообщество «Умник дня», подписывайтесь и развивайтесь.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И короли вечернего эфира не устают вам напоминать. Если вы не послушали Пихторию в пятницу на прошлой неделе, ее можно послушать сейчас или когда вам удобно.
2: В любое удобное вообще время зайти на в социальную сеть ВКонтакте, найти там Пихтория на 10 баллов и, собственно, наслаждаться пятничной Пихторией.
1: Да.
2: И, ребят, еще есть о чем вам рассказать. Во-первых, большой интерес вы проявили к фестивалю «Музыка жизни», который мы будем проводить 7 июня на площадке Останкинской телебашни. И билеты разлетелись, как горячие пирожки, буквально за несколько часов.
1: Ребят, ну это очень здорово, что такой интерес.
2: Да, нам это очень приятно. Mm-hmm. И мы очень рады такому отклику. И понимаем, что площадка вместить всех желающих не может. Поэтому будем выпускать вот эти вот билеты на предстоящий концерт. Кстати, концерт будет совершенно бесплатный.
1: Будем выпускать их не сразу все, а, так сказать, фрагментами. Чтобы была возможность...
2: Да, ребят, вход бесплатный. Извините, что-то подавился от счастья.
1: Не от счастья подавился, потому что очень-очень жарко на улице, а в студии работает кондиционер, он подсушивает просто сильно.
2: Вот. Вход по предварительной регистрации. Итак, регистрировать нужно и себя, и детей, если вы собираетесь прийти. Следующая квота билетов откроется в пятницу, 22 мая, в 10.00. Чувствую, в 10.15 она уже будет закрыта.
1: Я думаю, в 10.03.
2: Не исключено. Поэтому ловите. Вся информация и регистрация на сайте наша.ру. Только, пожалуйста, регистрируйтесь при условии, что вы точно пойдете, а не на всякий случай для себя и вон для того парня. Ну, потому что может случиться так, что вы не пойдете, а тот, кто хотел бы посетить это мероприятие...
1: Ну, не получит билет.
2: Совершенно верно. Билетов мало, кончится. Площадка не самая большая. Список участников, все, как будет проходить мероприятие, кто будет выступать, вы можете найти на сайте наш.ру, так что заходите. И там же, напомню, в пятницу в 10 утра откроется регистрация.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070, Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки, телефон 2-565-525, 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. До скорой встречи, до скорой... Билеты на сайте zve.ru.
3: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
3: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, ПО 224-210-4035-5491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва рассчитывает, что в ходе визита Владимира Путина в Китай получится решить вопросы с проектом трубопровода «Сила Сибири-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству. По их информации, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для этого трубопровода. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но существенного прогресса пока нет, отметил один из российских чиновников. США навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь тем, что он против, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Рябков подчеркнул, что для России одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО. Федеральная налоговая служба предоставила 86 угольным организациям рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до конца года. Об этом сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Он напомнил, что отсрочку ранее получали 138 организаций с 1 июня прошлого года по 1 мая нынешнего. До 15 апреля предприятия, которые претендуют на предоставление рассрочки, должны были предоставить Минэнерго программы финансового оздоровления. Это сделали 97 организаций. Планы 86 одобрены. Российская угольная отрасль переживает глубокий кризис из-за падения мировых цен, дорогой логистики и экспорта.

0: транспортных ограничений из-за санкций. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда установила, что Андрей Разин не автор песен группы «Ласковый май». Тем самым удовлетворена жалоба вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен за Разиным. Суд согласился с доводом заявителя о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в 2005 году он назвал автором спорных произведений основателя группы Сергея Кузнецова. Однако через два года вдруг вспомнил, что автор он сам. В ноябре прошлого года продюсеры объявили международный розыск по делу о мошенничестве. Он продал дом и уехал в США. По данным следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом этого года. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино. В августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По итогам встречи с заместителем заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Компартии КНР в рамках рабочего визита в Китай. По оценке Любимовой, потенциал обменов в сфере кинематографии между странами неисчерпаем. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Мы в прямом эфире. Как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего. Ну и сегодня в студии ко мне присоединилась в рамках программы руководитель оргкомитета премии имени Вильгельма Столя, председатель Общественной палаты Воронежской области, член гражданского собрания «Лидер» Наталья Ихван. Наталья Сергеевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Ну, мы с вами встречаемся в преддверии большого события, очередного и уже 11-го по счету. Предпринимательский форум «Столя». Не ошибусь, если скажу, что в 11 раз в этом году проходит. О чем, на ваш взгляд, говорит эта цифра?
4: Думаю, что она говорит о том, что это востребовано. И несмотря на то, что 11 лет – это достаточно большой срок для развития экономики страны и всех изменений, которые происходят у нас, да, что каждый раз форум умеет отвечать на какие-то новые вызовы, задачи и вовлекать достаточно непростую и самостоятельную аудиторию, как предприниматели. Приходят, находят вдохновение, как мы надеемся, учатся, обмениваются опытом, спорят, дружат, находят партнеров. Для этого и создавалась эта площадка.
3: А чем премия будет отличаться от предыдущих лет в этом году?
4: Именно премия, да, потому что мы...
3: Два мероприятия.
4: Да, говорим, да, о двух направлениях, которые есть. Форумная деятельность 26 и 27 мая. И в рамках форума у нас есть еще вручение так называемого бизнес-Оскара. По-моему, с легкой руки как раз журналистов это стало так называться. Премия в этот раз отличается тем, что появилась новая номинация, связанная с ЭКГ-рейтингом. Как вы знаете, у нас есть часть неизменных номинаций, а есть номинации, которые практически каждый год обновляются. Да? Мы смотрим за тенденциями, смотрим, какое направление важно поддержать, подчеркнуть, подсветить. И вот в этом году оргкомитет совместно, естественно, с Министерством предпринимательства принял решение, что это как раз вот этот ЭКГ-рейтинг. Ну, расскажем нашим слушателям, а что же это такое, да? Это комплексная оценка работы предприятия по устойчивому развитию, по заботе об экологии, о собственном персонале, о команде, о создании системы, ну, такой здоровой системы в коллективе. И надо сказать, что нам есть чем в регионе гордиться. Достаточное количество воронежских предприятий занимают очень хорошие места в этом рейтинге. Хотелось это подсветить. В той же, например, Европе сейчас экологическая повестка так немножко ушла даже не на второй, а на третий план, да, если несколько лет назад мы видели какие-то даже иногда перегибы, как нам казалось, то у нас повестка здорового отношения и к экологии, и к коллективу, и к обществу, в котором ты работаешь, наоборот, начинает выходить в более серьезные тренды.
3: ЭКГ, экология, кадры государства, да, чтобы еще раз закрепить. А вот почему номинация, посвященная как раз-таки вот в этим предприятиям с высокими показателями ЭКГ, рейтинга, она появилась только в этом году. Хотя о ЭКГ-рейтинге, как о проекте, заговорили, если не ошибаюсь, в 22-м, в 23-м уже у нас в регионе все это активно начало продвигаться. Мы набрали оборотов этих темпов.
4: Вы совершенно правы. Для того, чтобы была такая репрезентативная какая-то выборка, то есть выбрать лучшего среди какого-то объема, ну, всегда интересно выбирать, когда это не два предприятия, не три, да, когда количество заявок и, ну, в хорошем смысле конкуренции в этой номинации достаточно большая. Тогда можно говорить о том, что это некая трендовая вещь. Мы смотрели на это, ждали, и, в принципе, тоже, в том числе там, правительство Воронежской области там, несколько лет активно говорит об этом и на форумных площадках, и на форуме «Столи» и не только, и набирали действительно какую-то силу и какое-то вовлечение людей, предпринимателей и руководителей предприятий в эту повестку. Да? Ну, как любое новшество у нас воспринимается. Сначала «нет, я это не буду делать», и только небольшое количество людей, что-то такое интересненькое, дай-ка я в этом разберусь и покопаюсь. И сейчас просто ждали какое-то время. В принципе, в прошлом году номинация дополнительная, которая была с названием «Лидер человеческих ценностей», была такой предподготовительной. То есть мы все время смотрели на то, как предприятия формируют свои команды, какая социальная ориентированность есть, и вот потихонечку к этому тоже приближались.
3: Мы сегодня в рамках программы «Тема дня» говорим о предстоящем предпринимательском форуме имени Вильгельма Столя, в рамках которого будет в очередной раз вручаться и премия Столя за 2026 год. Теме главной, да, форума, о премии еще успеем обо всем поговорить сразу же после небольшого рекламного блока. Сегодня с нами руководитель оргкомитета премии имени Вильгельма Столя Наталья Хван. А оставайтесь с нами, ненадолго прервемся.
2: Наше радио. Проверено временем.
1: Реклама на 107 FM.
5: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема-парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
6: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров, Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
7: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирме...
4: ...квалифицированную консультацию, чем потом платить штрафы или ошибаться уже...

0: больно и страдая финансово. Также нам помогает торгово-промышленная палата, и у нас будет большой совместный трек по юридической медиации в бизнесе, что тут точно очень важно, потому что во время нестабильности не всегда с платежами все хорошо, с договоренностями, да, надо передоговориться, желательно так, чтобы не уйти в многолетние там, судебные тяжбы или найти какое-то решение. И вот это такой практический блок мы взяли осознанно, чтобы сделать площадку еще более открытой и полезной.
1: Ну, вот, пока мы не ушли с вами на небольшой перерыв, такое уточнение. Вы сказали, то, что работает команда, группа лиц над тем, чтобы форум становился интереснее. А после того, как все мероприятия проходят, есть ли какая-то обратная связь от тех, кто посетил форум, кто, возможно, потом похвастался или похвалился своим успехом, потому что вот что-то он для себя пометил, пошел вот по тем направлениям, которые были обозначены в своем бизнесе, и пришел к успеху. Или, допустим, спикеры, гости, которые присутствуют, они что говорят о форуме?
0: У нас есть сбор обратной связи. Он появился не с первого форума, где-то на втором, на третьем, поняв, что это, собственно, превращается из одного-двух мероприятий уже в некую такую цикличную историю, традицию. Мы стали собирать несколько видов обратной связи. Первое, то, что вы сказали, это мы собираем обратную связь от наших гостей, которые приезжают в регион в качестве спикеров. А ценная обратная связь, потому что это возможность увидеть свой город глазами совершенно других людей, не заинтересованных сильно распинаться в комплиментах или в чем-то. Это очень ценно. Всегда собираем и передаем эту обратную связь по тем направлениям, которые, ну, могли бы что-то улучшить, усилить или получить, ну, как бы как комплимент, да, потому что в нашей жизни очень важно сказать друг другу, в том числе приятные и классные вещи, что хорошо получается, да, и очень часто наши уважаемые гости говорят достаточно много комплиментов региону, гостинице, в которой они жили, людям, нашим ресторанам, нашим продуктам. От нас, наверное, редко кто уезжает без вкусных сладостей с Воронежского рынка или куска прекрасного мяса для стейка. Да?
1: Ну, да.
0: И второе, что мы собираем уже на протяжении очень большого времени, это срез аудитории, кто приходит на форум. Мы понимаем каждый год, сколько у нас было студентов, сколько у нас было предпринимателей, сколько у нас было директоров, ну, вот топ-менеджеров, так называемых, да, главных бухгалтеров, там, руководителей каких-то направлений, сколько чиновников было на форуме. И мы видим эти пропорции, понимаем. И обратную связь о том, как прошел форум, тоже собираем много лет. Причем интересуемся всем от комфорта площадки, там, зала, хватало ли места, было ли интересно, до, в том числе, сбора предложений, что бы хотелось, кого бы хотелось услышать, чего не хватило, что понравилось. И это ценно, потому что это нам в преемственности позволяет следующий форум делать, может быть, чуть-чуть лучше или по-другому, да, то есть вот какие-то вещи по ходу мы там меняем, сокращаем, улучшаем, добавляем. И вот эта обратная связь, она собирается и по окончанию форума, но и до, как я вам сказала, да, когда начинаем только думать о форуме и что бы в этом году было бы интересно, мы стараемся собрать обратную связь, и тут нам помогают и наши партнеры, уважаемые банки, они часто нам дают такую обратную связь по срезу своих клиентов, и сообщество предпринимателей, торгово-промышленная палата, «Опоры России», общественный совет при министерстве. Вот на основе всего этого среза формируется, собственно, в том числе и повестка программы, и вопросы, которые хочется рассмотреть.
1: 18 часов 31 минут в столице Черноземья. Мы сейчас прервемся на рекламу новости середины часа. Говорим сегодня о форуме предстоящем, о предпринимательском форуме «Столи», о премии «Столи» 2026. Наверное, чуть-чуть углубимся в эту сторону. Ну, в любом случае, интересная беседа вас ждет и далее. Прямо сейчас полезная информация. Ну, а после того, как полезное прозвучит, еще более полезное. Вместе с нами сегодня Наталья Хван, руководитель оргкомитета премии имени Вильгельма Столя. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территорий. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора, ликвидировали более 400 несанкционированных свалок, посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. Кроме того, в рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025-м на благоустройство было выделено более 2 миллиардов рублей. Благоустроено 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026-м на эти цели направят почти 1,5 миллиарда. Средства пойдут на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. Евгений Бажанов отметил, что важной составляющей реализации мероприятия является соблюдение сроков, чтобы минимизировать неудобства для жителей. В Рио губернатор Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Михантьев доложил о контроле за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями маркировки. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту продажи немаркированной одежды на 5 миллионов. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась. Профилактическая работа с бизнесом также дает результаты, растет число консультаций, а доля предостережений снижается. Это повышает прозрачность рынка, защищает права потребителей, создает равные условия для добросовестных предпринимателей. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр экономического развития Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципальных образований по содействию и развитию конкуренции за 2025 год. Более половины муниципалитетов показали результат выше среднего по области. Особо отмечен рост Бутурлиновского района благодаря развитию малого и среднего предпринимательства и Иртильского района за внедрение проконкурентной практики, рекомендованной ФАС для Белой книги на 2026 год. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава», а также инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма через краеведческие маршруты вошли в число лучших практик России за 2025 год, отметила министр. Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из ближнего зарубежья, которые по заданию украинских спецслужб взорвали беспилотник на территории воинской части Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости. Мужчин 43 и 37 лет завербовали через Telegram. Сначала они покупали сим-карты на подставных лиц и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на разных участках местности. Затем приехали в Воронежскую область, чтобы забрать спрятанные FPV-дроны со взрывчаткой. Один из беспилотников они взорвали на территории местной воинской части. Возбуждены уголовные дела. По трем статьям злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы. Это были новости региона.
20: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
1: 18 часов и 39 минут в столице Черноземья. Мы в прямом эфире. В рамках программы «Тема дня» сегодня обсуждаем предстоящий предпринимательский форум «Столя» и премию «Столя». В самом начале и вот в середине программы сосредоточились больше на форуме. Естественно, нельзя это назвать какой-то образовательной программой. Это, скорее всего, именно вот обмен опытом, да, и такая большая дискуссия по многим направлениям, вы сказали, 25, по-моему, да?
0: 25 секций, более 50, да. Ну, образовательная часть тоже есть, потому что все не стоит на месте, и невозможно во всех областях постоянно повышать свою компетентность, да? Где-то ее повышаешь, что-то другое проседает. Поэтому такая просветительская деятельность и миссия у форума, она и обязательно есть.
1: Но есть и такая часть, которая называется премия. Соответственно, здесь отмечаются лучшие из лучших, либо подающие надежды.
0: Заметные. Да,
1: заметные, так скажем. Ну, сейчас обо всем по порядку. Вообще, насколько вырос интерес бизнеса к участию в премии за последние годы? И, в принципе, можно ли говорить о том, что сам проект, он вышел за рамки регионального уже события?
0: А если с точки зрения интереса, то премия пользуется каким-то таким стабильно плюс-минус неизменным интересом. Внутри номинаций есть некое движение, где более проявленный интерес, где чуть меньше, и из года в год это меняется. В этом году у нас 151 заявка пришла, и, например, почти 40% из заявок – это номинация «Бизнес, проверенный временем». Это, на минуточку, десятилетний опыт ведения бизнеса или предприятия. То есть, такое устойчивое предприятие, которое примерно образовались в момент первого форума или даже раньше. Но, например, в этом году в номинации «Молодежный бизнес» мы заметили некое уменьшение количества заявок и, ну, может быть, в какой-то части более... Часть заявок более слабые, то есть хотелось бы видеть что-то другое. Но это тоже тенденция, понятно, в связи и с экономической ситуацией, и, может быть, для молодежи сейчас участие в премии не самая приоритетная задача, если стартуешь бизнес в сложных условиях. Но, тем не менее, как бы стабильно количество заявок достаточно высокое. Надо понимать, что... Не все заявки доходят до вот реального подсчета и количества, если она там неверно подана, если неправильно оформлены документы, ее мы, ну, не рассматриваем уже как некий там топ-лист, шот-лист, да. Вот. Чуть, может быть, меньше стало количество заявок по крупным инвестиционным проектам, тоже объяснимо, потому что и насыщенность определенного рынка есть, и за последние там 2-3 года достаточно высокая ставка банковская была, сложно какие-то были проекты начинать, но, тем не менее, есть заявки большие, с реализованными большими проектами в сотни миллионов рублей инвестиций, которые здесь, на территории, сейчас уже и рабочие места созданы, потому что, напомним нашим слушателям, что результаты премии, и премия вообще выдается за результаты прошлого полноценного календарного года, да, то есть сейчас мы говорим о результатах в премии именно за 25-й год, а не вот эти первые там 4 месяца наступившего года. Что касается вашего вопроса по поводу, вышли ли мы за пределы Воронежской области, вышли давно. По форуму вышли, наверное, даже в первый год, угу. Еще только такого пробного шара форума. Приезжали, я лично общалась с предпринимателями со Старого Оскола, с других районов Белгородской области, Липчане с удовольствием приезжают достаточно рядом. То есть форум давно стал такой межрегиональной коммуникационной площадкой, потому что форум интересный, с интересными спикерами, бесплатный и с возможностью действительно такого открытого обмена опытом, мнениями, да. Поэтому давно это происходит. А несколько лет назад мы запустили возможность участия предпринимателей из других регионов в премии, но в одной номинации, связанной с, вот, с развитием там, своего проекта. Хотя заявки от предпринимателей из других регионов на другие номинации продолжают поступать. Вот в прошлом году я приводила пример. У нас из Мурманской области были заявки. Мы были очень удивлены. Из Москвы. То есть из нескольких таких достаточно еще удаленных регионов был прям вот как у вас у меня поднимались брови. Думаешь, ничего себе, как, ну, и узнали, и заявку прислали, то есть собрали данные. Это, конечно, было интересно. Надеюсь, что и дальше мы будем развивать форум так, чтобы предпринимателям было интересно сюда приехать, посмотреть, послушать, обменяться мнениями.
1: Ну, когда речь идет о вручении чего-либо, за что-либо, сразу возникает вопрос, а судьи кто? Как происходит отсев, вот финальное судейство, и насколько все прозрачно, насколько объективны оценки? Вот это гарантированно?
0: Первые, по-моему, два форума как раз подсчитывались только циферки и баллы, да, то есть форма заявки сделана таким образом по разным номинациям, разные категории и социальные активности, и реально, так как премия-то предпринимательская, то есть предпринимательский результат, доходность компании, и что добавляет, собственно, социальной привлекательности. А потом мы поняли, что за бумагами и цифрами мы не видим реальный портрет предпринимателя, да, так как все-таки в свое время Вильгельм Столь стал вдохновителем вообще вот этой идеи, и это было очень понятное лицо предпринимателя, которого знали горожане, которого знали все сотрудники его его заводов, и он принимал активное участие как бы и в жизни семей, и в развитии города, мы поняли, что хочется подсвечивать эти личности и видеть их вот до момента принятия решения. И достаточно давно появилась традиция защиты своих проектов перед жюри. В жюри входят разные люди с разных направлений. Это, конечно же, крупные предприниматели из гражданского собрания, лидер и не только, и самих лауреатов мы стали спустя какое-то время уже приглашать поменяться местами. В прошлом году стоял перед жюри и рассказывал о своей компании, а уже в этом году можешь сам занять место в жюри и посмотреть с другой стороны на эту процедуру. Уполномоченный по правам предпринимателей, человек, который там включается, да, Владимир Викторович Семынин, вообще в проблемы и задачи предпринимательства, представители организаций, банков, ну, то есть такая, там, обычно там около 7 человек в жюри, в этом году, по крайней мере, точно 7. И завтра у нас будет как раз вот эта вот встреча с предпринимателями, такая защита проектов. Есть возможность сделать презентацию, видеоролики, фото, рассказать о предприятии. Очень ценно, что практически всегда приезжают сами собственники, да, если они, ну, вот прям физически могут это сделать. Невероятно интересно, когда собственник рассказывает о своем детище. И что мы заметили, это вообще тенденция, что очень часто вдохновленно говорят не о цифрах, сколько он заработал в этом бизнесе, а о том, что удалось сделать, какой парк построили, восстановили, как СВО помогают, сколько детей родилось за время как бы работы компании, да, что удалось сделать. Кто-то взял миссию там украшать свое поселение, да, кто-то помогает определенной группе населения по каким-то социальным направлениям. Это очень вдохновляюще, интересно, но тем не менее, конечно, предпринимательская задача и вопросы как бы жюри, они возвращают очень часто именно к предпринимательской части. И получается такое очень интересное, знаете, это не докладчик и жюри. Это такой очень живой обмен мнениями. А почему вы сделали так? А как вам пришла эта идея? А можно еще вот так? Часто обмен какими-то визитками происходит, возможностью потом прокоммуницироваться. Такая вот, ну, тоже площадка для консультаций. Мы проводим жюри, правда, в достаточно небольшом помещении. Вот сделать вход открытым там, ну, достаточно сложно всех желающих. Но, тем не менее, очень часто сами предпринимателями приходят с группой поддержки, там 1-2 человека, да, а те, кто, например, защищался год или два назад, хотят посмотреть, как это происходит. Ну, то есть около там 30-50-60 человек, в принципе, в зале у нас может присутствовать во время защиты. Процесс этот небыстрый, каждый хочет о себе рассказать, несмотря на регламент, никто никого не перебивает, это очень интересно. Мне интересно, я столько нового узнаю о регионе, и невероятно горжусь тем, какие у нас есть просто уникальные люди, которые настолько вдохновлены своей деятельностью, что, ну, понимаете, они не видит ограничений. Да? Вот есть идея, я буду там экологический продукт производить. У человека четкое обоснование, он понимает, как это делать. Обмениваются опытом, ездят, смотрят, стараются сюда притащить что-то невероятно там, полезное, интересное. И это приносит и результат в прибыли и развитии компании, и заражает и вдохновляет людей вокруг.
1: А если в общем и целом для экономики нашего региона вот какой-то эффект форум дает, эти вопросы выясняли?
0: Ну, так, чтобы прямо посчитать, что дает форум, мы не делали.
1: Понятное дело, что
0: да.
1: не до такой степени.
0: По количеству гостей, которые приезжают и платят за гостиницы, рестораны и возможность здесь присутствовать, мы подсчеты особо не вели, но понимаем, что у нас достаточно большой поток наших соседей сюда. Знаете, вот очень часто классному, интересному бизнесу или проекту не хватает именно пиары и маркетинговых каких-то составляющих. Очень часто предприниматель сосредоточен на качестве продукта и на созидательные вещи, а вот ему кажется, что если будет классный продукт, то кто-то как-то узнает, угу. да, и продажи и развитие потянется. А это так не работает. И вот одна из таких важных функций премии Столя, ну и форума, это подсвечивать наши вот эти вот алмазы в предпринимателе, чтобы их бизнесы, они сами в том числе становились бриллиантами, да, не просто я вот сидел там в районе, копошился, вот создал там прекрасную ферму, делаю суперпродукт, ну и очень, ну, было несколько раз уже, когда предприниматель начал свой путь такого пиара и говорения о своем бизнесе на территории премии и форума, а потом получил федеральное признание через буквально 2-3 года, потому что натренировавшись на защите, дав себе вот это право смелости заявить о себе, да, я вот это сделал, вот моя команда, человек раскрывает для себя новые горизонты. И это уже не единожды происходило в нашем регионе.
1: Время, к сожалению, мы немного ограничены, уже надо завершать, но все-таки прежде, кого ждем на форуме уже 26-27 мая?
0: 26-27 мая мы ждем, конечно же, предпринимателя, конечно же, топ-менеджеров. И ждем молодежь, которая сейчас в размышлении, куда двигаться. И это не обязательно именно предпринимательство. Форум – это возможность посмотреть на разные направления, где захочется себя реализовать. Очень много же случаев, когда человек приходит в найм, поработал, появилась какая-то смелость, понимание, что хочется, и он становится потом самостоятельным предпринимателем, иногда в совершенно другой сфере. Поэтому задача форума, как мы говорили, это вдохновляющая, это образовательная, это площадка для коммуникаций. Конечно, поговорить обо всей программе из 25 секций нам с вами сегодня не удалось, да и, наверное, это не совсем нужно. На сайте форума Столя выложена актуальная программа, можно посмотреть, можно зарегистрироваться, можно отправить своим коллегам, своей команде и пригласить свою команду прийти вместе на форум, разделиться по секциям, по направлениям, чтобы потом за чашкой чая или кофе через 2 дня после форума обменяться, кто что узнал, что сегодня внедрим, что с собой забираем в этот год для дальнейшего развития. Поэтому приглашаем всех, кто заинтересован в сильном бизнесе, в сильном регионе, на площадку форума 26-27 мая на территории отеля «Мариотт».
1: Руководитель оргкомитета премии имени Вильгельма Столя, председатель общественной палаты Воронежской области, член гражданского собрания «Лидер» Наталья Хван была сегодня в студии. Спасибо большое, Наталья Сергеевна, что добрались через эти пробки к нам.
0: Спасибо вам за терпение и приглашение.
1: И спасибо, скажем, нашим радиослушателям, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Вот такая она была сегодня серьезная, но достаточно легко мы о ней рассказали. Мотайте на уши, что говорится. Ну и до встречи уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
2: Наше радио. Так звучит наше.
21: Реклама на 107 FM.
22: Наша погода.
23: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Секретный обзор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в агрессии.

0: Авторадио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строились социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026 на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом.

какой-либо фирмы. Постановлением мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмечены рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Артильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строили социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026 на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, который приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Во время двухдневного визита президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпина. По итогам они планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия, а также около 40 двусторонних документов. Президента сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров, а также глава Центробанка. Кремль заявил о самых серьезных ожиданиях от визита. Там также отвергли какую-либо связь визита Путина с посещением Китая Дональдом Трампом на прошлой неделе. Поезда, которые следовали из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по мосту в ночь на понедельник, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. По направлению на полуостров задерживаются 3 поезда, поскольку они отправились с начальных станций позже из-за опоздания предыдущих составов. Это 2 поезда в Симферополь из Москвы и 1 в Севастополь из Санкт-Петербурга. Время задержки от 45 минут до 2 часов. Крымский мост был перекрыт более 10 часов, причины не назывались. Новый вид испытаний управления беспилотниками добавят в нормы комплекса ГТО. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области. Управление небольшими дронами с этого года тестируется в классе 75 мм. Со следующего года испытание начнется по всей стране. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, ранее сообщил о подготовке первого учебника по физкультуре. Десятки килограммов кокаина в эквадорских бананах обнаружены в 2 супермаркетах сети Lidl в Нидерландах. Источники близкой ситуации заявили изданию NL Times, что наркотики нашли в провинции Северный Брабант. Кокаин изъят и уничтожен. Полиция расследует его происхождение. Пока следователи не разглашают информацию о конкретном количестве видах обнаруженных наркотических веществ, а также о том, проводились ли проверки в других супермаркетах. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток блогера Марка Булуха, который прокатился по центру столицы на диване вместе с пранкером Эдвардом Биллом, настоящим имя которого Эдуард Биль. В мае они проехались по Патриаршим прудам на диване, который был закреплен на 2 самокатах. Свою поездку они снимали на камеру. В результате за ними на дороге образовалась автомобильная пробка. Булух неоднократно оказывался в полиции после съемок скандальных пранков. Билла также привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Кроме того, в апреле 2021 года спорткар блогера вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Одна из пострадавших попала в реанимацию. В марте 2022 года суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам заключения. Спустя 10 месяцев Билл вышел на свободу. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.
11: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожана Роговна. Украина, ПИС 24-210-4035-495. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные. Современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговорный процесс по регулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По словам дипломата, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле регулирования не видно. Небензя заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести войска с российских территорий, включая Донбасс. Постпред также заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнером Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данным издания, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом сингле группы «Лори Лори» и узнаем о планах группы «Князь». Группа «Лори Лори» представила песню «Сломанный мир». По словам музыкантов, это песня о распаде, тишине и надежде на перезагрузку. О сюжете песни нам эмоционально рассказала солистка команды Мария Соколова.
2: Наша интерпретация – это сломанный мир в головах бывших, которые когда-то любили друг друга и вместе строили этот мир. 10 лет они жили вместе, а тут такое произошло. Отношения рухнули. Вы послушайте куплеты. Любовь прошла, завяли помидоры и начались воспоминания. Это когда садишься и на листочек выписываешь плюсы и минусы, а затем одище все это ворошить. Сложно бросить, но мир сломан. И ты понимаешь, что его не вернуть, а мучить друг друга не имеет никакого смысла. И вот горький итог. Нас держит рядом только цепь прожитых лет.

0: А вот послушать новый трек «Лори Лори» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Князь» поделилась своими ближайшими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге. Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Какие еще новости ждут слушателей, узнали у Андрея Князева.
1: Нам пришла прекрасная идея на основе этого концерта сделать концертный клип на одноименную песню «Ангел и демон». У этой песни как раз нет официального клипа, поэтому он будет концертный. Песня драйвовая, песня очень сильно эмоциональная. Вот, я думаю, что она будет очень хорошим знаменателем во всей этой истории. Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали в рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка». Мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.

0: Новый альбом группы «Князь» выйдет в следующем году, но до релиза нас ждут несколько синглов. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

я здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на

0: не нуждаясь в ответном чувстве.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИОС, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 475.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина президент России приветствовал член Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И. Был выстроен почетный караул. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Президент у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем «Аурус» с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе визита. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Основным рабочим днем визита будет среда. Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Рябков отметил, что активизация усилий европейских стран по формированию независимого от США ядерного потенциала в первую очередь предмет для обсуждения внутри НАТО. Великобритания выпустила лицензию на разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщило правительство, оно вступает в силу с 20 мая, имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министра внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Днем ранее Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем на фоне нефтяного кризиса из-за перекрытия Армузского пролива. Росфинмониторинг внес писательницу-феминистку Дарью Серенко, которая признана иноагентом в список террористов и экстремистов. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением. Эта организация признана нежелательной, запрещена, а также включена в список иноагентов. По данным ведомства, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, которые участвуют в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности иноагента. Весной 2024 года МВД объявила Дарью Серенко в розыск по уголовной статье, какой конкретно не уточнялось. «Театр – живой организм, потому любое мнение зрителя идет ему на пользу», заявила на сцене режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Однако, по его словам, если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит, режиссер не справился со своей задачей. Ранее худрук театра имени Ермолова Олег Меньшиков назвал театральной катастрофой спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». По словам Грымова, в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс, гораздо хуже, когда в прессе обсуждают дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение, в этом нет ничего обидного, заключил собеседник НСН. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Omniscient «Найди меня». Музыканты мне рассказали, что эта песня — крик о помощи в общественном месте. Она не рассказывает о любви, она говорит о ее отсутствии и как тяжело найти в наше время. Музыкальный коллектив Omniscient существует с 25 года, и, как отмечает лейбл, с первым же синглом «Черная» парни взорвали редакторские и кураторские плейлисты. В настоящее время работают над дебютным EP, выход которого планируется на конец этого 26 года.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: И вновь будет очень много писем, и вот первое. Название коллектива «Nessay», название трека «Молох» при участии Евгения Пиджей. Краткая информация. «Nessay» — группа, играющая в жанре прогрессив металкор, выпустила совместный сингл с Евгением Потехиным с легендой отечественной альтернативы. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Nessay», «Молох».

0: Насей, Евгений Потехин. Композиция называется «Молох».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Под небом». Название трека «Взрослые чувства». Краткая информация. «Под небом» — альтернативный квартет пацанов, что играют твой чувственный плейлист о любви, тот самый заедающий припев, твои танцы под винишко, твой мотив, слова, что останутся на всю жизнь. Я долго раздумывал, ставить этот трек в жесткий диск или нет, но чем-то он меня в итоге цепанул и музыкальной составляющей, и разными техниками, что ли, вокала.
1: Жесткий диск.
0: «Под небом» — взрослые чувства.

0: под небом, взрослые чувства. Ну, вот такая композиция. Что скажете?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Люморос Матриарх». Название трека «Воспоминания». Краткая информация. Спустя полгода с последнего сингла архангельская группа «Люморос» выпускает макси-сингл «Воспоминания», важную веху в десятилетней истории коллектива. Одноименная композиция, центральная на этом небольшом релизе, под эпичные оркестровки, метал-секции и вкрапления женского вокала, за который отвечают фронтвумены из архангельской группы «Матриарх». Музыканты рассказывают о том, что мы храним внутри с детских времен и до самого последнего вздоха на земле, о тех ниточках, связывающих нас воедино при всех изменениях, которые неизбежно происходят в течение жизни. У каждого оно свое, это воспоминание, согревающее внутри в самые непростые моменты жизни.
1: Жесткий диск.
0: «Люморос», «Матриарх», «Воспоминания».

0: Название коллектива Thunder Breath. Название трека «Волна». Краткая информация. Группа Thunder Breath появилась в 2016 году. Выступая на концертах все это время, в том числе на фестивале Emergence, перешли к выпускам студийных релизов. В 2020 году вышел сингл «Размытые времена». В 2021 появился сингл «Дыхание грома». Релиз «Новый рассвет» увидел свет в 2022 году. На текущий момент ведется работа над еще тремя синглами с разработкой мерча. Давайте к музыке.
1: Жесткий диск.
0: Thunder Breath. Волна.

0: Thunder Breath. Волна.
1: Жесткий диск.
0: Команда «Мое сердце справа» совсем недавно выпустила мини-альбом «Пепел». Не так давно мы слушали трек «Изгой», он входит в эту пластинку, выходил синглом. Логично, что сейчас мы обратимся к другой музыкальной композиции. Но прежде, чтобы вы понимали, что это за группа, если не знаете, то вот вам тема из их недавнего интервью, которое вы легко найдете на официальных ресурсах музыкального коллектива и которое я всем рекомендую. 2007 год, как создавался первый альбом «Моего сердца справа» и какой тогда была сцена. Концерты в закрытом городе, где перерабатывали ядерные отходы. Перерыв без музыки, и причем здесь крафтовая пивоварня в Африке. Реюнион в 24-м году, новая музыка и планы на будущее. Впечатляет?
1: Жесткий диск.
0: «Мое сердце справа», «Монолит».

0: мое сердце справа. Трек называется «Монолит».
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас, без лишних слов, давайте биться в танцы. Когда-нибудь я разбогатею, буду по этому поводу устраивать вечеринки, и каждый раз там будет обязательно играть флектом, штампующий классные треки один за другим. Вот к такому вот новому прямо сейчас.
1: Танцуют все.
0: Флектом, not holy.

0: Эта новая вещь называется Not Holy.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Эсмая». Название трека «У черты». Краткая информация. «Эсмая» — русская альтернатива, звучащая с Урала. Запомнилась слушателям сочетанием тяжелой музыки с электроникой, украшенной эстрадным вокалом вперемешку с академическими и экстрим-направлениями. Группа уже отметилась на крупных фестивалях, выступила более чем в 15 городах, а также побывала на федеральных и локальных радиостанциях России. Ну, давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Эсмая» — «У черты».

0: команда «Смайя», трек называется «У черты».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название группы «Иванцов», название трека «Кома», краткая информация. С середины 2000-х музыкальный проект братьев Михаила и Александра Иванцовых непрерывно развивается, превращаясь в уникальное явление на российской рок-сцене. Начав с классических рок-аранжировок, коллектив постепенно сместился в сторону тяжелой альтернативы, сохраняя баланс между двумя направлениями. Сегодня стиль группы — это динамичный сплав энергии гитарного звучания, где каждый трек может стать неожиданным поворотом. «Кома» рассказывает о человеке, застрявшем между внутренней тьмой и реальностью, где голос близкого человека становится единственной нитью, ведущей обратно к жизни. В треке сочетаются тяжелое звучание, мелодичность и личная история, понятная каждому, кто сталкивался с одиночеством, страхом или потерей себя. Будем рады, если композиция заинтересует и подойдет формату передачи.
1: Жесткий диск.
0: Иванцов, «Кома».

0: Название коллектива «Рубикон», название трека «Romulus et Remus». Ромул, Рэм, легендарные братья-близнецы, основатели Рима. Краткая информация о коллективе. «Рубикон» — это точка невозврата, за которой остается только путь вперед. Мы делаем металкор, где каждый риф как шаг легиона, каждый брейкдаун — удар меча, а тексты интерпретируют историю сквозь время. Коллектив основан в 25-м году в слиянии музыкантов Самары и Тольятти, чтобы повествовать языком тяжелой музыки о вечном.
1: Жесткий диск.
0: «Рубикон», «Romulus et Remus».

0: Барбекон, Ромулс и Тремулс. Классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив «Тени». Трек называется «Стены». «Тени» — это мелодичный, местами тяжелый рок, в котором переплетаются элементы альтернативы, эмо, экстрима и рэп-кора. Контраст чистых мелодий, жестких партий, личные тексты, плотная подача. Все это создает атмосферу, в которой каждый может найти отражение своих внутренних состояний. «Тени. Стены».

0: Команда Тини, трек называется «Стены», и на этом, к сожалению, на сегодня все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметеос, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.
1: Дарил бы всем подряд.

0: Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данным издания, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города.

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего

0: нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Артильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строились социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026-го на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. Порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и

Итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строили социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026-го на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей.

потом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес. И вот чуть-чуть отошел,

парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Музыка.

0: Потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строили социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026 на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: за то, что я давно к тебе.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района.